0: вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию +49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту». Основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Мария Хекель,
2: Лина Дерксен,
3: Катерина Гертель,
4: Нелли Ширлинг,
5: Екатерина Гертель,
6: Хелена Зудерман.

У девочек никого нет. Я очень благодарна за подписку на газету «Забытый алтарь». Спасибо огромное Маргарите П. Вы такие далекие, такие близкие по духу. Да простит меня Господь, но я беру смелость обратиться к вам за помощью. Я пенсионерка, мне 62 года. Пенсия 2000 рублей. У меня трое сыновей, теперь у них свои семьи, и двое девочек-близняшек. Я нашла и приняла во имя Божье. С 5-летнего возраста их воспитываю. Сейчас девочкам по 19 лет. Они учатся по специальности «социальный психолог». Одна в университете, вторая в колледже. В настоящее время у одной из девочек расстроилось здоровье, заболели почки и нужны средства на лечение. У нас сейчас все платное. Родных у девочек никого нет, а мне приходится очень трудно с такой малой пенсией. Если на то воля Божья, если Он усмотрит нашу нужду, то мы найдем поддержку сестер и братьев по вере. Девочки мои летом 2006 года приняли водное крещение и верой, правдой служат Господу. В церкви они пением славят Иисуса Христа, занимаются с малыми детьми в воскресной школе. Наша поместная церковь малочисленна и очень небогата, помочь не могут, но на все воля Божья. Если не сможете помочь, то и на это Господня воля. Все принимаю, как из Его любящих рук. Надо уметь жить и в достатке, и в скудости. Ирина Минченкова, Россия. Автор материала «Сестре, дети под капустой».

Молюсь о своей деревне. Я тяжело болел продолжительное время. Температура, сильные боли в почках. Но все это время уповал на Господа Иисуса и верил, что Он поможет исцелиться. И Иисус не дал мне постыдиться, потому что написано: «Всякий верующий в Него не постыдится». Римлянам 10 глава 11 стих. Сейчас я ложусь и встаю без боли, без температуры, без воспаления и без инфекции. Могу снова посещать собрания детей Божьих, петь псалмы. Благодарю, что вы помните меня и продолжаете посылать мне газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Читаю их сам и даю читать жителям Вифезды, а также членам церкви. Думаю, если Бог даст, то этим летом познакомить жителей села Чириковка Есильского района Северо-Казахстанской области с нашей газетой и журналом. Если Господь позволит, хочу поехать в родное село и там благовествовать. Молюсь и верю, что Господь поможет. О своей деревне я молюсь уже не первый год, чтобы Господь послал духовное пробуждение. Прошу, молитесь и вы, и все читатели-христиане, кому не безразлично дело благовестия, потому что время коротко, Господь близко. Хочу через газету сердечно поблагодарить дорогих братьев и сестер, которые послали много аудиокассет и литературы для духовной работы, за их помощь в евангелизации. Все, что вы послали, я получил. Спасибо вам. Токтар Сейпилов, Казахстан.

где нужнее. Читая нашу газету «Забытый алтарь», не могли остаться равнодушными. Особенно трогают письма из-за колючей проволоки, где люди просят о помощи, о подписке на газету. Тогда и задумываешься о том, что тебе хорошо, ты на воле, у тебя есть достаточно литературы для чтения, можешь в библиотеке, при церкви взять, почитать. А этим и без того наказанным людям не с кем общаться, может даже ни от кого получать письма, не то что еще газету. Вот и решили мы подписать кого-нибудь из тюрьмы на ваше усмотрение, где больше всего нужда. Пусть Господь благословит тех, кто получит эту газету. Ирина Р.

Глава 7. Иисус. Пашка тут же вспомнил Славика из 4 класса, над которым все постоянно издевались и называли его не иначе, как Святошей. Прозвали его так после того, как учительница однажды на весь класс обсмеяла его за то, что у него верующие родители. А когда, несмотря на такой, по общему мнению, позор, он уперся и сказал, что родителей он все равно любит, и именно потому, что они верят в Бога, она с наигранным участием спросила, «Вот как? Ну, а ты, стала быть, у них святоша?» Прозвище пристало накрепко. Вряд ли и сама учительница что-то знала об Иисусе, тем более ученики. Они стали называть его так совсем не по какой-то ассоциации с кем бы то ни было. О настоящем Иисусе они и понятия не имели, а просто так, по инерции. Но то, что над Славой можно теперь издеваться безнаказанно, этот посыл они уловили точно. Мальчику просто прохода не давали в школе. Его дразнили даже первоклашки. Сам Пашка в этом никогда не принимал участия, как, впрочем, ни в чем другом, но и не защищал бедолагу. А один раз даже по какой-то причине дал ему подзатыльник. И Славик взглянул на него и заплакал. Заплакал не от боли, а от того, что Пашка до этого был единственный, кто его не трогал. От остальных он не плакал, привык. И Пашка это понял. Во взгляде Святоши не было страха или злобы, но какое-то растерянное недоумение и печаль. — Что я тебе плохого сделал? — тихо спросил мальчик. — Что? Пашка хотел что-то ответить, но только вобрал голову в плечи, махнул рукой и быстро ретировался. Но вот этот взгляд Святоши не давал ему покоя весь остаток дня. И даже ночью у него горела ладонь, которой он дал этот злосчастный подзатыльник. Наутро Пашка первый подошел к нему после уроков и решительно взял из его руки сумку. Славик съежился. Обычно после этого его сумку начинали пинать по всему коридору. Но Пашка только неловко улыбнулся ему. — Пойдем, я тебя провожу сегодня, — пробормотал он, не глядя ему в глаза. Он боялся увидеть там ту самую печаль. Надо ли говорить о той благодарности, с какой Славик воспринял это предложение? Ведь с угрюмым, нелюдимым Пашкой-второгодником в школе связываться никто не хотел. И надо было видеть, в каком недоумении провожали ученики эту пару таких совершенно разных подростков. Ну да, это, конечно же, на один день, не больше. Но и на следующий день повторилось то же самое, и на последующий, и еще. Вот нашлись уже и другие жертвы для детских жестоких забав, а эта пара так и не разлучалась. И чуть не хватил учительницу удар, когда Пашка впервые за всю учебу поднял руку, чтобы ответить у доски. И с удивлением констатировала она, что не такой уж он и тупой, этот Пашка, как привыкла она считать. Начал он на каждом уроке тянуть руку и отвечать. И как отвечать? Что повлияло на этого твердого троечника с Камчатки? Все, что угодно могла она предположить, за исключением единственного верного дружба с тем самым верующим мальчиком, родителей которого она так бесцеремонно облила грязью. Именно она, эта дружба, и повлияла на Пашку, потому что Святоша был одаренным мальчиком, и учеба давалась ему легко, что, кстати, еще больше усугубляло негативное к нему отношение не только одноклассников, вот он, зубрила-ядрила, а и учительницы, вынужденная хоть иногда вызывать его к доске, и наперед, зная, что он готов к ответу, она с насмешкой предваряла свой вызов вопросом. «Ну как, успел вызубрить сегодняшний урок?» И, не дожидаясь ответа, который был ей как бы и не нужен, ясно, мол, что вызубрил, ну тогда иди к доске. Сказать, что они беседовали между собой и о чем-то особенном, нельзя. О чем таком особенном могли говорить подростки 12-13 лет?
Но святоша мог так доходчиво объяснить никак не поддававшуюся задачку или упражнение по-русскому, что у Пашки не сразу, но проявился интерес к учебе. Однажды Пашка после 2-3 читок стихотворения пересказал его наизусть, и Славик искренне изумился. «Паш, вот это у тебя память так память! Почему же ты не отвечаешь никогда? Стесняешься?» И Пашке пришлось признаться, что он не просто стесняется, а еще и боится. Как огня боится выходить к доске, потому что язык к небу прилипает. Глаза Славика загорелись радостью. «А ты не бойся, ты попроси Боженьку дать тебе смелости. Я ведь тоже боялся. Ох, посильнее твоего боялся. А молился, молился и разбоялся. Попробуй, Паш, вот увидишь». Его восторг и радость за друга, а они уже считались друзьями, были столь очевидны, что и сам Пашка вдруг почувствовал себя не столь и ущербным и решил с замиранием сердца. «Надо попробовать». «Ты только, Славик, того, — замялся он, — не говори пока никому. Ну что, молиться?» «А я и не буду говорить никому, — согласился тот. Мой папка говорит, что молиться надо так, чтобы никто не слышал, только чтобы ты был и Бог, а кто на люди молится, тот для виду это делает». Вот так Пашка впервые и помолился. Украдкой даже от матери, на ту иконку Пресвятой Девы, потому что она и была для него Боженькой. Мама же всегда так говорила: «Возьми там, за божничкой». За иконкой, значит. И то ли сам себя убедил, то ли еще что, но вызвался он отвечать на другой же день. И выровнялась Пашкина успеваемость, хорошие отметки появились. Но как неожиданно возникла их дружба со Славиком, так же внезапно она и закончилась. Исчез Славик, враз и бесследно. И даже от соседей ничего не мог Пашка дознаться. Один только слух и был, что увезли их всех ночью, всех шестерых, включая троих детей и старенькую бабушку. А кто увез куда, о том ни слуху, ни духу. Что до школы, то так прицикнула учительница на Пашку за его расспросы о Славике, что в одночасье вернула его в разряд нелюдимых и отстающих. Ни одного раза больше не поднял он руку на уроках. Снова замкнулся парень в себе и больше никого в душу свою не допускал. Сам не зная почему, Пашка все это сейчас рассказал тете Даше, и только тут увидел, с каким волнением слушала она его. «Жалко было расставаться с ним?» — спросила она. «Конечно, кто кроме меня его защитит? Я бы хотел, чтобы его никто не обижал». Она быстро подошла к нему и прижала к своей груди. «Это хорошо, это очень хорошо, Паша, что у тебя доброе сердце. Я уверена, что Бог не оставит тебя в этом мире. Ты найдешь его так же, как нашел его твой Славик. Только всегда оставайся на стороне слабых. Видишь, Бог так устроил, чтобы ты все-таки узнал про своего друга». «Ты знаешь, где он?» — привстал Пашка с топчана. И поправился. «Они, все они, и бабушка, и дети, и отец с матерью. Не то чтобы точно, но знаю, что опоздала машина милицейская упечь их в тюрьму. Братья наши успели до этого их спрятать у себя, а потом и вовсе в другие края подались они, а пока на свободе». Пашка так и расплылся в улыбке, но хоть и обрадовался он такому раскладу, но не ускользнуло от него слово «братья». «Теть Даш, а ты говорила, что всех твоих родных война выкосила, а теперь говоришь «братья». Это братья во Христе, Паша, как и сестры. Это те, которые к тебе приходили? А от кого они прячутся все время?» «От того, от кого спряталась семья твоего друга Славика. Потом как-нибудь я тебе все расскажу». «Обязательно расскажу, Паша, не огорчайся», — добавила она, увидев его расстроенное лицо. «Вот будешь приходить ко мне после того, как все с твоей мамой образуется, тогда и расскажу. Ей недолго уж лежать осталось». Всеми новостями охотно делилась она с Пашей.
Но стоило завести речь о матери, сразу уводил разговор в сторону или вовсе его сворачивала. Сама она с утра до вечера работала на швейной фабрике недалеко от дома и в обеденный перерыв бежала домой, чтобы покормить имеющихся у нее корову с теленком, кур и уток. На скорую руку перехватывала кое-что сама и опять убегала на работу. И так изо дня в день. Вот тут совсем кстати и погодился Пашка. Недели через две он уже выздоровел настолько, что стал вести немудреное хозяйство тети Даши. С огромным желанием взялся он присматривать днем за всей этой мычащей, кудахтающей, крякающей братьей. И довольно быстро разобрался, кто из них что предпочитает. «Ой, Паша, да тебе б в деревне жить, — умилялась тетя Даша. У тебя ж к ним подход есть и сноровка, и желание возиться с ними. Ну, чем не животновод?» Но ненадолго хватило Пашке такого запала. Как понравилось на первых порах, так вскоре и разонравилось. Все чаще с нарастающей тоской поглядывал он на улицу, и почесывались руки при памяти о его разбойных налетах на сараи горожан. Ушли в небытие те страхи, клятвы и зароки, которые давал себе. Все больше романтики навевали воспоминания о былых делах с разудалой шпаной. Короче говоря, опротивило ему возиться с животными и буквально одолело желание снова почувствовать тот будоражащий душу риск. А что риск тот бывает погибельным, и что от него совсем недавно спасла его болезнь, как-то поистерлась из памяти. Стал Пашка сохнуть по воле, ну а повод, известное дело, не заставил себя долго ждать. Сидит он как-то на заваленке у дома, обдумывая, как бы половче уйти от доброй тети Даши, чтобы не обидеть ее. Весеннее солнышко уже греет вовсю, и до того разморило Пашку, аж в сон клонит, даже лень повернуться и взглянуть на остановившуюся со скрипом у ворот телегу. Обернулся бы, может, и успел бы куда схорониться. Но вскинул глаза только тогда, когда тень ему солнце заслонило, и стоял перед ним, помахивая кнутом, никто иной, как его отчим, Петр. В другой руке у него был какой-то узел. Совсем о его существовании забыл Пашка. А он, вот он, щелками глаз так и буравит пасынка. «Очухался?» — громко спрашивает вместо приветствия. Пашке непонятно, к какому времени отнести вопрос. То ли от болезни имеется в виду, то ли от того, что отчима увидел. Только промахнулся отчим, если думал, что Пашка все так же боится его. Ровно настолько же сузил он свои глаза и прошипел с вызовом тем же вопросом: «А ты?» Очухался и встал, опираясь на крепкий батажок. И сам удивился. Ростом-то он почти вровень с отчимом стал. Вымахал за зиму, за время болезни. Не одна, стала быть, беда в болезни кроется. Есть и положительный момент. Опешил от такой наглости Петр, а потом и струсил. Неспроста ведь такой смелый выродок. Оглянулся по сторонам, да нет никого вроде, повеселел. «Ишь ты, расхрабрился как!» — усмехается. «Или забыл?» — и кнутик показывает. И кнутиком по голяшкам щегольских яловых сапог постукивает. «Помню», — усмехнулся и Пашка. Видел он, как забегали глазки отчима. И что это означает, он прекрасно знал по себе. Страх это. Ну и осмелел совсем. И повторил со значением: «Еще как помню, вот поэтому и остерегаться ты должен, батяня!» Презрительно цвиркнул он слюной в сторону. «И лучше тебе не попадаться нам на глаза. Или сейчас позвать корешей», — сблефовал он, махнув батажком внутрь дома. И отчим поверил и спасовал. «Я не за этим пришел», — более мирно сказал он, не спуская глаз с дверей дома. «Я с твоей хозяйкой пришел договориться. Если насчет коровы или теленка, то на работе она. Насчет тебя». «Ого!» — присвистнул Пашка. «А что такое?» «Чтобы ты жил и дальше у нее.
Мы с твоей матерью будем ей платить, если договоримся. Мамка так хочет. У Пашки задрожал голос. Мама, мы все так хотим. Нас теперь трое, понял? Трое. Сын у нас родился. И мы не хотим, чтобы ты заразил его своей болезнью, понял? Вот, может, через год-два, тогда пожалуйста. А пока в нашем доме не появляйся, понял? По мере того, как он говорил, голос его становился все жестче. Во-первых, удостоверился, что нет здесь у Пашки подмоги. Во-вторых, увидел, что поверг Пашку в состояние ступора. «Ладно, вот твои шмотки кое-какие, да метрика там на всякий случай. А Дарье скажи, что я, мол, приходил». И совсем приказным уже тоном скомандовал. «Пусть теперь сама ко мне зайдет, а твоего духу, чтобы не было, все». Прощевай. Продолжение следует.

0: ценю твой поступок. Из статьи «Хотел, чтобы стены заговорили». Забытый алтарь, второй номер. Я узнала, что Борислав, который сам не на свободе, жертвует газету Андрею, понимая, что тому она сейчас просто необходима. Но мысль, что Борислав отрывает от себя нечто важное, не позволила остаться мне равнодушной. Господь положил на сердце оплатить подписку для Борислава. Ценю его поступок. Побольше бы было на земле людей, у которых на первом месте стремление принести пользу ближнему. Если же о Бориславе кто-то позаботился, то прошу оформить подписку Илье Эрденкову. По его просьбе в заметке «Взял от нечего делать». Забытый алтарь, номер 7. Хочу, чтобы мое имя осталось в тайне по библейскому принципу. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Для меня главное — покаяние души. Хочется хоть в малом быть полезной Господу. Без подписки.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1: Галатам, 5 глава, с 22 по 26 стихи. О любви сегодня говорят много и говорят повсюду. И те, кто желает получать любовь, также и те, кто стремится ее отдавать. Но последних, к сожалению, меньше. Все желают ее получать. Как очевидно из Писания, любовь – это главная составляющая плода Духа. Внимательный слушатель, наверное, заметил, что последние выпуски журнала «Христианин сегодня» посвящены теме плода. Это, по нашему мнению, актуально. Мы все, в большей или меньшей степени, приносим какой-нибудь плод. Как выразился однажды один христианин, каждый из нас, даже самый плохой, может быть для кого-то примером. Это действительно так, но каким примером? Важно не просто стать примером, а быть добрым примером. Как важно в жизни след оставить, еще важней не наследить.

0: стремляться любовь человека. Например,
1: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
0: Евангелие по Луке, 10 глава, 27 стих. Здесь мы находим три объекта любви. Бог,
1: «Возлюби Господа Бога твоего».
0: Об этом мы уже говорили частично в 6-м выпуске журнала. Человек, названный ближним,
1: «Ближнего твоего».
0: И, наконец, сам проявляющий любовь к ближнему,
1: «Как самого себя».
0: Есть еще некоторые объекты любви, например,
1: «Корень всех зол есть сребролюбие».
0: Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Или
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей».
0: Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Это далеко не полный перечень объектов любви, встречающихся на страницах Священного Писания. Сегодня же мы поговорим о вышеназванных, о любви к ближним, о сребролюбии и о любви к миру. Итак, вашему вниманию 15-й выпуск аудиожурнала «Христос».

0: Говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а зарадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится.
1: Первое послание Коринфянам, 13 глава.

0: 1 по 8 стихи. Неплохо, не правда ли, если бы нас любили такой жертвенной любовью? Да почаще. Все желают получать такую любовь, но кто же может проявить ее? Возможно ли это вообще? Может быть, это всего лишь этимология? Вот если бы была возможность спросить у автора этих слов, а проявляет ли он сам такую любовь, как это очень часто делают современники, упрекая друг друга. Заметим, автор этих строк сказал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею». Апостол Павел мог так говорить, потому что он всей своей жизнью показал эту любовь. И его письма, в которых мы можем увидеть эту любовь, а также книга «Деяний апостолов» показывают это практически. Безусловно, и у него были тоже слабости и ошибки, которые Библия не скрывает, так как он был человеком таким же, как и мы. Однако не совсем таким, как мы. Кто из современников дерзнет сказать, как он? «Посему умоляю вас, подражайте мне». 1 Коринфянам 4:16. «Сколько сегодня вокруг нас и среди нас меди звенящей и кимвалов звучащих, красиво говорящих о любви. И попробуй затронь таковых. Они тут же представят наглядные доказательства этой мнимой любви. Они исполнены добродетели, но только тогда, когда это выгодно, или когда их видят люди, чтобы их похвалили.
1: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
0: Матфея, 23 глава, 23 стих. Заметим, оставили веру. Они очень красноречивые молитвенники, но только в присутствии публики.
1: «Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
0: Евангелие по Марку 12:40. Не похожи ли очень часто и мы на таковых? Проверим себя, дорогие христиане, пока еще есть время для такой проверки, и если мы не желаем быть ладикийцами, которым все безразлично.
1: «Богат, разбогател и ни в чем не имею нужды».
0: Откровение 3:17. К сожалению, такое состояние очевидно уже у многих, если не у большинства. Но не будем забывать, что такое состояние мерзко и противно Богу, и в конце концов Он извергнет, буквально изблюет таковых и не признает их своими. Как сильно сегодня заметно, что любовь проявляется многими к деньгам и к миру. Как очевидно сегодня поражение материальным в христианстве, даже у тех, кто в недалеком прошлом самоотреченно страдал за Христа. У кого есть одно, желают иметь два, у кого есть два, нужно иметь три, и так по нарастающей. В сердцах и жизни многих заметно равнение на соседа, а не на слово Бога. Будет ли Господь доволен этим? Не должен ли Он, как сказал об этом в Своем Слове, начать свой суд с дома Бога? 1 Петра 4:17.
1: «О, если бы мы судили сами себя,
0: чтобы Ему не приходилось судить нас». 1 Коринфянам 11:31. «Не будем забывать,
1: да ревности любит Дух, живущий в нас».
0: Иакова, 4 глава, 5 стих. Давайте повнимательнее посмотрим на эту любовь.
1: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает».
0: Не правда ли, поступать так не модно? Мир смеется над теми, кто терпит оскорбления, называя это трусостью. Равняясь на соседа, то бишь на мир, христиане потеряли всякое терпение.
2: «Я уже прождал целый месяц, а что толку? Никакого результата!»
0: Заявил не так давно один оскорбленный верующий. «Ого! Целый месяц? Какой большой срок! А что, если это будет год или два, или больше? Что произойдет тогда?»
1: «Желаем же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование».
0: Послание евреям, 6 глава, 11 и 12 стихи.
3: Проявлять милосердие, жертвовать чем-нибудь, особенно тогда, когда этого никто не увидит, очень уж трудно многим верующим. Почему же? Не потому ли, что мир смеется над теми, кто проявляет самоотречение и смирение, считая таких слабаками?
1: Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
3: Евангелие по Матфею, 6 глава со 2 по 4 стихи. Все это для нас, христиан, не ново, не так ли? Мы много раз прочитали эти места в Библии, те, кто вообще читают ее, но мы и так склонны все быстро забывать. Равнение на соседа сбивает нас с толку. Быть белой вороной никто не хочет, или мало таких, кто смиряется с этим. Еще меньше тех, кто радуется этому, шагая со Христом вне стана,
1: нося его поругание.
3: Евреям 13:13. Как мало мы сегодня похожи на первых христиан, о которых Дух Святой пишет.
1: «Вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбя, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит».
3: Послание Евреям, 10 глава, с 32 по 37 стихи.

0: темным цветом говорят:
1: «Ты белая? О, как несовременен твой наряд! Ты смелая? Вороной белой быть и стыд, и смех! Ты странная! И перья у тебя не как у всех, все равные! Ты хочешь отличаться от других? Ишь важно! Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они и засмеют, и заклюют, запачкают, и перья белые твои помнут, заплачешь ты! О, будь как все, вороной черной стань, не мучайся! Ты с крыши сажу черную достань, получится! Ты сажей этой крылья перекрась, да перышко, тогда без страха встаю черных в лаз. Ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть, ты равная!
0: Вам никогда меня не обмануть, я странная! Над крыльями смеются, ну пусть, да, белый. Клюют за белый цвет, я не боюсь, да, смелая. Кому-то режет глаз в знак белых крыл, не нравится. Меня Бог птицей белой сотворил, я радуюсь. Чужая, знаю, средь вороньих стай и лишняя. Но не хочу вороной черной стать. Все ближе мне вот этот чистый-чистый белый цвет. Что сделаю? Роднее цвета не было и нет. Я белая. Вечерний час, и солнышко зашло. Не верится, мелькнуло чье-то белое крыло и светится. Еще я вижу белых птиц, все в воздухе. Взлетаю к ним. О, сколько милых лиц! Мы к Господу.

0: Истинному христианину нетрудно проявлять любовь. Это неотъемлемый компонент его духовной жизни. Не он проявляет ее, но Дух Святой, живущий в нем. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Однако и он может дать место плоти и утратить это святое состояние жертвенной любви, оскорбив Духа Святого или угошая его. По праву называют любовь, представленную в 13 главе 1 Коринфянам, божественной любовью, любовью самого Бога. Ветхое естество, то есть душа, нерожденная свыше, никогда не сможет проявить такой любви. Напротив, такое сердце, каменное от природы сердце, исполнено эгоизма и стремления угождать только самому себе. Оно может проявить в какие-то моменты нечто похожее на любовь. Но все то, что движимо эгоизмом и стремлением к славе и превозношению, даже если это преподносится как любовь и жертва, очень скоро проявит себя в истинном свете. Долготерпение, милосердие, отсутствие превозношения и зависти – все это совершенно чуждо и непонятно невозрожденной душе. И такие проявления в христианах раздражают мирских людей, вызывая в их адрес презрение, насмешки и незаслуженную дискриминацию. Обратим внимание еще на один компонент неподдельной любви.
1: Не радуется неправде, а зарадуется истине.
0: Неправдой или неправедностью в Писании охарактеризовано все, что не соответствует Богу, Его святости и Его принципам. Истинная христианская любовь не будет терпеть никакой нечистоты в среде христиан, но, напротив,
1: искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего.
0: Притча Соломона 27:6.
1: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа
0: или света
1: состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».
0: Послание Ефесянам 5 глава с 8 по 11 стихи. Бог есть не только любовь, но и свет. И поскольку Писание показывает, насколько Бог объединяет нас со Христом, согласно своему естеству, то, показав нам привилегию любить так, как Он сам возлюбил нас во Христе, теперь оно показывает, что мы сделались светом в Господе. Но здесь не сказано, что мы любовь. Это было бы преувеличением и ложью. Любовь есть сущность Бога, но это и высшая наша привилегия в Нем. В его собственных деяниях любовь не имеет побуждения или источника, за исключением его самого. Но это не является истиной по отношению к нам. Нам же необходимы побудительные мотивы и цели, и поэтому о нас нельзя сказать, что мы есть любовь. Потому что не мы, но один только Бог действует от своего имени именно как любовь. Невозможно, чтобы тварь была таковой или поступала так, и поэтому никогда не говорят, что тварь есть любовь. Но в каждом рожденном свыше, в новом естестве, существует любовь божественного рода, о которой говорят, что она есть свет, потому что в этом заключается необходимость для нового естества. Невозможно, чтобы новое естество спокойно смотрело на грех, ибо сама его суть состоит в отрицании и обличении всего, что противно Богу. Оно остро ощущает грех, выявляет и глубоко презирает его. Поэтому о нас говорят, что мы – свет в Господе. И нам необходимо отбросить смертное, заслоняющее свет и мешающее ему. Дорогие христиане, не будем стыдиться христианской жизни, проявления христианской любви, терпеливой, нежной, заботящейся о других, о святости и чистоте Церкви Бога и не думающей о себе. И в эти последние дни христианства, да и вообще в последние дни существования этого мира, Господь хочет иметь светильник, тех, кто будет жить в этом мире, как Он. Вспомним.
1: «В полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
0: Евангелие по Матфею, 25 глава, 6 и 7 стихи. «Все девы, и мудрые, и неразумные, сначала уснули, потом проснулись, встали и поправили свои светильники». И именно тут так красноречиво обнаружилось, кто имеет масло, а кто нет. Наше исповедание, наше свидетельство в эти последние, исполненные лукавства и соблазнов дни, покажет наличие или отсутствие помазания, масла, Духа Святого. Господь Иисус сказал о последних днях так:
1: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
0: Евангелие по Луке, 18 глава, 8 стих. Почему Он так сказал? Не потому ли, что так незаметна будет вера? Мы уверены, что речь здесь идет и о принципах веры, и о практическом ее проявлении. Многие сегодня, поправив свои светильники, вышли навстречу жениху. То тут, то там слышны пробужденные призывы к ожиданию Господа. Но как очевидно отсутствие масла у многих христиан в их исповедании? И много ли нужно времени, чтобы увидеть это?
1: Большая часть из братьев Господа, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться.
0: Послание Филиппийцам, 1 глава с 14 по 18 стихи. Позвольте спросить, как мог апостол Павел увидеть, что некоторые проповедуют Слово Бога притворно? По зависти и любопрению. Ведь зависть и стремление к спорам или прениям – это невидимые вещи. Для духовного ума и взора это не доставит затруднения. Чем больше мы находимся в присутствии Господа, тем более мы отделены от греха и мира. Тем отчетливее мы различаем все, что исходит не от доброго пастыря, а от ветхого человека. Даже если это имеет видимость религиозной ревности и рвения. Как заметно сегодня у многих христиан, особенно у молодых, заимствование религиозных фраз и действий у других, религиозная начитанность и отсутствие истинного духовного знания и убеждения, полученного от Бога из Его Слова и основанного на личном опыте, то бишь пережитого лично. Вместо того, чтобы правильно применить чьи-то верно высказанные мысли, испытать свое сердце, проверить свои пути и осудить во свете Писания все неверные шаги и действия, христиане перенимают чужой опыт с тем, чтобы самим похвастать этим. Но проходит немного времени, и показывается истинная картина того, что есть на самом деле. Куда дует ветер, туда и склоняются такие христиане. О, да пробудит Господь сегодня нас и откроет наши глаза, чтобы мы могли видеть себя в Его свете. Сегодня, как никогда раньше, все говорят о приближении конца земной истории человечества, и верующие, и неверующие. И сегодня, как никогда раньше, звучит повсеместно призыв ко спасению, различными средствами, на разных языках, через самых разных людей. Если и найдутся такие люди, которые не поверят и не примут спасение, предложенное Богом, то только лишь по своему упрямству и тупости. Не потому, что не слышали, не знали, не поняли. Но мне хочется спросить христиан, сколько мы, каждый из нас лично, сегодня сделали для того, чтобы грешники услышали о Христе? Что мы сделали для этого? Может быть и так, что наши уста громко и красиво говорят о Нем, но как с нашей жизнью? Исповедуем ли мы своей жизнью Христа? Или, может быть, мы отождествляемся с миром, и наша жизнь мало от Него отличается? Заметим, исповедовать Христа значит занять место, которое занимает Он в мире. Это место презрения и ненависти от мира за отделение от Него. Если действительно наша жизнь является собой Христа, то не заставит ожидать себя результат. Найдутся те, кто вместе с нами будет искать Его.
1: Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою.
0: Книга Песни Песней, 6 глава, 1 стих. Сколько душ наша жизнь привела к подобным вопросам? А может быть, мы сами не знаем, куда пошел наш возлюбленный? Тогда по праву возникает вопрос, а действительно ли Он, Господь Иисус Христос, наш возлюбленный? Или нашим возлюбленным являются мир, деньги, машины, работа, жена, дети и так далее? Господь Иисус сказал:
1: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником».
0: Евангелие по Луке, 14 глава, 26 и 33 стихи. Величайшая и благословеннейшая истина состоит в том, чтобы Господь всегда был перед нами, и при этом, чтобы мы думали о других с той любовью, которой нет нужды искать величия или изображать это величие, превозносясь над другими. Любовь ко Христу доказывает свое величие служением другим. Но чем больше мы смотрим на свою любовь, тем больше мы видим, что она так ничтожна и слаба, по сравнению с той любовью, что нам открыта Христом и явлена во Христе. Я знаю, что намного легче говорить об этих вещах, чем делать так, как говорим. И мы часто испытываем немало разочарований в вопросе проявления любви. Но речь здесь идет больше не о личном опыте, а о воле Бога и его нормах в жизни христианина.
1: Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам.
0: Послание евреям 10 глава, 24 стих. И поэтому мы можем и должны стремиться подражать Господу Иисусу и в этом. Ибо Писание говорит:
1: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
0: Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. «Да поможет Он нам и в этом».

0: В седую даль веков взирая, я вижу благодать и луч, что в верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. По книге Андре Миллера «История христианской церкви», издательство ГБФАУ «Благая весть». Продолжение. Еще тогда, когда Господь Иисус был на земле, говоря о своей церкви, Он сказал Петру:
1: «И дам тебе ключи Царства Небесного».
0: Церковь, созданная Христом, и Царство Небес, открытое Петром – это два весьма различных понятия. В христианстве эти выражения очень часто употребляются синонимично, будто бы оба они означают одно и то же. Богословы всех времен писали об этих двух понятиях весьма запутанно и сбивчиво. Невозможно верно преподавать Слово Бога, не придав свои пути управлению Его. Мы не должны путать того, что строит сам Христос, с тем, что делают люди как Его орудия, будь то через проповедь, или через крещение, или через что-нибудь иное. Церковь, тело Христа, построена на исповедании, что Он, воскресший и прославленный, есть Сын Бога Живого. Всякая воистину возрожденная душа, прежде чем она вступит в какие-либо отношения с земной церковью, в первую очередь имеет дело с самим Христом. В сравнении с этим, царство намного обширнее, ибо оно включает в себя все крещенные души, бесчисленное множество христианских исповедников, как истинных, так и ложных. Христос не сказал Петру, что он хочет дать ему ключи от церкви или же от неба. Это дало бы защитникам системы папства, по крайней мере, повод. Но он сказал:
1: «И дам тебе ключи Царства Небесного».
0: Ключи, как кто-то метко подметил, нужны не для того, чтобы строить церковь, а для того, чтобы открывать и закрывать двери. И Господь доверил Петру почетное задание открыть дверь в царство сначала иудеям, а затем язычникам. Сравните Деяния апостолам 2 глава и 10 глава. Когда же Господь говорит о церкви, его речь звучит совершенно иначе. Она проста, убедительна и определенна. Он говорит не о царстве, не об управлении, а просто
1: «Церковь моя».
0: Какая полнота заключена в этих немногих словах? Проникновение в помыслы Христа относительно Его Церкви рождает в сердцах верующих понимание Его благосклонности к Своей Церкви, которую невозможно выразить словами. Отчасти это выражено словами
1: «на этой скале».
0: Этим Господь как бы говорит: «Слава Моей личности и сила Моего воскресения составляют незыблемый краеугольный камень Моей Церкви». Приложим к этому еще слова
1: «Я создам».
0: И увидим, что относительно церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем, все находится в руках самого Христа. Вход в Царство Небес. Как мы уже увидели, Господь исключительным образом поручил Петру домоправление царства. Слово «царство» берет свое начало в Ветхом Завете. Выражение же «царство небесное» впервые появляется в Евангелии по Матфею, где евангелист имеет в виду главным образом Израиль и исполнение обетований. Снисхождение Царства Небес на землю в силе и славе личности Мессии было исконным естественным ожиданием всех богобоязненных иудеев. Иоанн Креститель, как предтеча Господа, возвещал, что приблизилось Царство Небес. Иудеи же, вместо того, чтобы принять своего Мессию, отвергли и распяли его. И тем самым ожидаемое иудеями царство было отвержено. Тем не менее, оно снизошло в иной форме. С тех пор, как отверженный Мессия вознесся на небо и триумфально занял место одесную, справа Отца, Царству Небес положено начало. Царь теперь на небесах, и, как говорит пророк Даниил, небеса имеют власть и управляют землей, хотя еще не в открытой форме. Со дня вознесения Господа до Его второго пришествия Царство Небес сокрыто тайной. Евангелие по Матфею 13 глава. Как только Он явится в Своей великолепной славе, Царство станет явным. Начало домоправления для обоих классов, иудеев и язычников, было поручено Петру. Он исполнял это, взирая на иудеев, Деяния апостола 2 глава, и на язычников, Деяния апостола 10 глава. Однако мы всегда должны помнить, что церковь, или же собрание Бога и Царство Небес, не одно и то же. Стирание различий между этими двумя понятиями, как это было в древности в пузеизме, папстве и во всех человеческих системах, в христианстве будет рассмотрено далее. Пузеизм – это мощная партия в английском Римской Высшей Церкви, чье стремление было направлено на полнейший отказ от католицизма. Следующее замечание о плевелах на поле непосредственно трактует эту тему, хотя в более поздний период времени это стали относить к так называемому капитулу – коллегии духовных лиц. Притча о плевелах. В Евангелии по Матфею в 13 главе 24 и 25 стихами мы читаем:
1: «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел».
0: Здесь мы видим точную картину того, во что превратилось исповедание имени Христа. Два начала слились в одно. Зло проникло в среду христианства. В первую очередь это произошло из-за недостатка бодрствования самих христиан. Они все больше впадали в беззаботность и, наконец, уснули. Тогда пришел враг и посеял плевелы. Начало этому было положено уже в самом раннем периоде христианства. Зародыш этого мы находим уже в книге Деяний апостолов, но еще больше в посланиях. Первое послание Фессалоникийцам, написанное апостолом Павлом, было первым боговдохновенным посланием. Второе появилось вскоре после первого. И уже тогда Павел уведомлял Фессалоникийцев о том, что тайна беззакония уже в действии, и сообщал им, что придет отступление и откроется человек греха, сын погибели, будет действовать не тайно, а открыто, и тогда явится Господь и истребит беззаконников. Тайна беззакония явилась с посевом плевел, о которых говорится в притче, и они тесно взаимосвязаны между собой. Вскоре после посева добрые семена выросли и принесли плод. Но когда появилось христианство и стало повсеместно распространяться, показались и плевелы. Очевидно, они были посеяны непосредственно после добрых семян. Сатана постоянно стремится разрушить дело Бога, как бы и где бы оно ни происходило. Едва человек был создан, он послушался слов змея и пал. Едва Бог дал закон, он тотчас был нарушен, даже прежде чем попал в руки израильтян. Такова история человеческой природы. Вред на поле нанесен и не устранен, и поныне плевелы не исторгнуты с поля, над ними еще не произведен суд. Говорит ли это о том, что мы должны терпеть плевелы в церкви? Если бы Царство Небес имело то же самое значение, что и церковь, то в последнее не должно было бы практиковать никакого наказания, а нечистота плоти и духа должна была бы быть терпима в ее среде. Из этого вытекает, насколько важно понимать разницу между церковью и царством. Господь запрещает удалять плевелы с поля.
1: Оставьте расти вместе то и другое до жатвы.
0: Евангелие по Матфею 13:30, то есть до тех пор, пока Господь не явится для суда. Итак, если бы Царство Небес и Церковь были бы одно и то же, то, я повторяю, из этого должно было бы следовать, что зло, будь оно даже открытым и явным, нельзя было бы исторгать до дня суда. Как же важно на этом основании проводить четкую разницу между этими двумя понятиями, что, к сожалению, делается многими христианами недостаточно решительно. Каково же значение притчи? Она не имеет ничего общего с церковью и с церковным общением. Это, как и сказано, повествование о Царстве Небес. Это речь о христианском исповедании, которое может быть верным или неверным. Все исповедники имени Христа, будь то язычники, копты, лютеране, римские католики, протестанты и другие, истинно верующие и лживые безбожники, все относятся к Царству Небес. Всякий, кто зримо не является иудеем или язычником, но исповедует имя Христа, хотя бы внешне, находится в этом царстве. Будь он даже морально нечистоплотен или еретичен, его нельзя исторгать из Царства Небес. Однако будет ли верным допускать кого-нибудь из таких к вечере Господа? Сохрани нас Бог от такой мысли. Если кто живет в явном грехе, то его, если он является членом церкви, должно исключить, но его нельзя исключить из Царства Небес. Это в действительности могло бы произойти лишь на том основании, если бы этого человека лишили жизни, ибо только это могло бы устранить требование не исторгать плевелы. И на самом деле, вскоре после отшествия апостола, светское христианство начало таким способом уничтожать плевелы. Временные наказания заняли место церковной дисциплины, были составлены уставы и законы, на основании которых всех, противящихся им, можно было предавать в руки государственного правосудия. Если кто-нибудь не почитал так называемую церковь, того лишали жизни. Именно таким образом обнаружилось зло, о котором предупреждал Господь своих учеников. Император Константин пользовался мечом, чтобы держать в узде церковных преступников, поскольку он и его последователи стремились временными наказаниями очистить церковь и уничтожить плевелы. Возьмем, к примеру, римскую церковь. Она настолько перепутала понятие «церковь» и «царство небес», что взяла на вооружение мирскую власть сжигать еретиков. Она при этом ничуть не намерена признать свою вину и покаяться, но, наоборот, бахвалится своей непогрешимостью. Полагая, будто бы ее жертвы и есть плевелы, она уничтожала их, лишая их жизни, и исторгала их из «царства небес». Вполне возможно, что в церкви могут находиться люди, которые бесчестят имя Бога, но мы должны предавать их только в руки Бога. Однако это не снимает христианской ответственности по отношению к тем, кто собирается за трапезу Господа. В Священном Писании мы находим места, относящиеся к церкви и проливающие свет на этот вопрос.
1: Поле есть мир.
0: Церковь же в прямом смысле включает в себя лишь таких членов, о которых можно предполагать, что они есть члены тела Христа. В первом послании к Коринфянам Святой Дух показывает нам истинную природу церковного наказания. Приведем к примеру такое. Некоторые христиане впали в грех и живут в нем. Вот я спрашиваю, неужели можно признавать таких христиан членами тела Христа? Конечно, нет. Может, конечно, случиться, что истинно верующий впадет в явный грех? Церковь должна все точно разузнать, ее обязанность довести до согрешившего всю неприглядность соделанного им, сказать о том, какой суд Бога постигнет его, если он и дальше пойдет по этому пути. Если же допускать такого до участия в трапезе Господа, то это значит делать Господа соучастником того греха. Здесь дело касается не вопроса, обращенная ли эта душа или нет. Если она не обращенная, то она вообще не принадлежит к церкви. Если она обращенная, то грех не должен властвовать над ней. Зло не должно быть вырываемо из Царства Небес, но оно должно быть удалено из церкви. Слово Бога относительно этих двух истин говорит весьма ясно и определенно. Если какой христианин впадет в явный грех, то церковь не должна терпеть такого в своих рядах, поскольку она призвана сама производить суд над грехом со всяким долготерпением. Что же касается суда над необращенными, то это дело самого Господа. Он свершит суд над всяким нечестием в день страшного суда. Это урок, который дается нам притчей о плевелах. Здесь нам дано весьма серьезное изображение христианства. Как истина то, что Сын Человека посеял доброе семя, так же истина и то, что враг человеческих душ посеял злое семя. И вот они оба взошли. Зло в настоящее время не может быть удалено. Против зла, стремящегося проникнуть в церковь, есть средство избавления. Но оно не предназначено для зла, которое в мире. Из Священного Писания, равно как и из уроков истории, ясно видно, что великое заблуждение, в которое впала церковь, основано на смешивании двух понятий – плевел и пшеницы. То есть, другими словами, на допущении необращенных к обязанностям церкви наряду с теми, кто воистину обращен и рожден от Бога. Это заблуждение дало повод сделать другое, весьма серьезное, ошибочное заключение. Большая внешнерелигиозная организация на языке и в понимании людей стала церковью. Сами богобоязненные люди также попали в эти сети, так что разница между церковью и Царством Небес весьма рано выпала из поля зрения. Таким образом, священнейшие дела и обязанности стали равным достоянием как верующих, так и неверующих. Также реформаторы не исполнили своего назначения вывести церковь из такого печального состояния и очистить ее от смешивания этих двух понятий. И так это продолжается и в наши дни, в различных церковных системах – лютеранской, англиканской, реформаторской, пресвитеранской и других. В наши дни необычного размаха достигла сакраментальная система. Здесь спасение души в большей или меньшей степени ставится в зависимость от различных священных дел. Она приобрела устрашающие размеры и быстро распространяется. Все в различных формах протестантизма смешалось воедино. Действительная и голая форма, живое и мертвое христианство. Но как трезва и серьезна мысль о том, что многие, находящиеся в рядах церкви, видимой церковной системы и Царстве Небес, никогда не будут иметь места на небе. Здесь мы можем посчитать плевелы за пшеницу, злого раба за доброго, неразумных дев за мудрых. И хотя все принявшие крещение причисляются к Царству Небес, к Церкви Бога, однако, относятся лишь те, кто воскрес с Христом и запечатлен Святым Духом.

Вашему вниманию был представлен 15-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие в Господе сотрудники студии «Свет Вечности». Ваши отзывы, пожелания и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: студия «Свет Вечности», абонентный ящик 4312, город Запорожье, почтовый индекс 69039, Украина.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: Мы часто на Земле строим воздушные замки. Грандиозные мечты, планы, завоевания и память о себе на протяжении всей истории человечества были главной темой жизни многих известных личностей.
1: Например, Александр Македонский. Он вступил на престол по праву родства после смерти своего отца Филиппа Македонского. Ему было только 20 лет, но уже через 10 лет он сделал Грецию державой мирового значения, и многие великие армии мира пали пред ним на колени. В течение всего времени своего правления он преследовал одну цель – сохранить культуру своего народа, чтобы по прошествии многих лет люди продолжали рассказывать своим детям легенды о его геройстве.
0: Есть такая древняя притча. О мудрости советника царя Хикара знал весь мир. Царь же решил проверить его способности и велел привести Ахикара к нему. «Я попрошу Ахикара построить замок на небе за определенный промежуток времени. И если ему удастся это сделать, то евреям не нужно будет платить оброки и дань. Но если он не сможет построить такой замок, то я удвою оброки». Царь был согласен снабдить Ахикара строительным материалом, если он возьмется за строительство. Ахикар же ходил удрученный. Разве кто-нибудь когда-нибудь строил замки на небесах? Он уже почти было сдался, но вдруг его осенило, и он научил двух маленьких мальчиков крепко сидеть на орлах. В назначенный день Ахикар пошел во дворец и вывел царя специально на улицу. И в этот момент два мальчика на орлах крикнули им сверху: «Пришлите еще стройматериалов, и вскоре мы закончим строительство замка на небе!»
1: Забавная притча. Но вера в Иисуса Христа может дать человеку не только небесные замки. Когда Христос появляется в вашей жизни, Он дает уверенность в том, что тот, кто верит в Него, навсегда займет свое место на небесах.
0: И идет рука об руку с теми, кого Он день ото дня делает сильнее и кого Он никогда не оставит.
1: Вы строите замки или идете рядом со Спасителем? Человек рядом с Христом знает реальность сегодняшнего дня и познает вечную жизнь завтра.
0: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До встречи в программе «Завтра наступает сегодня».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 27. «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый, как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. А для ворот двора завеса 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы, столбов для нее 4 и подножий к ним 4.

чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти, и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такою же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых. 12 по числу.

у имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику 2 кольца из золота, и прикрепи 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдень 2 плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепи к 2 гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай 2 кольца золотых и прикрепи их к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай 2 кольца золотых и прикрепи их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени.
когда будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Глава 29. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму в святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его,
и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручение, которое для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручение, которое для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику

Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

По одежке встречают. Кто-то может согласиться с этим выражением, кто-то нет, но я думаю, никто не будет спорить, что при первом впечатлении одежда человека играет немалую роль. Хотя, конечно же, не главную. Ведь какова бы ни была сущность человека, она проявляется в манере общаться, вести себя и в том числе одеваться. И хотя стиль одежды сильно зависит от культурной среды и исторической эпохи, каждый человек даже в этом одинаковом одеянии проявит что-то свое, индивидуальное.

0: А какую серьезную роль в нашей жизни играет спецодежда? Когда вас останавливает человек в штатском и просит предъявить документы, вы будете настаивать, чтобы он первый предъявил вам документ, позволяющий ему это делать. Но если к вам подойдет этот же человек в форме полицейского, вы без всяких сопротивлений покажете свои документы. Одежда полицейского дает ему определенные полномочия. Точно так же, придя в ресторан, вы будете искать глазами человека, одетого в форму официанта, в больнице человека в белом халате. Так принято в обществе, и чтобы жизнь сделать несколько упорядоченной, были придуманы такие знаки опознавания, как спецодежда. Вместе с тем, спецодежда требует и соответствия во всем облике человека. Солдат не отпустит длинные волосы и живот, так как это будет мешать ему при исполнении его должностных обязанностей. Приведение себя в надлежащий облик также входит в его обязанности. Подобно этому, у священнослужителей тоже есть своя форма одежды. Каждый предмет ее очень символичен. И это, читаем мы в книге «Исход», установил Бог. Зачем это Богу нужно? Дело в том, что это нужно не Богу, а людям. Ведь священник – это человек, символически представляющий человечество пред Богом. И люди должны знать и видеть, кто их ведет к Богу, кто молится за них. Вот поэтому в Библии такое важное значение отводится характеру, душевным качествам и личностным характеристикам священнослужителей. Они должны являть собой образец во всех отношениях. Но в Ветхом Завете еще очень важное значение отводилось внешнему облику священника. И хотя в новозаветнее время, благодаря жертве Христа, доступ к Богу упростился, пусть эти сложные ритуалы подготовки к священнодействию сынов Левиных в израильском народе напомнят нам о той ответственности, которую Бог возложил на тех, кто трудится в духовной сфере. Итак, слушайте очередную лекцию доктора МакГи по книге «Исход». Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были, они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена и без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу и Фода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтова, пурпурового и червленного цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать, но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас. И Он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голени, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Бог не терпит наготы в служении ему. Это верно и по сей день. Богу не нужны никакие плотские проявления в служении. И одежды были покровом для плотских проявлений, позволяющим священнику нести свое служение пред Богом. Теперь мы переходим к 29 главе книги «Исход». В ней мы узнаем о жертвоприношениях и обрядах освящения священников, о непрерывном всесожжении, об обещании Бога обитать среди народа Израилева. Вначале давайте прочитаем об освящении Аарона и его сыновей. 29 глава очень длинна и совсем не так интересна и захватывающая, как этого, может быть, хотелось бы. Я уверен, однако, что Дух Божий и ее использует для своего служения нам. Ведь Библия, как мы уже говорили, является своеобразным букварем, в котором записаны важнейшие духовные истины и уроки. Прочтем стихи с 1 по 4 из 29 главы. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. А Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою». Освящение верующего совершается не самим верующим. Его производит Бог, и в основании его лежит уже исполненное служение Христа. Что касается омовения, то в христианстве это символ возрождения. Так говорит и 5 стих 3 главы послания к Титу. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом». Омовение таким образом связано с возрождением, а омовение в главе из Исхода говорит о совсем другом очищении. Далее Моисей собирается облачить Аарона в одежде. Прочтем об этом в стихах с 5 по 9. «И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его. И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. Освящение совершает Бог, а не мы. Сегодня так много говорят о служениях освящения, на которых люди делают разные обещания. Я в прошлом наобещал Богу очень многое, и так полностью обещанного и не выполнил. Не хочется мне называть эти обещания освящением. Освящение – это совсем не мои обещания Богу. Освящение заключается в том, что вы приходите к Богу с пустыми руками, признаете своей слабости, неспособности что-либо сделать, а потом позволяете Богу совершить все остальное. Если вы прочтете молитвы Моисея, Илии, Давида и Самуила в Ветхом Завете и Павла в Новом Завете, то вы увидите, что все они приходили к Богу совсем не благодаря тому, какие они или то, что они обещали Богу. Я многие годы посещал службы, на которых совершались ложные и неискренние жертвы. Я видел, как люди, образно говоря, кладут в костер всесожжение не себя самого, а какую-нибудь щепку или лучинку, а затем дают обещание соделать великие дела для Бога. Не раз я слышал от людей обещание перевернуть мир во имя Бога. К сожалению, очень многие из их обещаний не выполняются, потому что нам особенно нечего предложить Богу. Может, вы что-то и можете ему дать? Я же нет. Все дело в том, что мы должны приходить к Богу с пустыми руками, а Он их сам наполнит по своему усмотрению. Далее мы читаем о посвящении на служение Богу. Вот 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. Первосвященник и его семья должны возложить руки на тельца». Многие считают, что этим возложением рук передается что-то волшебное или духовное. Ничего подобного. Цель возложения рук не в этом. Передать возложением рук можно только каких-нибудь микробов. А здесь же возложить руки на животное означает отождествить себя с этим животным. Когда грешник подходил к жертвеннику и возлагал руки на голову животного, которое он приносил в жертву, это означало, что животное теперь занимает его место. В церкви, где я служил много лет, у нас было более 100 миссионеров. Перед тем, как миссионер уезжал к месту своей работы, мы совершали служение освящения и отделяли этого миссионера для его служения там. Мы возлагали на него руки с тем, чтобы отождествиться с ним. С момента возложения рук я нес ответственность за этого миссионера. Я должен был молиться за него и оказывать ему поддержку. Вот что значит возложение рук. Телец занимал место Аарона. Он становился жертвой всесожжения и должен был умереть за Аарона, потому что Аарон грешник. Более подробно мы остановимся на этом, читая книгу Левит. Жертвы всесожжения приносились даже в Эдемском саду. Жертвенник, который мы назвали медным, иногда называют также жертвенником всесожжения, потому что именно на нем приносилась главная жертва. Это жертва или жертва всесожжения или первая жертва прообразно открывает личность Христа. А жертвенник говорит нам о том, что он для нас сделал. Прочтем теперь про пищу священников. Вот 26 и 27 стихи. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его». В книге Левит вы увидите, что часть жертвоприношения отходила Аарону и другим священникам. Дело в том, что левитам не было дано земли для обработки, и Бог вот таким образом позаботился об их пропитании. Левиты должны были служить в скинии, а позже в храме, используя для пропитания часть жертвоприношений. Далее мы узнаем о постоянном жертвоприношении. Такое жертвоприношение должно было совершаться регулярно, изо дня в день. Я читаю стихи с 38 по 40. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Повторю, что все подробности о постоянном жертвоприношении мы найдем в книге Левит. Она производилась ежедневно. Одного агнца приносили в жертву утром и еще одного вечером. Это жертвоприношение говорит, что людям необходимо постоянно напоминать об их греховности. Необходимо, чтобы кто-то замещал их для того, чтобы они получили благоволение Бога. А также это жертвоприношение говорило людям, что их грех заслуживал смерти, и что за грех обязательно должна быть пролита кровь. Послание к евреям в 26 стихе 9 главы говорится об этой истине следующее: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Стих этот, конечно же, говорит о жертве Господа Иисуса Христа. Ведь кровь быков, козлов и агнцев не могла полностью очистить людей. Это могла сделать только кровь Спасителя Иисуса Христа. Его жертвы было достаточно для всех. Господь умер только один раз, и Он пришел в конце времен, чтобы омыть грех Своей собственной жертвой. А сейчас мы начинаем с вами изучать 30 главу книги «Исход», и тема ее – «Поклонение Богу». Начнем с того, что рассказывается в ней о жертвеннике для курения. В первой части самой скинии, то есть в святилище, находятся, как мы уже знаем, три предмета. И все они говорят о богослужении. Мы уже рассматривали светильник и стол для хлебов предложения. Но здесь есть также и жертвенник. Это жертвенник для курения. Стол для хлебов предложения и золотой светильник олицетворяют собрание и общение народа Божьего. Причем общение народа Божьего – это не посиделки, на которых люди сплетничают и судачат. Общение народа Божьего – это совместное принятие той духовной пищи, которую дает нам Иисус Христос. Это настоящий пир. А жертвенник для курения – это место, где приносятся молитвы. Прочтем 1 и 2 стихи 30 главы. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя, из него должны выходить роги его». Из последующих указаний видно, что размер этого жертвенника невелик. Прочтем 3 и 4 стихи. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг, под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Даже этот небольшой жертвенник имел кольца, через которые продевались шесты, чтобы нести его на плечах священников. В книге чисел говорится, что во время похода по пустыне левиты несли на плечах все предметы обстановки скинии. Прочтем теперь 6 стих о жертвеннике для курения. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Жертвенник этот ставился перед завесой, в то время как ковчег и крышка находились по другую сторону от завесы. Жертвенник стоял в святилище, месте поклонения и служения. Далее я читаю 7 и 8 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Как видим, этот жертвенник не предназначался для приношения жертв. Прочтем далее 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Только фимиам, и причем особый вид фимиама, можно было помещать на этот жертвенник. Священники воскуряли фимиам тогда, когда зажигали лампы светильника. Жертвенник этот олицетворяет молитву. Ведь в Библии не раз фимиам упоминается как символ молитвы и хвалы. Давид, например, во 2 стихе 141 псалма говорит Богу: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо твое». А в книге Откровения, в 3 стихе 8 главы, есть такой образ фимиама: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. А в 9 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорится: «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Захария был из колена левитов и служил в храме. В этом стихе мы читаем, как он служит у жертвенника для курения во время молитвы. Хронологически Евангелие от Луки открывается именно этой сценой, когда Захария несет служение у жертвенника курения. Другими словами, именно у жертвенника для курения Бог прервал свое молчание, которое длилось 400 лет, и заговорил с Захарией. «Я не раз слышал, как люди заявляют: „Я спасся, значит, я пойду прямо к Богу“. Вот этого-то у вас как раз и не получится. К Богу можно прийти только через Христа. Только Он, который молится за нас на небесах, приведет нас к Богу». Народ Израилев чувствовал уверенность в своих силах, когда знал, что их первосвященник молится за них в скинии у жертвенника для курения. Нас же ободряет и укрепляет то, что Иисус Христос, великий первосвященник, сегодня молится за нас и ходатайствует о нас пред Богом. Мы продолжим разговор о жертвеннике в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Виталий Клочков из Московской церкви на Лосинке. Приветствую тебя, брат.
4: Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я расскажу о себе, о жизни человека, который, казалось бы, был благополучным, но потом понял, что своими силами достичь того, что я хотел, не получилось. Я сделал свой выбор. Выбор идти за Господом. В настоящий момент я прохожу служение в церкви на Лосинке, а до этого моя судьба складывалась следующим образом. Родился я в городе Москве, в семье рабочего, учился в школе. После окончания школы поступил в институт, автомобильно-дорожный институт. Но предпосылкой к тому было то, что я в детстве увлекался космонавтикой и хотел, как все мальчишки тех 66-х годов, стать Юрием Гагариным. Но, к сожалению, здоровье мне не позволило этим заняться. Вот. Но, тем не менее, я пытался, и судьба со мной обошлась таким образом, что я поступил в институт на закрытый факультет, Московский автомобильно-дорожный институт, который занимался исследованием космического пространства, наземными стартовыми комплексами, также запусками космических аппаратов. Короче, я пришел в космос, не полетев в космос, а стал заниматься разработками исследований космических систем. После окончания института я работал в одном из престижных конструкторских бюро, которое занимался космическими исследованиями. Ну, после 4 лет работы я был призван в ряды вооруженных сил и прослужил там 22 года. Значит, служил я в военно-космических силах, значит, дослужился до звания подполковник военно-космических сил, после чего была такая ситуация, 91-е годы, это времена Гайдара, где профессия военного была непрестижна. Но, по счастью, меня пригласили на работу в Федеральное космическое агентство, бывшие однополчане. Я это предложение принял, тем более люди были знакомые, работу мы делали те же, только акцент был сделан на гражданские космические аппараты. Я рос довольно-таки быстро от главного специалиста до должности замначальника департамента. Но эта должность, она была как бы приравнена в составе центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, где я фактически занимал должность замначальника центра промышленной безопасности и охраны труда. И эта должность приравнивалась к замначальнику департамента.

Я вынужден был уйти с этой работы. У меня осложнились отношения в семье, с супругой. Домой приходил пьяный постоянно. В общем, создалась такая ситуация, что жена сказала: «Уходи». Я пошел к маме. Мама меня приняла. И вот представляете такое состояние, что мама на последние деньги дает мне купить продукты, я эти деньги трачу и на выпивку, и маме ничего не приношу. Маме моей сейчас 80 лет, она пенсионер, ходит ей очень плохо. Короче, в данной ситуации меня подхватил мой зять и моя дочка. Они верующие, евангелистские христиане-баптисты. Вот. После встречи этой с ними я сначала, конечно, не на Бога не уповал, только рассчитывал исключительно на свои силы. Силы, которые казалось, что у меня есть, ведь я дорос достаточно быстро по служебной лестнице до главного специалиста, до замначальника департамента. Это престижная должность. Но свое «я» мне, конечно, не помогло. Затем меня попытались проводить кодировку в медицинских центрах, довольно-таки престижных, тоже не получилось. И вот я все-таки вынужден был согласиться на предложение моих родственников. И был, вот сейчас как помню, 13 августа, это было 13 августа прошлого года, 2006 года, я приехал в церковь на Лосинку, вот, сижу на служении, там идут проповеди, я сижу и не понимаю, что это такое, что со мной творится. Состояние было очень плохое. Но, тем не менее, мне предложили, сказали, что существует при церкви реабилитационный центр, который приводит людей в нормальное состояние. Пока мне сказали так, нормальное состояние. Я пока не думал, что именно через Господа я приму это состояние нормальное. Вот. Но, тем не менее, значит, я принял это предложение, прибыл в церковь на Лосинку и потом в реабилитационный центр, где встретился с осуждениями, которые мне стали рассказывать о Господе. Ну, поначалу я к этому относился довольно-таки прохладно, но думал, что, ну, опять очередное, как бы, вот, ну, агитация, так считал. Ну, как-то вечером, в один из дней, ко мне подошел, ну, старичок таким богообразным лицом, ну, как минимум, думаю, профессор, говорил очень хорошо, очень красиво, и что характерно, что те слова, которые говорил о Боге, они мне как бы, ну, коснулись моего сердца. Я еще не понял, что это такое, но коснулись, вот. И потом я стал расспрашивать, что это за человек, который ко мне подошел. Мне сказали, что это, оказывается, бывший заключенный, отсидел 34 года в колонии пожизненного режима на «Белом лебеде». Саша Шафранов, ну, многие, наверное, его знают, вот, он свидетельствовал об этом. То есть, короче, вот так получилось, что слова мне эти запали в душу, на сердце. Ну, и так получилось, через 3 дня после того, как я находился в центре, нас пригласили на свадьбу. На свадьбу, христианскую свадьбу. У меня первые мысли такие были: ну что это за свадьба, приглашать бывшего алкоголика, ведь там вино, водка. Я не имел никакого представления об этом. Но тем не менее поехал, значит, приезжаю, увидел, люди смеются, улыбаются, прославляют Бога в песнях, пьют чай, кушают. Ну, у меня, конечно, недоразумение, но что характерно, сердце у меня как-то стало щемить. Вот щемит сердце все, не знаю почему. Я сначала это не понял, почему это, в чем дело. Вот. Ну, меня родственники мои там представили с пастором Центральной Церкви, с Терентьевым Олегом Ивановичем. Вот. Но Олег Иванович сразу, он видит, смотрит на меня таким глазом, говорит: что с тобой случилось, что-то не так? Ну, Олег Иванович, вот что-то такое на сердце случилось. Говорит: ну, ты подумай, может быть, что-то момент какой-то определенный настал. Говорит: да вроде нет, ничего. Ну, а какие проблемы? Говорю: вот, Олег Иванович, дали мне Гедеоновскую Библию. Она мелким шрифтом написана. Я читать не могу, у меня зрение подсело. Видимо, наверное, последствия вот той жизни, которую я вел. Вот. Он говорит: ну, хорошо, сходи на склад, там есть Гедеоновская Библия, более крупным шрифтом. Придешь, я тебе там подпишу ее. В общем, поговорим, пообщаемся с тобой. Ну, вот я вышел оттуда, значит, иду, взял эту Библию, прохожу по улице, во дворе церкви. Там сидит дядя Саша, о котором я вам говорил. Вот, сидит и подозвал ко мне, говорит: Виталий, что с тобой, что-то у тебя не то. Я говорю: вот, дядя Саша, вот так и так, вот у меня такое, как будто сердце щемит, да. А ты не думал, что в сердце твое Иисус Христос стучится?

0: Я говорю, как это? Он говорит, ты возьми притчу, прочитай. Вот прочитал притчу. 23-я притча, вот с 29 стиха я только начну. У кого вой, у кого стоны, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза и так далее. В общем, короче, я прочитал до 35 стиха, и я представил свою жизнь, какую я вел. Вот в этих коротких фразах, коротких стихах, в таком ограниченном объеме, казалось бы, вся жизнь моя перед глазами, как мультяшные кадры, пробежала. И я заплакал, я стал рыдать просто. Я рыдал, а дядя Саша говорит, иди в церковь, иди к братьям, встань на колени, отдай все Господу. Я иду, и у меня ноги как ватные. Прихожу мимо Олега Ивановича. Олег Иванович говорит, да, настал час покаяния. Я прошел дальше, смотрю, смотрят на меня все, у меня слезы текут. И вдруг такое ощущение, как будто меня кто-то вот касается моего плеча, как будто давит, чтобы я преклонил свои ноги, встал на колени. Я оборачиваюсь, никто вроде, никто, и Олег Иванович там относительно далеко стоит. Я на колени упал и все дал. Все долго. Я просил прощения у Господа, я покаялся, я просил прощения за те грехи, за те беззакония, которые творил. Вот то, что мамы, то, что супруги своей делал неприятности, то, что с мамой то же самое. И после того, как я это все Господу отдал, у меня на сердце стало так легко, так светло. Я встал с колен, ко мне все бегут, брат, ты представляешь, твое имя записано в книге вечной жизни. Ты там будешь с нами на небесах. Я пока этого не понимал. Но состояние было для меня совершенно непонятное. У меня как будто крылья выросли, легкость какая-то в ногах. Все, и все радуются. И уже свадьба, не свадьба, и такой подарок на свадьбу. Ну, Олег Иванович мне там сделал запись соответствующую. Вот. И, значит, молодожены тоже. Какой подарок хороший к свадьбе. То есть... Слава Богу, так получилось, вот, и после чего, вот, жизнь стала меняться, причем меняться, даже как-то я думал, долго будет, но на глазах, значит, меня попросили, вот расскажу несколько свидетельств о том, что вот действительно жизнь моя поменялась, попросили съездить с одним братом, значит, Союз ЕХБ, там помочь с мебелью, там взять это в реабилитационный центр, вот, я еду я по тем улицам, где раньше вот гулял, пил, вот, занимался всякими непосредствами, и смотрю вот на тех людей, на тех прохожих, на тех молодых женщин, на тех мужчин, которые курят и пьют из горла пиво, и я думаю про себя, ну неужели я был таким человеком? Неужели это я был таким? И вот я совершенно другими глазами, как будто у меня вот открылись глаза, как будто я всю жизнь, которую я провел, вот у меня вот было зрение потеряно, сейчас у меня глаза открыты. Я просто вот думаю, настолько так можно изменить, что Дух Святой, потом это я уже понял, стал изучать Библию, что Дух Святой так трудился в моем сердце и так хотел, чтобы я стал его сыном, что именно вот это произошло. И второе свидетельство – мама моя. Мама моя через 2 недели, она верующая у меня была, православная, христианка православная, она все время молилась за меня, ставила свечки, ходила в церковь постоянно, но... Не помогала. Потом она, значит, так получилось, что нас привозили еженедельно в церковь из реабилитационного центра для служения, на служение. Вот и маму тоже пригласили туда. Она увидела меня и говорит, кто это передо мной сидит? Она меня не узнала. Вот. И вроде бы черты лица те же самые, а человек другой, то есть разговор другой. И все, она прям заплакала, говорит, сынок, что с тобой случилось? Она не поняла, что со мной случилось, она не поняла, что это Господь сделал. Я сначала тоже это не понимал тоже, думал, как это все, как будто какое-то поминовение волшебной палочки, что так получилось. Не понимал я. Но потом, когда я глубже, больше стал знакомиться с Библией, читать, я понял, что это. Потом следующий момент, мне предложили, у Сергея Михайловича Молодьков, диакон нашей церкви на Лосинке, предложил принять участие в экспедиции, преобразующей силы Евангелия. Ну, я туда тоже был, в состав его, как говорится, команды был, тоже участвовал в этом. И получилось так, что в одно время его он был отозван в Москву по уважительным причинам, и нам в составе вот этой бригады, команды было 4 человека, значит, в том числе и я. Там были и уголовники, были бывшие, вот, и были, значит, спортсмены бывшие, наркоманы. Ну, короче, получилось, что получилось так, что остался руководить этой группой временно уголовник. Ну, представляете сами.
1: Бывший уголовник.
0: Да, бывший уголовник. Остался, да, бывший уголовник. Представляете, что, значит, бывший замначальника департамента командует бывший уголовник. Вы, наверное, прекрасно представляете, что раньше бы я даже как-то вот и постеснялся, это мягко говоря. То есть, настолько меня Господь смирил, вот дал дух их кротости, что любые замечания по ходу, либо что-то я сделал не так, я принимал как от Господа, ибо со мной говорил брат во Христе, не бывший уголовник, а брат во Христе, что мы едины духом. Я это понимал. Еще одно свидетельство было. Вот недавно, ну как недавно, где-то 2 месяца тому назад меня пригласила бывшая супруга на, ну просто на день рождения, хотела, видимо, на меня посмотреть, что же все-таки со мной стало. Вот. И вот беседа показалась, она говорит, я тебя не узнаю, совершенно тебя не узнаю. Значит, ну я ей рассказал коротко, что вот я вам рассказываю, какой я стал. Вот. Она сказала, кто же с тобой работал? Наверное, люди, которые работают, получают большие деньги. Вот. А ты ходишь, как будто вот мне говоришь про Бога, как про Господа, да, я вижу, что у тебя вот сила есть, вот ты чувствуешь это, да, но я чего-то пока не понимаю, ну кто же, все-таки тебя как будто как зазомбировали, вот зомби ходишь, вот тебя как будто зазомбировали, вот, но если, конечно, это Господь Бог, то действительно Он есть. Я стараюсь ей, как говорится, ну, общаемся мы с ней иногда, сейчас уже у нас общение, к сожалению, у нас прекратились, к сожалению, к тому, что я хочу, чтобы она пришла к Господу. Вот именно моя задача. Она у нее есть человек там, друг. Но тем не менее, я все-таки надеюсь, я молюсь, чтобы сердце ее все-таки коснулся Господь. Вот, потому как ей объясняет, она тоже в возрасте, тоже 58 лет. Вот, и я ей, когда с ней расставался, я сказал, в первую очередь, ты задумайся об этом. Задумайся о том, что... Что такое Господь? Какие чудеса Он может творить? И как Он благ? Она мне ничего не сказала, но тем не менее, Писание взяла, и так мы с ней расстались. И вот сейчас, размышляя вот над этой жизнью, которую я прожил, которая докатился вот до такого состояния, до ямы, я понимаю, что меня из этой ямы вытащила рука Иисуса Христа. Я стал задумываться о прошлой жизни, как я ее прожил, и почему меня Господь хранил. Я вам расскажу о тех свидетельствах небольших, которые были в течение моей жизни. И я могу, хочу сказать, что знакомлюсь больше и глубже с Священным Писанием, Словом Божьим. Я прочитал книгу пророка Иеремию, и вот в главе 29, 11 стихе говорится, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И вот по тем косвенным моментам, которые прошли сквозь мою жизнь, я понял, как хранил Господь меня. Начиная даже со школьной скамьи, вот кто из моих сверстников, может, помнит, была такая игра «Царь горы». Это как бы подобно регби, но только ты должен взобраться на гору, если встанешь на пик этой горы, на вершину, и не упадешь, то есть никто тебя по дороге не схватит, не свалит с ног, ты будешь царем этой горы. И вот я уже подбегаю к вершине этой горы, но вдруг получаю толчок в спину, вот разворачиваюсь и падаю. И падаю, и теряю сознание. Оказывается, значит, я упал на ствол дерева торчащий, вот, и там торчал сучок, и буквально в полумиллиметре от глаза сучок коснулся брови моей, у меня вот шрам даже небольшой остался. Вот если бы, конечно, немножко правее, то я бы, естественно, расстался с жизнью, поскольку сучок был достаточно длинный, вот, мог бы пробить до конца, до основания черепа. Второй момент – это когда я учился в институте. Значит, наверное, помнят, что в то время студентов, как говорится, направляли на картошку. Вот на уборочную страду, И получилось так, что я был помощником комбайнера, комбайнер, ну, выходили в то время на работу не совсем трезвые, мягко говоря. Ну, короче, я, помощник комбайнера стоит на лестнице, вот он за штурвалом сидит, я стою на лестнице, вот. И если когда попадет там рожь пшеницы, колос, за мотовило, то я должен слезть и, короче, освободить вот это мотовило от этой ржи. Но, значит, мы ехали в сторону поля, был довольно-таки резкий поворот. Этот пьяный комбайнер не справляется с управлением. Но минуту где-то, буквально за минуту, мне голос говорит какой-то, не знаю, как прыгай. Я сначала не понял, прыгай, дважды прям повторяю, прыгай, я прыгнул. Комбайн проезжает где-то, ну, метров пять и поворачивается, заваривается на бок, на ту сторону, где я стоял. Вот, я думаю, вот, говорю, вот повезло. Повезло, второй раз повезло. Третий раз, уж когда я хотел покончить жизнью своей, когда докатился до такого состояния, что, в общем, все мне было уже все равно. Как-то на улице вот это было 35, минус 35 градусов. Я думал, все, я замерзну. Ничего мне уже не надо будет в этой жизни. Я лег уже, и вдруг голос говорит, вставай. Но я был не совсем трезв, повернулся, смотрю, никто. Думал, ну, это значит, мне померещилось. Опять лег, опять вставай. Вот, я встал, и ноги сами меня повели к метро. Сел в метро и поехал. То есть, третий раз, трижды думал, что же получилось, кто мне говорит, кто, что. Потом я понял, что это Господь. Я читал книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Как сам автор должен был умереть, его тоже хранил Господь. И я понял, что это Господу было угодно меня хранить. Скажу один эпизод вот из моей жизни. Значит, наверное, знаете, кто вот в то время служил в армии, что карьера военным, она практически не была доступна, если ты не член партии. И вот мне всячески ставили препятствия, но один раз, в общем-то, мне получилось так, что, короче, я был зачислен в резерв, как говорится, и проходил процедуру вот приема в партию. Был приглашен на парткомиссию. Вот. Ну, спросили, открывает мою автобиографию, и говорят, ага, ты рожден 7 января. Ты что, в Бога веруешь? Мне вопрос задают. Я говорю, а как это связать? Ну, вот и 7 января, ты знаешь, Рождество Христово, 7 января. Вот. Ну, я тогда сказал, ну, в принципе, я сказал, что нет, я к Богу, конечно, не верю. Вот. А потом я еще как-то и с этим стал связывать себя. Вот дата рождения тоже, она как-то вот совпадает. Тоже все, и число, и месяц, и все. Потом все это как-то собиралось вот, ну, вместе. И, не знаю, вот и до сих пор я думаю, что чудо, какое Господь сотворил, совершил. Тем не менее, я понял, что именно у Господа были намерения меня на благо, во благо, чтобы я стал Сыном Божьим. Вот.
1: Спасибо, Виталий. Я думаю, что сейчас пришло время послушать нам песню.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Виталий Клочков из Московской церкви на Лосинке. Виталий, я сейчас слушал твой рассказ и хотел бы задать тебе вопрос. Вот ты говорил, что действительно твое положение было, так можно сказать, критическим, да? Вот это постоянная зависимость, это неопределенность, и это уже брошенность, и, вернее, оставленность и со стороны жены, там, и сослуживцев. Конечно, это все давило на тебя очень сильно. И я просто хочу тебе задать вопрос. Знаешь, вот ты говоришь, что Бог тебя поднял, Бог тебя поставил сейчас, вот, ну, если так можно сказать, на твердое основание, и ты ведешь вот такой трезвый, нормальный образ жизни. Ну, знаешь, я хотел бы сказать, а может быть, ты сам это все сделал? Вот, просто тебе надоело, надоело быть в таком положении. Вот. Может быть, ты просто сам, вот, как говорится, знаешь, завязал?
1: Ну, я в своем рассказе, повествовании говорил, что я и кодировался, и пробовал самостоятельно решить эту проблему. Ведь я считал себя достаточно сильным человеком, ведь просто так человек достичь такой должности, такого положения не может. Я, правда, применял вот именно такие методы, которые присущи данному миру. Это методы, вот я прошу прощения за те слова мирские, которые просто вынужден сказать, это методы подставы, это метод неправды. Это метод подкупа, это метод лжи, то есть все, что присутствует этому миру. Не секрет, что именно вот, к сожалению, может быть, ну, не секрет, что именно таким способом иногда можно достичь только вот именно того положения, которое достиг в свое время. Но вот это мне, вот я вот сейчас я понял, что это Господь мне показал, что именно Он хотел, чтобы я стал Его сыном, хотел очень, Он ставил меня в такие обстоятельства, Он давал мне понять. И я дошел до такой ситуации, что самостоятельно это сделать было просто невозможно. Но если я уже говорил, что я находился на грани самоубийства, и мне голос какой-то в то время я думал, какой-то голос мне сказал. Теперь я знаю, что это именно Дух Святой. Дух Святой, который стучался, он хотел меня поднять, он пытался, вот это каменное сердце, которое у меня было, которое я не признавал. И вот у меня просто нет слов благодарности, тех человеческих слов, которые можно сказать Отцу Своему. Небесному.
0: Спасибо, Виталий. А вот еще я хотел спросить тебя, скажи, вот какие твои впечатления от первых посещений вот церкви евангельской, вот этой на Лосинке, или, может быть, ты в других бывал в церквах? Наверняка бывал, ты рассказывал о Центральной церкви Московской. А просто вот что вначале тебе, какое первоначальное было мнение о служении, о людях, и, может быть, какое сейчас, вот есть ли разница между этими твоими взглядами?
1: Ну, первоначальное мнение, конечно, можно сказать, что я просто удивлен был таким добросердечием, таким добрым отношением между людьми. Я даже не понимал, как незнакомый человек может друг другу сказать «брат», как незнакомый человек может подойти к женщине, назвать ее «сестра». И при этом на лицах видна искренность. Не то, что вот как вот формализм какой-то, маска, которая присуща, в общем, и чувство уважения, там, деликатности, а видна искренность. Вот это мне, конечно, очень понравилось, и самое главное, удивило. Удивило настолько, что, ну, просто сказать, ну, словами не скажешь. Потом, страннолюбие, вот это тоже очень хорошая черта. Вот когда я был в экспедиции, вот, преобразующий Евангелие, о которой я говорил, я понял, что настолько существуют братские отношения, что приходишь в любую семью, в любое время, в любой час, вот, и тебя принимают. Принимают как брата, люди совершенно незнакомые. И сели в том месте, вот кажется тесно, одна комната, вот мы были у брата в Тюмени, комната одна, и мы 6 человек, у него одна комната, нас всех поселил. Это вообще, о чем тут говорить, конечно. Вот, ну а что в церквях, то, что как негатив, ну я не могу сказать, что негатив, это может быть мое личное мнение, но вот я столкнулся со служениями, не все верующие принимают такое активное участие в служении. Значит, дух, как бы он, ну, у нас даже появилось такое выражение «воскресные христиане». Придут на служение в воскресенье, отсидят, десятину отдадут, и все. Вот. У нас проводилось вот недельное молебенное служение. Неделю мы молились за духовное состояние нашей церкви, состояние духовное в реп-центре. Но, к сожалению, приходило на служение где-то 10-15 человек. Хотя членов церкви порядка 140-150, я точно не знаю, но цифра похожа. Вот с чем это можно объяснить? Кто-то далеко живет, у кого-то дача, у кого-то еще какие-то дела. Но Господь, Господь, мы же с Господом живем. И получается так, что духовное состояние церкви волнует только 15-20 человек, и все остальные что? Вот как вот это, на мой взгляд такой, можно сказать, что человека свежишься.
0: Очень хорошо, спасибо, Виталий. Я еще хотел тебе задать такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, о тех, кто, о тех людях, которые окружали тебя в центре, там, в Купавне. Да, кто там живет? Что вы там делали вообще? И как там организовано это служение? Для кого оно, в конце концов?
1: Ну, значит, это служение в реабилитационный центр в Купавне, это при церкви на Лосинке. Значит, проходит там реабилитацию. В основном проходили до определенного времени, как я поступил. Это люди, которые освобождались вот, с тюрем. Потом стали поступать люди, которые страдали алкогольной зависимостью, наркотическими зависимостью и другими видами зависимости, вплоть до того, что игровыми автоматами. То есть поработил дьявол их до такой степени, что они не могли. Все, что получали, все тратили, все там оставляли, все свои деньги именно вот, вот в этой сфере, как говорится. Ну, значит, что я могу сказать? Вернее так, я скажу, начну с тех, с кем, кого я встретил первоначально. Первоначально с Вячеслава Николаевича Козлов, вот там именно тот человек, который со мной был, он и сейчас остается моим братом, вот, который первый, в общем, вместе с дядей Сашей, как я говорю, о котором я говорил сейчас, к сожалению, дядя Саша в прошлом году в вечность ушел, вот, они как раз в большей степени занимались мной там, вот именно на реабилитации. Я им очень благодарен, ну, конечно, я... Не хочу исключать и тех людей из церкви, которые мне помогали. Это в первую очередь и Сергей Николаевич Даниленко, пастор церкви, и Молодьков Сергей Михайлович, и Галкин Андрей Анатольевич тоже помогали мне. Но люди, которые непосредственно со мной работали, непосредственно, это вот Вячеслав Николаевич Козлов и дядя Саша. Я его дядя Саша. Не могу даже полностью по имени-отчеству назвать, не хочу. Дядя Саша. Хотя это дядя Саша на 4 года младше меня.
0: Понятно. Спасибо, Виталий. Я думаю, что пришло время послушать нам еще одну песню.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Виталий Клочков из Московской церкви Новосинки. Вообще приятно мне даже объявлять, брат Виталий, что вот ты из Московской церкви Новосинки, понимаешь? Вот, ну, скажем, 2 года назад разве мог бы ты такое себе представить? Что вот так, как еще тебя охарактеризовать, да? Вот мы перед началом программы, я говорю, как тебя представить? Ты говоришь... Виталий Клочков из Московской церкви Новосинки. И действительно, это такое высокое звание, которое говорит о том, что мы принадлежим Господу Богу нашему, потому что мы являемся членами Его тела, Его церкви. Слава Богу. И в оставшееся время нашей программы я хотел бы попросить тебя, чтобы ты обратился к тем работникам администрации, поскольку у тебя большой административный опыт такой в своей жизни, и ты также носил форму и имел звание воинское, и вот к тем сотрудникам администрации, которые сегодня совершают свой труд, подчас в очень отдаленных уголках где-то, и они также нуждаются вот в том, в чем нуждался ты, то есть нуждаются в утешении, нуждаются в защите Божьей, нуждаются вот в радости той, которую ты получил, как и все люди, собственно. Но я хотел бы, чтобы ты сегодня обратился к ним.
1: Спасибо. Ну, я хочу прежде как бы поделиться своим впечатлением вот о том свидетельстве, которое было мной произнесено среди администрации одной из колоний. Ну, я сам человек военный, я понимаю, что в головах у людей с погонами, когда им говорят о Боге. Некоторые, может быть, и воспринимают эту информацию, но во всяком случае, внешне ее как бы, ну, свое сердце не открывает. И вот я побывал в одной колонии, как раз был праздник, День защитника Отечества, и мы поздравляли вот администрацию вот этой колонии. Значит, я выступил со свидетельством, и в конце я сказал, что, дорогие коллеги, братья по оружию в свое время, так они все заулыбались. Вот, я говорю, я понимаю, что какие трудности у вас на службе, и у меня тоже было на службе, и вроде бы казалось, понятие «Бог», вот вы можете так прослушать, зато в ухо, как говорится, влетит, а в другой вылетит. Но я знаю, как тяжело семьям военным, если особенно они находятся или на боевом дежурстве, или отсутствуют дома, и иногда вот у меня тоже возникали такие мысли, а что дома, а как жена, а что делает, вот. И если приходишь домой, и еще в это время кто-то делает грязные какие-то намеки, и порой они несправедливые намеки, и начинается волнение, а волнение как можешь заглушить? Пьянка. Пьянка, выпил и вроде бы, кажется, забыл. Но есть более радикальное средство, лучшее средство – это Господь. Если мы говорим с Господом через молитву и обращаемся к Нему, у нас на сердце становится намного легче, поверьте мне. Поверьте мне, я им сказал это. Вот, они посмотрели на меня, и у некоторых даже на глазах мужчин, прям слезы на глазах. Вот. Я говорю, я даже не мог ничего произвести. У меня тоже как вот вспомнил то, что было со мной. У меня тоже на глазах навернулись слезы. Я сделал паузу и сказал, давайте я вам раздадим вам Библии. Я думаю, что вы к ним обратитесь в тех трудных ситуациях, которые у вас будут. Вы обратитесь, попросите у Господа того, что вы не имеете в этом мире, и Господь ответит на ваши молитвы. И вот после этого я раздал Библии, и что характерно, все взяли. Никто не сказал, не надо, никто не сказал. То есть здесь можно сделать вывод, на всякий случай, вот я бы сделал такой вывод, что все-таки вот эти слова не касаются сердец. Ну, тем более от бывшего военного, я им рассказал свою биографию, как я служил, все не поняли, спросили, в каком виде вооруженных сил, рассказал, все не поняли, и поэтому вот видно было на глазах у некоторых слезы, причем скрывали слезы, чувствуется, вот так вот посмотрел. Так что вот здесь, конечно, касается. И вот в администрации могу еще случай рассказать. Значит, приезжало Федеральное космическое агентство к себе. Я по поводу загранпаспорта, у меня просроченный загранпаспорт, хотел выяснить, как там, какие там обстоятельства, что там, ну как, что нового. Значит, ко мне вышел начальник отдела, мой бывший подчиненный, увидел меня. Виталий Ильич, подождите, я начальника департамента вызову, попрошу, чтобы вот пришел. Приходит начальник департамента, смотрит на меня, я или не я. Обнимает, все, давай приходи на работу. То есть на работу пригласили меня на работу. Вот. Я говорю, нет, к сожалению, я знаю, что это такое. Конечно, тоска есть. Тоска по бывшей работе, по профессии у меня была хорошая. Запускал космические аппараты военного назначения, народно-хозяйственного назначения. Коммерческие запуски были. Вот сейчас строим космодром в Куру, тоже тяжело. Но я понимаю, через что, что такое Господь. Господь для меня все. И вот то, что я нахожусь с Господом, ничего не заменит. Никакие другие предложения, никакие деньги, никакие условия благоприятные. Только с Господом. Другой жизни для себя дальше не вижу.
0: Спасибо, Виталий. Приятно закончить передачу на такой ноте, на таких словах. Благодарение Господу за эту запись. И подошло время уже нам попрощаться. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
1: Братья и сестры, я вас благодарю, что вы внимательно слушали это и почувствовали, наверное, со мной прочувствовали, что у меня на сердце, когда я вам свидетельствовал. Я пережил повторно то, что у меня было. Вот я сижу и волнуюсь, и, может, и говорю не совсем складно, как я говорил и мог говорить, но для меня разговор этот шел как свидетельство Господу и перед вами. И пусть Господь вас благословит, и я с благодарением отношусь к Нему и благодарю за все те благословения, которые имею от Него. Будьте с Господом. Аминь.
0: Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иисуса Навина. Глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Малада, Хацар-Шуал, Вала и Ацем, Элталад, Вифул и Хорма, Циклаг, Беф-Марковов и Хацар-Суса, Беф-Лаваов и Шарухем, 13 городов с их селами, Аин, Римон и Фер и Ашан, 4 города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов сих, даже до Ваалав-Биера, или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых, так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела до Сарида. Предел их восходит к морю, к Марали, и примыкает к Дабишефу, и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Фавора. Отсюда идет к Дафрафу, и восходит к Киафии. Отсюда проходит к востоку Геф-Хефер и Иту-Кацин и идет к Римону, Мифоару и Нее, и поворачивает предел от севера Ханафону и оканчивается долиною Ифтах-Эл. Далее Катав, Нагалал, Шимрон, Идиала и Вифлеем, 12 городов с их селами. Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара по племенам их. Пределом их были Изриэль, Кисулов и Сунем, Хафараим, Шион и Анахарав, Рафив, Кишион и Овец, Ремеф, Ен-Ганим, Эн-Хадда и Беф-Пацец, и примыкает предел к Фавору, и Шагацими, и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана, 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел колену сынов Асировых по племенам их. Пределом их были Хилкав, Хали, Витен и Ахсав, Аламелех, Амад и Мишал, и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор Лифнаф. Потом идет назад к востоку солнца в Бефдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел, с севера в Беф-Эмек и Неиел, и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рехов, Хаммон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира и поворачивает предел к Хоссе и оканчивается у моря в местечке Ахзиви. Далее Ума, Эфек и Рехов. 22 города с селами их. Вот удел колена сынов Ассировых по племенам их, вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нафалима, сынам Нафалима.

Ea и Эн Гацор, Ирион, Мигдал Эл, Харем, Беф Анаф и Вифсамис, 12 городов с их селами. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Иштаол, Ир, Шемеш, Шааловин, и Алом, и Ифла, и Лон, Фимнафа, и Икрон, и Тлеки, Гиввефон, и Ваалат, и Гуд, Бене-Верак, и Гав-Риммон, Ме-И-Аркон, и Ракон с пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана, отца своего. Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их, вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, то сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елизар священник, Иисус сын Навин и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли. Глава 20. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет среди ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нафалимовой и Сихем на горе Ефремовой и Кариаф Арбы, иначе Хеврон на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова и Рамов в Галааде от колена Гадова и Голан в Асане от колена Манасина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Глава 21. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару священнику и к Иисусу сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израилевых. И говорили им в Силоме в земле Ханаанской и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего. И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих
повелению Господню.

сии города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова, 13 городов. А прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова и от колен Данова и от половины колена Манасина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым от племени колена Иссахарова и от колена Асирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манасина в Вассане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерариным по их племенам от колена Рувимова и от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племени Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первым. Дали Коряф Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместье его вокруг него. А полис его города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефониину. Итак, сынам Аарона, священника, дали города убежища для убийцы, Хеврон и предместье его, Ливну и предместье ее, и Атир и предместье его, и Штема и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Юту и предместье ее, Бефшемеш и предместье его, 9 городов от двух колен сих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых левитов, прочим из сынов Каафовых, по жребию их достались города от колена Ефремова. Дали им город убежище для убийцы Сихем и предместье его на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кифцаим и предместье его, Беф-Арон и предместье его, 4 города. От колена Данова Илфеки и предместье его, Гивифон и предместье его, Аиалон и предместье его, Гафримон и предместье его, 4 города. От половины колена Манасина Фанаах и предместье его, Гафримон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манасина город-убежище для убийцы, Галан в Ассане и предместье его, и Бейштеру и предместье ее, 2 города. От колена Иссахарова Кишион и предместье его, Дафраф и предместье его, и Армув и предместье его, Эн-Ганим и предместье его, 4 города. От колена Асирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хилкав и предместье его, Рехов и предместье его, 4 города. От колена Нефалимова город-убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместье его, Хамов-Дор и предместье его, Карфан и предместье его, 3 города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мерариных остальным левитам дали от колена Завулонова и Акнеам и предместье его, Карфу и предместье ее, Димну и предместье ее, Нагалал и предместье его, 4 города.
от колена Рувимова Бецер и предместье его, и Атца и предместье ее, Кедимов и предместье его, Мефаав и предместье его, 4 города. От колена Гадова города-убежище для убийцы, Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, Иозер и предместье его, всех городов 4. Всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместьем их. При городах сих были при каждом городе предместье вокруг него. Так было при всех городах сих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по велению Господа Бога нашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им, итак возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассина дал Моисей удел в Асане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, серебром, золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтоб идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых». Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассина в землю Галаадскую Финиеса,
сына Елиазара, священника, и с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассина в землю Галаад, и говорили им и сказали: «Так говорит все общество Господне, что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отпустив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас. Не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого? А гнев был на все общество Израилево. Не один он умер за свое беззаконие. Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: Бог богов, Господь, Бог богов, Господь, Он знает, и Израиль да знает, если мы восстаем и отступаем от Господа, тогда не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, тогда взыщет сам Господь. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и Ордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелями, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими, и благодарениями нашими, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: нет вам части в Господе. Мы говорили: если скажет так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного, и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скинией его. Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассины, одобрили их. И сказал Финиес, сын Елиезара, священник, сынам Рувимовым, сынам Гадовым и сынам Манассиным: сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. И возвратился Финиес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы.
и назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд, потому что сказали они: «Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». Глава 23. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог наш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог наш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, и не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу нашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, они будут для вас петлею и сетью, и будут бичом для ребер ваших, и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены всей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Глава 24. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу:
Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их перед вами. Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи, и ферезеи, и хананеи, и хитеи, и гергесеи, и евеи, и иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских, ни мечом твоим и ни луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он — Бог наш. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он — Бог святой, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу:
вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали: свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет вам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела Фамнаф в Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиезар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Библия утверждает, главное, что есть в мире, это семья. Если вы хотите, чтобы ваш брак был угоден Богу, изучайте вместе с нами Божье наставление. Сказал Творец в начале мироздания: «Нехорошо быть человеку одному». И тянется создание к созданию, послушное велению тому. Таков закон на жизненных дорогах, влечет желанное, любимое влечет, и то, что согласуется в итоге, надежное единство создает. Так повелел Господь. Но, к сожалению, число разводов сегодня растет. На эту тему поразмышляет пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня я хочу вам сказать, что у всех нас есть много вопросов по семье и браку. Но почти всегда самый первый вопрос – это вопрос о разводе. Иногда люди приходят ко Христу, будучи в браке уже третий раз. К тому моменту их дети разбросаны по всей стране. Сегодня я хочу посвятить этот урок тому, чтобы разобраться с этим вопросом – брак и повторное вступление в брак. Я думаю, что мы должны подумать над этим вопросом, что мы и сделаем. Места Писания, которые мы читали до этого и будем читать снова, не являются единственными, в которых Новый Завет говорит о браке и разводе. Нам очень важно помнить, Иисус всегда использовал закон через призму Божьей любви. Только после этого Он применял этот закон к жизням людей. Я еще раз это произнесу. Иисус всегда использовал закон через призму любви Божьей. Только после этого Он применял этот закон к жизням людей. Разница между ним и религиозными утверждениями состояла в том, что он никогда не упускал из виду тот факт, что весь закон Божий произошел из сердца любви Бога к человеку. Цель существования всего закона Божьего в Библии в том, чтобы выразить его любовь к человеку. Бог желает, чтобы мы извлекли из него максимальную пользу. Именно для этого он дает нам Писание. Он вовсе не желал увидеть, какими мы станем несчастными, когда он введет все те жалкие правила. Он хотел сделать нас счастливыми. Это и есть вечная цель для каждого закона Божьего, приведенного в Писании. В конечном счете так и получается. Человеческое благополучие существует только потому, что Бог любит человека. Фарисеи, представляющие собой религиозные учреждения, совершенно потеряли из вида этот момент. Они просто бросались книгой в людей. И Иисус никогда не забывал об этом. Он всегда задавал вопрос, для чего Бог дал этот закон? И как именно данный закон должен был выразить любовь Бога к человеку и заинтересованность в человеческом благополучии? Например, цель закона семьи и брака состоит в том, чтобы он помог нам создать счастливый христианский дом. Нехорошо человеку быть одному, так говорит Библия. Слово «человек» можно использовать по отношению к обоим полам. Позвольте мне процитировать отрывок из личного свидетельства одного христианина. Не так давно у нас произошел сбор всей семьи, на котором присутствовали все наши дети, их супруги и их дети. Сейчас нас 15 человек, и могу вам честно сказать, я никогда не чувствовал себя одиноким с тех пор, как положил глаз на мою избранницу. Во время первого часа моего пребывания в этом городке я пришел в церковь, где она пела в хоре. Моя сестра была дирижером, а у Джинни были рыжевато-красные волосы, от которых исходило сияние. Она выглядела как ангел. Голос проговорил ко мне, что я женюсь на ней до того, как уеду из этого города. Долгое время я переезжал из города в город, и в одном из них на церковном собрании я увидел молодую девушку и попросил моего друга познакомить нас. Так я встретил мою жену. Я сделал ей предложение на нашем втором свидании. Мне не хотелось, чтобы она подумала, что я слишком напористый. С тех пор я не был одиноким, потому что встретил эту женщину. Именно этого хочет Бог, и не только для меня, для всех. Я думаю, это не по-христиански – взять закон, чьей целью является помочь в создании счастливого дома, и использовать его с противоположной целью. И при этом не дать людям возможности иметь счастливую семью. Вот такой мыслью мне бы хотелось поделиться с вами, если уж мы начали так глубоко изучать этот предмет. Цель закона семьи и брака состоит в том, чтобы он помог нам создать счастливый христианский дом. «Нехорошо человеку быть одному», – говорит нам Священное Писание. Слово «человек» можно использовать к обоим полам. Нехорошо для человеческого существа быть одному. Бог говорит, что Он радуется, когда помещает одиноких людей в семьи. Он не желает нам одиночества. Иаков, который оставил дом в книге Бытия, на 100% был одиноким человеком. Но 20 лет спустя, когда он возвращался обратно, то пересек тот самый ручей, который когда-то был на его пути в эту землю. Но теперь у него были жены и дети, стада овец и коров. Тогда он сказал: «Когда я пересекал этот ручей, у меня не было ничего, кроме самого необходимого для жизни». Все это он мог унести в одной руке. Теперь же Бог дал ему очень много. Цель закона семьи и брака состоит в том, чтобы он помог нам создать счастливый христианский дом. Итак, брак – это предопределенная связь свыше. Так говорил Иисус и Моисей. И необходимо, чтобы этот союз был постоянным, потому что он эксклюзивный. Именно об этом говорил Иисус. Брак между мужчиной и женщиной является уникальным, по крайней мере, по двум причинам. По этой причине оставит человек отца и мать. Брак исключает родителей. Это не значит, что у вас не должно быть с ними хороших взаимоотношений. Просто это значит, что вы с ними больше не живете. А если вы женщина, это значит, что ваш отец перестал быть вашей главой. Он больше не покрывает вас. Теперь это делает муж. Когда вы женитесь, приходят очень большие изменения. Кто-то сказал, я правда не знаю, на чем он основывался, но ведущей причиной разводов является семья. Я знаю семьи, которые проходили это, и у них все перемешивалось. Но только не в семьях, где люди понимали ее эксклюзивность. Именно по этой причине оставит человек отца и мать и прилепится к своей жене. Он исключает те взаимоотношения, которые у него когда-то были с родителями. И в этом смысле это эксклюзив. Оставите ли вы всех остальных и будете жить только для него или для нее, пока смерть не разлучит вас? Иисус сказал, что брак – это контракт между мужчиной и женщиной. Он основывается на обособленности, а когда на эту обособленность кто-то давит, то брачный контракт может быть признан недействительным и аннулирован. Так не должно быть, но это может произойти. Бог не планировал эти отношения таким образом, что кто-то будет вынужден жить с кем-то, который не будет признавать их обособленность. Бог не просит вас это делать. Вам и не нужно это делать. Если они не желают жить с вами, признавая вашу обособленность в этих взаимоотношениях, то контракт можно признать недействительным и аннулировать. Так говорит Иисус, потому что брак – это обособленные отношения. Один пастор как-то рассказал мне, «Я никогда не забуду один день, когда ко мне пришел мужчина. Дело было осенью. Он работал в гостинице, где неподалеку этот пастор нес свое служение. Летом этот мужчина встретил и сильно полюбил одну девушку. Когда лето закончилось, она уехала в колледж, но обещала при возможности приезжать к нему. Так и происходило до тех пор, пока однажды она не приехала. Она позвонила ему по телефону и сказала, что больше не приедет. Как сказал мне мой знакомый пастор, этот мужчина сидел и плакал в его офисе. Его сердце было разбито, все, что он мог, это просто плакать. А потом он сказал, «Знаете, в наших отношениях родились такие глубокие и интимные чувства, что должна была быть какая-то защищенность». Если бы он знал, что их глубокие чувства могли закончиться запиской, просунутой под дверью, или телефонным звонком, или вообще без звонка, то он не стал бы доверять свои чувства этой девушке. Бог не желал нам такой незащищенности в наших личных взаимоотношениях. Именно поэтому Он создал брак. Именно поэтому Он создал обособленность. Теперь я хочу сделать такое заявление, что в соответствии с Иисусом, который цитировал Моисея, брак – это особая связь, это наполненная связь. Когда Бог сотворил закон о размножении животных, Он не подразумевал использовать их по отношению к человеку. Животные просто соединяются для продолжения рода, вот и все. Но в браке все должно происходить только так, как это описывал Соломон. Соломон был мудрым человеком, но у него было 700 жен, 300 наложниц и совсем немного опыта в этой области, как я думаю. Соломон описывал брак на примере веревки из трех нитей, которую непросто разорвать. Так говорится в Екклесиасте, 4 главе 12 стихом. Веревка или канат с тремя составляющими трудно рвется, потому что все его части переплетаются друг с другом. Вот поэтому людям кажется, что это говорится о браке. Мы действительно можем использовать эту мысль подобным образом. Мы можем сказать, что отношения, спланированные Богом для этого мужчины и этой женщины, являются предопределенными свыше, вечными, обособленными и наполненными. Господь имел в виду, что они будут в одном духе, одном разуме и выразят еще более глубокое единство на физическом уровне. Другими словами, Бог хотел, чтобы у них было общение намного более глубокое, чем в обычных случаях. А корнем слова «общение» в данном случае является слово «общность». Их духи должны соединиться, и только тогда они выразят свое единство через совместное проживание. Самая глубокая форма общения – это интимная жизнь между женатыми людьми. Именно так Бог его и запланировал. Он хотел, чтобы сексуальные отношения были средством общения только при условии, если оно уже существует в разуме и в духе. А теперь я приблизился к самому предмету разговора. Однажды я видел небольшую деревянную поделку. Это просто феноменальная вещь. Ее вырезали из дерева африканские христиане. Единственное место, где что-то подобное можно найти, это Африка. Она является наиболее красноречивой иллюстрацией к вышесказанному, которую я когда-либо видел. Она отображает то, каким Бог запланировал брак. Я называю это ниткой, скрученной в 7 раз в браке. Поделка представляет собой мужчину и женщину, соединенных вместе неразделимыми связями, которые образуют связующие их пути. Ключевым словом ко всей картине является единство. На этой поделке множество нитей, которые образуют одну главную связь, называемую браком. Я могу применить ее как картинку к тому, что говорил Иисус и Соломон. Я вижу брак как нитку, скрученную в 7. А на деревянной поделке все нити, которые сделаны так отчетливо и прекрасно, являются двойными. Художник, вырезая их, не имел в виду, что это улицы с двусторонним движением. Прежде всего, я обратил внимание на то, что по их головам идут полосы. Они есть у каждого из этой пары. Я называю это духовной связью, которая является основанием их единения. Веревку, втрое скрученную, можно истолковать следующим образом. Центральной нитью является Христос, вторая и третья – муж и жена. Так что они образуют втрое скрученную веревку вместе со Христом. Таким же символом является треугольник, где Бог является вершиной, муж и жена – нижними углами. У меня есть стих по поводу этого треугольника, я вам его зачитаю. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Это первое послание Коринфянам, 7 глава. Этот совет дает апостол Павел женатым парам. Мы посмотрим на 7 главу первого послания к Коринфянам, потому что она имеет прямое отношение к браку. В первой части этой главы он дает совет об интимной жизни счастливой женатой христианской паре. Потом он говорит: «Есть времена, когда вам нужно отделиться друг от друга в интимных отношениях». Но начинает он со слов «никогда не уклоняйтесь». Это означает «никогда не отказывайтесь от интимных отношений с вашим супругом». Вам должно быть знакомо «у меня болит голова» или «я так устала». Это не по-библейски. Единственным основанием для уклонения, как говорит Писание, может быть ваше взаимное согласие в том, что вам нужно разъединиться для молитвы и поста ради того, чтобы ваш брак укрепился еще больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что самые интимные моменты в нашей жизни – это не секс со своей супругой. Самые интимные отношения – это отношения с Богом. А это всегда индивидуально и лично. Твои отношения с Богом всегда индивидуальны. И в этой главе послания Коринфянам говорится: «Если ты хочешь иметь на самом деле сильный брак, тогда ходи с Господом лично». Если у мужчины есть крепкая вера, и он соединен со Христом, если он в одном духе с Господом, если то же самое можно сказать о женщине, то когда они соединяются вместе и у них есть что-то общее, то получается очень сильный духовный союз. Если на личном уровне мы сильны со Христом, тогда что-то с нами происходит, поверьте мне. Это делает браки сильными. Один христианин как-то говорил мне, что всякий раз, когда он видит, как его жена идет молиться, он чувствует себя замечательно, потому что он видит ее мир с Господом. В то время, пока его жена молится, он сам имеет молитвенное общение, вспоминая места из Писания и общаясь с Господом. За счет этого времени они вдвоем приближаются ближе к Господу, а также они становятся ближе друг к другу. Вот так должна функционировать духовная жизнь. Дорогой радиослушатель, теперь ты знаешь, что делает брак более крепким. Это отношения с Богом, мужа и жены. Как у тебя с этим обстоят дела? А у твоей жены? Что делать с этими знаниями, решать вам. Это ваш выбор.
0: Вы построите семейное счастье, как возводят добротный дом, чтоб под натиском бурь и времени был уютным он очагом, чтоб фундамент не был расколотым и не тронули трещины стен. Есть совет, он ценнее золота, строить счастье на камне Христе. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 июля у Катарины Хоп был день рождения. Ее муж и родные поздравляют Катю с новой жизненной датой и выражают свои сердечные пожелания для нее в небольшом стихотворении. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появилась на земле. И мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным ясным днем, и от души тебе желаем успехов, счастья, радости. Пусть Бог тебя благословит во всем. А сейчас для Катарины Хоп прозвучат стихотворения под названием «С каждым летом нам лет все больше», а затем 21 стих из 19 главы притчи и песня, которая называется «Ты у Бога одна лишь такая». «С каждым летом нам лет все больше, не поэтому ль лету мы шепчем грустно, побудь подольше, отодвинь холода зимы. Сколько лет, сколько зим минуло, все кружилась земная ось, нас куда-то вперед тянуло, так бездумчиво на авось. Но растут с каждым летом даты, и отмерено то число, в которое нас когда-то оторвет от земли крыло. Новых дат их уж довольно много, и несут они нас в зиму. Как же важно нам верить в Бога и доверить себя Ему. Задержаться нельзя подольше, цепи дней наших рвется нить. С каждым летом нам лет все больше, будем же время свое ценить».
1: Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

0: Брату Якову Ламерт сегодня, 24 июля, исполнился 71 год. Братья и сестры из поместной церкви поздравляют его с днем рождения и желают на многие годы крепкого здоровья, искренней радости, душевного тепла и духовной крепости. Как хорошо на Бога уповать! Он знает наши трудности, тревоги, спешит помочь, спешит нас поддержать и ободряет нас в земной дороге. Как хорошо на Бога уповать, Ему доверив все свои волнения, молиться кротко, терпеливо ждать, и Он пошлет свое благословение.
1: Ибо все боги народов – ничто, а Господь – небеса.

зайти. Ты голос в тиши, ты свет средь ночей. О, Боже живой, нет,

0: Для брата Виктора Конрад звучит поздравление ко дню его рождения. 27 июля ему исполнилось 68 лет. Братья и сестры по вере желают Виктору: «Пусть Бог хранит тебя до самой старости, поддерживая тело, душу, дух, и в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог тебе верой видеть вечность чудную, держась за руку своего отца, чтобы прожить достойно немощь трудную, быть в разуме до самого конца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой мы все годы шли, и мы желаем, чтоб увидеться мы там со всеми близкими могли.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Песня под названием «Только Бог знает путь» сегодня тоже звучит для Виктора Конрада.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 27 июля жительнице Хёрста Марии Сёрих исполняется 73 года. Ее от всей души поздравляют братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф города Детмольд. «Благослови Господь тебя, твою семью, всех тех, о ком моления возносишь, дорогу предстоящую твою, мечты и планы, что в себе ты носишь. Желаем от души благополучия, Бог пронесет сквозь годы, сохранит, пошлет тебе Он только доброе и лучшее, на предстоящий год благословит».
1: От Господа спасение над народом твоим, благословение твое.
0: Псалом 3, стих 9. А сейчас прозвучит песня для Марии Сёрих. Она называется «Сквозь земные дожди».

0: Мы отмечаем дни рождения не для того, чтобы в эти дни друзей услышать поздравления и пожелания от родни. Хотя и это тоже важно, ведь в этом новых сил заряд. Но в день рождения должен каждый еще раз посмотреть назад. В душе под годом пролетевшим незримо провести черту, о незабытом наболевшем в молитве рассказать Христу. Он все в нас пересортирует, балласт ненужный уберет и полный мир душе дарует на новый предстоящий год.
1: Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
0: Первая книга Царств, 16 глава, стих 7.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 05231-701-7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Утром следующего дня Луцул вошел к нему в комнату. После приветствия он начал говорить о схватке, свидетелями которой они стали. «Подобные сцены не в моем вкусе», — сказал Марцелл. «Это трусость. Я люблю наблюдать за честным поединком между двумя хорошо обученными воинами. Но эта массовая резня, которая происходит у вас в Колизее, просто отвратительна. Почему Мацеру пришлось умереть? Он был смелым человеком, и я уважаю его смелость. А почему тот старик и молодые девушки были отданы на растерзание диким зверям? Таков закон. Они были христианами». Все дают такой ответ. А что сделали эти христиане? Я видел их по всему миру, но никогда не слышал ни об одном беспорядке, устроенном ими. Они отбросы общества. Я это уже слышал. Но кто может доказать это? Доказать? Да это знает любой прохожий. Их вина в том, что они устраивают тайный заговор против законов и религии империи. Они настолько преисполнены ненависти к нашим установлениям, что готовы скорее умереть, чем принести жертву богам. Они не признают ни императора, ни монарха, а лишь распятого иудея, который, как они считают, снова жив. Кроме того, они проявляют свою недоброжелательность к нам, утверждая, что все мы в будущем будем вечно мучимы в Гадессе. Возможно, это правда, я не знаю. Я ничего не знаю о них. Город просто кишит ими. Империя наводнена христианами. И обрати внимание, заметный упадок и ослабление нашей империи, всеми оплакиваемые усиливающаяся непокорность народов, уменьшение наших границ, все это возрастает по мере увеличения числа этих христиан. Кто еще виновен в этих трудностях, как не они? Но как они стали причиной этого? О, своими противными учениями и обычаями! Они учат, что воевать нельзя, что солдаты – ничтожнейшие из людей, что наша славная религия, благодаря которой мы процветали, несет проклятие, а вечные боги – всего лишь проклятые демоны. Своим учением они стараются подорвать всякую мораль. Тайно они совершают самые ужасные и отвратительные преступления. Они держатся обособленно, живя в непроницаемой секретности, но иногда до нас доходят их нечестивые разговоры и развратные песни. Это действительно серьезная ситуация. И если все это правда, они заслуживают сурового наказания. Но ты сам утверждаешь, что они держатся обособленно, и мы почти ничего не знаем о них. Скажи мне, показались ли тебе пострадавшие вчера на арене люди похожими на тех, о ком ты говоришь? Показался ли тебе старик человеком, проведшим всю жизнь в порочных делах? Напевали ли те прекрасные молодые девушки развратные песни в ожидании приближающихся львов? Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Марцелл тихо напел слова песни, услышанной им вчера. «Признаюсь честно, мой друг, мне было жаль их. И я тоже заплакал бы, если бы не был римским воином», в ответ произнес Марцелл. «Задумайся на мгновение. Ты рассказываешь мне истории об этих христианах, которые из твоих же слов узнал от невежд. Ты считаешь их низкими и мерзкими отбросами общества. Но я видел их в момент, когда им в глаза смотрела страшная смерть, принять которую смогли бы только самые стойкие люди. И они встретили ее с честью. Они достойно приняли смерть. Преданности, свидетелями которой мы вчера стали, не знала вся история Рима. Ты говоришь, что они презирают солдат, однако они не лишены смелости. Ты говоришь, что они предатели, однако они не противятся законам. Ты заявляешь, что они нечистые, однако если чистота вообще существует на земле, она, несомненно, принадлежала тем девам, что вчера умерли. Ты так восторженно говоришь об этих изгоях? Нет, Луцул, я хочу знать правду. Я постоянно слышу подобные россказни, но вчера впервые в жизни я засомневался в их правдивости. Задав тебе только что несколько вопросов, я обнаружил, что твое мнение о них не обосновано. И только сейчас я припоминаю, что по всему миру эти христиане слывут миролюбивыми и честными людьми. Они не принимают участия ни в каких восстаниях или беспорядках, и ни одно из преступлений, в которых их обвиняют, не доказано в их осуждении. Почему же они должны умирать? У императора, я уверен, достаточно оснований для этого. Возможно, его подстрекают невежественные и злобные советники? Я уверен, это его личное решение. Поразительно, сколько их умерло. О да, несколько тысяч, но на свободе их еще больше. И все же добраться до них не так просто. Но ближе к делу. Я пришел к тебе с поручением от императора. Луцул, вынув из-под военной накидки свиток пергамента, протянул его Марцеллу. Тот быстро прочел написанное. Император, назначая его на более высокую должность, поручал ему отыскать и арестовать христиан в их убежищах, особо отметив катакомбы. Нахмурив брови, Марцелл отложил свиток в сторону. «Ты, по-моему, не очень рад поручению». «Признаюсь, задание не из приятных. Я воин и не привык охотиться за стариками и детьми, чтобы затем передать их в руки палача. Но как солдат я должен подчиниться. Расскажи мне немного об этих катакомбах». «Катакомбы? Это расположенные под городом и за его пределами подземные пещеры, границы которых нам неизвестны. Христиане убегают в эти катакомбы всякий раз, когда им угрожает опасность, и они также хоронят там своих умерших. Достигнув катакомб, христиане становятся неуязвимыми для властей». «Кто прорыл эти катакомбы?» «Никто об этом точно не знает. Они существуют уже многие столетия. Я предполагаю, что их вырыли, добывая песок, необходимый для замешивания цемента. В настоящее время добыча песка ведется таким же образом, и ты можешь встретить рабочих, ввозящих его в город по любой из главных дорог. Теперь им приходится уходить далеко за пределы города, ибо на протяжении столетий под городом выкопано столько земли, что сейчас он стоит на основании, похожем на пчелиные соты. Есть ли в них главные входы? Входов очень много, и в этом вся сложность. Будь их несколько, мы выловили бы беглецов, но мы не знаем, у каких входов сторожить, чтобы поймать их. Есть ли подозрения относительно какого-либо конкретного района? Да, на расстоянии 2 миль по Апиевой дороге, возле гробницы Сицилии Метеды, у большой круглой башни часто находят тела. Предполагается, что это тела христиан из амфитеатра, унесенные для захоронения. Когда же их замечает охрана, христиане бросают тела и скрываются. Однако все эти сведения малополезны, ибо даже проникнув в катакомбы, мы не становимся ближе к цели. Никто не может ориентироваться в бесконечном лабиринте пещер без помощи тех, кто живет там. А кто живет там? Землекопы, все еще добывающие песок для строительства. Почти все они христиане, и они помогают рыть могилы для умерших единоверцев. Эти люди прожили в катакомбах всю свою жизнь. Они не только превосходно знают расположение пещер, но и обладают неким инстинктом, помогающим им ориентироваться в них. Ты был когда-нибудь в катакомбах? Однажды, очень давно, моим проводником был один землекоп. Я пробыл там недолго. Это место показалось мне самым ужасным в мире. Я только слышал о катакомбах, но ничего толком не знал о них раньше. Странно, что они так мало изучены. Нельзя ли нанять этих землекопов, чтобы они провели нас по лабиринтам пещер? Нет, они не предадут христиан. Предпринимались ли для этого какие-то попытки? Конечно, некоторые даже соглашались провести стражей закона по сети туннелей. Однако, как правило, водили их до тех пор, пока у тех не угасали факелы, и они, потеряв ориентацию в пространстве и испугавшись, не начинали просить проводников отвезти их обратно. Те же, в свою очередь, сообщали, что христиане, должно быть, убежали, после чего провожали стражей порядка до места, с которого они начинали путь. Разве не нашлось ни одного решительного человека, который бы пожелал продолжить поиски до конца? Если настаивать, землекоп будет водить нас до бесконечности. Однако он будет ходить лишь по бесчисленным туннелям одного конкретного района. Разве не отыскалось ни одного, кто предал бы беглецов? Было несколько, но какая от этого польза? По первой же тревоге каждый из них исчезает окольными путями, которых множество. В таком случае успех моего задания кажется весьма сомнительным. Да, но многие возлагают надежду на твою смелость и проницательность. Если тебе удастся выполнить это задание, тебя ждет большой успех. Итак, удачи! Я рассказал тебе все, что знаю. А дополнительно можешь расспросить кого-нибудь из землекопов. Сказав это, Аоцул ушел. Марцел, склонив голову на руки, погрузился в раздумье. Однако из его памяти не уходил мотив прекрасной мелодии, провозглашавшей победу над смертью. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Глава 3. Апиева дорога. Гробницы печальным рядом охраняют останки великих дремлющих на Апиевой дороге. Марцел, не теряя времени, начал расследование на следующий же день. Так как цель его путешествия состояла главным образом в получении дополнительных сведений, он не взял с собой воинов. Оставив бараки преторианцев, он вышел из города и отправился вниз по Апиевой дороге. По обе стороны этой знаменитой дороги возвышались величественные могилы, тщательно поддерживаемые родственниками умерших. Чуть дальше от дороги располагались дома и виллы, прилегающие друг к другу так же близко, как и в самом городе. До поля было еще очень далеко. Наконец он добрался до огромной круглой башни, расположенной приблизительно в 2 милях от городских ворот. Она была сложена из огромных плит известняка и красиво, но просто украшена. Строгий стиль и крепость строения словно бросали вызов времени и производимому им разрушению. Марцел остановился и посмотрел назад. Человеку, незнакомому с Римом, все здесь казалось новым и интересным. Самым необыкновенным был длинный ряд гробниц. Там окончательно успокоились великие, знатные и смелые люди прошлого, чьи надгробные надписи возвещали о славе, которую они приобрели на земле, и о прозрачных перспективах на неведомую жизнь после смерти. Эти пышно украшенные монументы, воздвигнутые состоятельными родственниками, предохранялись от разрушения на протяжении многих лет благодаря заботе близких и преданных людей. На месте, где он стоял, возвышался мавзолей Сицилии Метеллы. Чуть дальше располагались гробницы Каталина и семьи Сервилия. А еще дальше его взгляду предстало место захоронения Сципионов, классическая архитектура гробницы которых прославлялась прахом ее героических обитателей. В его уме прозвучали слова Цицерона. «Когда выходишь из Капенских ворот и видишь гробницы Колотина, Сципионов, Сервилиев и Метел, можно ли подумать, что погребенные узники несчастны?» Дальше дорогу перекрывала арка Друза. С одной стороны находился известный грот Эгерии, а чуть дальше было место, где однажды стоял Ганнибал и бросал свое копье на стены Рима. Длинные ряды гробниц заканчивались у величественной пирамиды Гая Цестия. Эта картина представляла собой самую грандиозную панораму великолепных гробниц, которую только можно увидеть на земле. По обе стороны дороги возвышались дома, ибо имперская столица давно уже вышла за пределы своих первоначальных границ, оставив далеко позади городские стены, и теперь трудно было определить конец города. Тихий отдаленный гул города, шум от тысяч движущихся колесниц и множество человеческих шагов ласкали его слух. Глазам предстали памятники и храмы, белый блеск императорского дворца, огромное количество куполов и колонн, возвышавшихся перед ним как бы парящими в воздухе. А на самом верху – капитолийский холм, увенчанный храмом Юпитера. Но более волнующим, чем пышность города живых, была печальная торжественность города мертвых. Целый массив архитектурных шедевров окружал его. Вот возвышаются величественные памятники знатным древним родам, являвшимися гордостью Рима. Героизм, гениальность, доблесть, гордость, богатство и все остальное, что человек ценит и чем восхищается, словно воодушевило величественные надгробные камни, пробуждая эмоции. Перед ним предстала воплощенная в видимых формах древняя языческая религия. Однако ее влияние на человеческую душу никогда не могло сравниться с великолепием ее внешних форм или пышностью ритуала. Надгробные надписи показывали не веру, но любовь к жизни, к победе, неуверенность в вечной жизни, но жалкое стремление к удовольствиям мира. Такими были мысли Марцелла, когда он задумчиво рассматривал открывшуюся перед ним картину, снова вспоминая слова Цицерона. Можно ли подумать, что погребенные узники несчастливы? «Эти христиане, — подумал он, — которых я сейчас разыскиваю, по-моему, знают намного больше, чем я почерпнул из нашей философии. Они не только победили страх перед смертью, но и научились умирать с радостью. Что это за тайная сила, которая может вдохновлять даже столь молодых и слабых из них? Каков скрытый смысл их песни? Моя религия позволяет лишь надеяться, что я не буду несчастливым после смерти. Их религия ведет их на смерть с победной песней радости». Но как найти этих христиан? Толпы людей проходили мимо, но никто из них, казалось, не мог ему помочь. Здания всевозможных размеров, стены, гробницы и храмы окружали его, но он не видел ничего, что могло бы привести его в катакомбы. Он не представлял себе, что делать дальше. Медленно шагая по улице, он внимательно рассматривал каждого прохожего и окружавшие его здания. Однако все увиденное не давало ни малейшего намека на взаимосвязь с подземным миром. День подходил к концу, становилось поздно. Но Марцелл помнил, что существует множество входов в катакомбы, и поэтому не прерывал своих поисков, надеясь к вечеру найти хоть какую-нибудь зацепку. В конце концов его поиски увенчались успехом. Прохаживаясь взад и вперед в разных направлениях, он время от времени возвращался к месту, откуда начал свои поиски. Смеркалось. Солнце уже опустилось к горизонту, когда его острый взгляд остановился на шедших к нему навстречу мужчине и мальчишке, следующим за ним. Мужчина был одет в грубую одежду, покрытую пятнами от песка и земли. Он выглядел бледным, словно узник, и весь его внешний вид моментально завладел вниманием молодого воина. Он подошел к нему и, положив руку на плечо, строго сказал: «Ты землекоп, пойдем со мной». Мужчина посмотрел на него и, увидев одежду офицера, в ужасе отпрыгнул в сторону. Не успел Марцел шевельнуться, как тот стремглав кинулся в переулок, скрывшись из виду. Но Марцел успел схватить мальчишку. «Пойдем со мной», — сказал он. Бедный мальчик посмотрел на него с таким страхом, что Марцел на мгновение заколебался.
2: «Жальтесь ради моей мамы! Она умрет, если меня отберут у нее!» — бормотал мальчик, упав к ногам Марцела.
1: «Я не обижу тебя! Пошли!» И Марцел отвел его в сторону от прохожих. «Итак», — сказал он, остановившись и повернувшись лицом к мальчику. «Говори правду! Кто ты?»
2: «Меня зовут Полио», — ответил мальчик.
1: «Где ты живешь?»
2: «В Риме».
1: «А что здесь делаешь?»
2: «Я был здесь по поручению».
1: «Кто был тот мужчина?»
2: «Землекоп».
1: «Почему вы шли вместе?»
2: «Он помогал мне нести пакет».
1: «А что было в пакете?»
2: «Продукты».
1: «Кому ты их нес?»
2: «Одному бедняку из этой местности».
1: «Где он живет?»
2: «Недалеко отсюда».
1: «Говори мне только правду. Ты знаешь что-нибудь о катакомбах?»
2: «Я слышал о них», – тихо сказал мальчик.
1: «А ты был когда-либо в них?»
2: «Да, в некоторых».
1: «Ты знаешь кого-нибудь из тех, кто живет там?»
2: «Некоторых знаю. Землекоп, например, живет там».
1: «Значит, ты шел вместе с ним в катакомбы?»
2: «Зачем мне идти туда так поздно?» – невинно сказал мальчишка.
1: «Именно это меня и интересует. Ты шел в катакомбы?»
2: «Как посмел бы я туда войти, если это запрещено законом?»
1: «Уже вечер», – внезапно сказал Марцел. «Пойдем со мной на вечернюю службу, вон тот храм».
2: «Я спешу», – заикаясь, произнес мальчик.
1: «Но ты теперь мой пленник. Я никогда не забываю о поклонении богам. Ты должен пойти со мной и помочь мне при исполнении молитв».
2: «Я не могу», – твердо сказал мальчик.
1: «Почему же?»
2: «Я христианин».
1: «Так я и знал. У тебя есть друзья в катакомбах, и ты только что направлялся именно туда. Они и есть те бедняки, которым ты несешь продукты, и поручение твое состоит именно в этом».
2: Мальчик стоял молча, опустив голову.
1: «Я хочу, чтобы ты отвел меня прямо сейчас ко входу в катакомбы».
2: «Прошу вас, великодушный воин, жальтесь надо мной. Не заставляйте меня делать это. Я не могу предать своих друзей».
1: «Тебе и не нужно никого предавать. Нет ничего плохого, что ты покажешь мне один из тысячи входов, ведущих под землю. Неужели ты думаешь, что охрана их не знает?»
2: Мальчик задумался на мгновение, потом согласился. Взяв мальчика за руку, Марцел последовал за ним. Они свернули направо от Апиевой дороги, а затем прошли немного вперед. Там стоял нежилой дом. Войдя в него, они спустились в подвал. Там мальчик остановился, указав на дверь стенного шкафа.
1: «Я хочу зайти вовнутрь», – твердо сказал Марцел.
2: «Неужели вы пойдете туда в одиночку?»
1: «Христиане говорят, что они не могут убить человека. Кого мне тогда бояться? Веди меня».
2: «У меня нет факела».
1: «Зато у меня есть. Я подготовился. Вперед!»
2: «Я не могу».
1: «Ты отказываешься?»
2: «Я должен отказаться», – сказал мальчик. «Мои друзья и родственники находятся внизу. Я лучше умру 100 раз, чем отведу вас к ним».
1: «Ты смелый, но ты не знаешь, что такое смерть».
2: «Не знаю. Покажите мне христианина, который бы боялся смерти. Я видел многих моих друзей, умирающими в ужасных муках, и я помогал хоронить их. Я не отведу вас туда. Ведите меня в тюрьму». Мальчик отвернулся.
1: «Но если я уведу тебя, что подумают твои друзья? У тебя есть мать?»
2: Мальчик, склонив голову, зарыдал.
1: Упоминание этого дорогого имени сокрушило его сердце.
2: «Вижу, что есть, и ты любишь ее. Веди меня вниз, и ты снова увидишь ее».
3: «Я никогда не предам их. Я лучше умру. Делайте со мной, что хотите».
2: «Если бы у меня были плохие намерения, — сказал Марцел, — разве пришел бы я сюда в одиночку?»
3: «А что еще нужно воину, притом претарианцу, от гонимых христиан? Разве не их смерть?»
2: «Мальчик, у меня нет злых намерений. Если ты отведешь меня вниз, клянусь, что не воспользуюсь тем, что узнаю, во вред твоим друзьям. Когда я спущусь вниз, я сам буду узником, и они смогут сделать со мной все, что пожелают».
3: «Ты клянешься, что не предашь их?»
2: «Клянусь жизнью Цезаря и бессмертных богов», – торжественно заявил Марцел.
3: «Тогда пошли», – сказал мальчик. «Нам не нужны факелы. Осторожно, следуй за мной».
1: И мальчик вошел в узкое отверстие. Глава 4. Катакомбы. Это был не свет, но видимая тьма, открывшая перед нами картины горя, место печали, скорбные тени. Они шли в полном мраке, пока наконец не достигли расширения туннеля и ступенек, уходивших еще ниже под землю. Марцел, держась за накидку мальчика, шел за ним следом. Вне сомнений, сложившаяся ситуация не могла не вызвать чувство тревоги. Он добровольно отдался воле людей, которых его сословие загнало в это мрачное подземелье. Для них он мог быть только гонителем. Однако в нем укрепилась столь сильная уверенность в их доброте и крутости, что он совершенно не чувствовал страха. Мальчик мог привести его к месту, где его легко бы убили в непроглядной темноте лабиринтов, но он об этом даже не задумывался. Его желание побольше узнать об этих христианах, проникнуть в их тайну, влекло его вперед. Он же решил быть верным своей клятве, не использовать увиденное во зло. После непродолжительного спуска они снова пошли по лабиринтам, расположенным горизонтально. Вскоре они, повернув, вошли в маленькое куполообразное помещение, едва освещаемое огнем из печи.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
1: Был холодный декабрьский вечер. Ветер завывал и стонал среди деревьев и задувал в щели окон маленького пастората, где жил старый пастор с женою. Старики пододвинули стулья ближе к камину.
2: «Пожалуйста, положи еще полено в огонь, мать. Сегодня кажется очень холодно.
3: Хорошо, дорогой,
1: сказала жена.
3: Но ты знаешь, что мы должны экономить дрова. Иначе нам их не хватит до конца зимы.

0: тот же вечер в богатом доме на той же улице происходил такой разговор.
1: «Думаю, мне надо сходить и узнать, как чувствует себя пастор и его жена в такой холод», —
0: сказал мистер Ньютон, откладывая газету и поднимаясь с кресла.
1: «Правда, страшно выходить в такую непогоду», —
0: добавил он, оглядывая свою теплую, уютную комнату.
2: «Да, боюсь, что старики страдают от холода в такую бурную ночь. У них так мало удобств».
0: Подняв воротник до самых ушей, мистер Ньютон открыл дверь и вышел в темную снежную ночь. Он с трудом продвигался по улице, преодолевая ветер и густую пелену снега.
1: «Какой я счастливый!» —
0: размышлял он по пути.
1: «У меня есть деньги, я богат и могу купить все, что хочу. А у тех бедных стариков нет ничего, кроме бедности, с которым им приходится постоянно бороться».
0: Подойдя к домику пастора, Ньютон постучал. На его стук дверь открыл сам пастор и приветливо пригласил гостя войти.
1: «Добрый вечер, мистер Паркер. Вы сегодня выглядите довольным и счастливым, как всегда. А я думал, что вы переживаете в такую ненастную ночь, как сегодня».
3: «О, нет. Я еще более счастлив в такие ночи, как это, потому что у меня есть крыша над головой».
1: «Ну, я считаю, что у вас плохая крыша», —
0: возразил мистер Ньютон.
1: «Для меня всегда была загадкой,

0: Господа, стараясь приводить души ко Христу. Действительно, я не приобрел сокровищ на земле, но я богат.
1: Богат? Что вы хотите сказать?
2: Удивленно воскликнул мистер Ньютон. Он всегда преуспевал в большом бизнесе, но ничего не знал об истинном богатстве.
0: Послушайте, что я вам скажу. Предположим, что я молодой человек, и у меня большой капитал. Но я не собираюсь долго жить в этой стране. Я намерен остальную часть этой жизни провести в Европе. Вы посчитали бы разумным с моей стороны, если бы я истратил все мое состояние здесь? Так что, когда наступило бы время ехать в Европу, у меня не осталось бы денег, чтобы купить дом и все другое.
1: Конечно, нет. Это было бы совсем неразумно.
0: Да. Я тоже так думаю. Я знаю, что здесь, на земле, я проведу только короткое время. А потом я пойду в вечность. И потому многие годы я вкладываю в небесный дом –

0: Теперь вы понимаете, почему я счастлив? Здесь мне не нужен дом надолго. Я знаю, что у меня приобретено много сокровищ там на небесах. Вы провели всю свою жизнь, приобретая богатства земные. Вы тоже состаритесь, и вам тоже придется умереть. Это значит, что вы должны будете оставить свои сокровища здесь, на земле, в то время, как я получу свое наследство на небе и буду владеть им вечно.
1: О, да, понятно,
2: ответил мистер Ньютон, опустив голову и направляясь к двери.
0: Подождите минутку, пока мы совершим семейную молитву. Мы всегда молимся перед тем, как идти спать.
1: Хорошо,
2: согласился мистер Ньютон и опять сел на стул. Старый служитель Божий открыл Библию и прочитал.
0: Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам.
2: Он прочитал еще несколько стихов, закрыл Библию и тихо запел.

Закончив петь первый куплет, он закрыл глаза и представил, как хор поет дальше. «К небесам путь идет».

0: Затем он и жена встали на колени и помолились. Когда они встали с колен, мистер Ньютон попрощался с ними и ушел. Прошли недели, месяцы. Долгая зима уступила место мягкому прикосновению весны. В лесу весело и радостно распевали птицы. На лугах появились цветы, раскрывая свои нежные лепестки под лучами ласкового весеннего солнца.
1: «Подними меня повыше, мать!»
0: — попросил верный Божий слуга. Время его земной жизни окончилось. Он умирал. Точнее, он переходил вечные обители на небеса, где находились приобретенные им сокровища.
1: «Я хочу увидеть отблеск последних лучей солнца. Становится так темно. Но что это я вижу? Свет! Ярче солнца! О, как прекрасно! Там далеко я вижу город. Все сверкает. Там светит свет Божья лица.
0: Едва слышно прошептал он. И дух его, оставив бренное тело, вознесся в небо.

Любящие руки несли гроб с телом престарелого служителя к месту его последнего успокоения.

Сейчас я понимаю, как никогда раньше, значение тех слов, какие сказал мне старый служитель прошлой зимой. Поистине, моя жизнь пропала. Он теперь чрезвычайно богат, а я жалкий и бедный. Сегодня у открытой могилы я обещал Богу, что начну приобретать сокровища на небесах.

Сокровищ вы не собираете здесь, на земле, где моль и вор. Но в Боге все приобретайте там, где вовек небес простор, где вора нет и он не губит, там вечно.

Двум господам одновременно служить нельзя, чтоб угодить. Служить и Богу, и Мамоне, их одинаково любить. Отец ваш нужды ваши знает, он всех вас греет и питает, а посему сильней всего любите Бога своего. Всем сердцем Господа ищите, и правды Божией закон, вы в Царство Вечное спешите, и это все приложит Он. Ведь всем просящим Бог дает, и ищущий всегда найдет.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить в наших передачах. В своей книге Джон использует малознакомое нам слово «гедонизм», которое означает «жизнь для удовольствия». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Джон Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объяснили значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы говорили на тему «Божий суверенитет». Божий суверенитет – основание для Божьего и нашего счастья. Бог обладает правом, силой и мудростью сделать то, что приносит ему счастье. Он всегда полон и переполнен энергией ради своего народа, ищущего в нем свое счастье. Задумайтесь на секунду. Если Бог суверенен и делает все, что хочет, ничто не помешает осуществлению его планов. Вообразите, что случилось бы, если Бог, управляющий всем миром, не был бы счастлив. Что, если бы Бог ворчал, дулся, печалился, словно какой-то капризный великан на небесах? А если бы Бог был расстроен, подавлен, мрачен, уныл, недоволен и удручен? Могли бы мы воскликнуть вместе с Давидом: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Псалом 62. В свою очередь, основанием счастья нашего Бога должна быть Его суверенность. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Если Бог не суверенен, а сотворенный им мир находится вне Его контроля, вновь и вновь нарушая Его первоначальный замысел, Бог не может быть счастлив. Господь говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Книга пророка Исаии, 46 глава.

Сегодня наша тема «У Бога нет случайностей». Доходя до конца Нового Завета и до конца истории, описанной в Откровении Иоанна, мы обнаруживаем, что Бог контролирует всех злых царей, ведущих войну. В своей книге Иоанн описывает блудницу, восседающую на звере с 10 рогами. Блудница – это Рим, напоенный кровью святых. Зверь – это Антихрист. А 10 рогов – это 10 царей, которые предадут силу и власть свою зверю и будут вести брань с Агнцем. Книга Откровения, 17 глава. Но разве эти злые цари находятся вне Божьего контроля? Разве они расстраивают его замысел? Едва ли. Сами того не зная, они исполняют его приказания. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Откровение, 17 глава. Никто на земле не может избежать суверенного Божьего контроля. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Книга Притчи, 21 глава. Злые намерения людей не могут расстроить Божье установление. В этом заключена суть истории падения и возвеличивания Иосифа в Египте. Братья Иосифа продали его в рабство. Жена Потифара оклеветала его, и это привело к тому, что его бросили в подземелье. Главный виночерпий фараона забыл о нем на 2 года. Где же был Бог, когда совершалось все это зло? Иосиф говорит об этом своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Книга Бытие, 50 глава. Непослушание и окаменелость сердца людей приводит не к разрушению Божьего плана, а наоборот, к его реализации. Задумайтесь о том, что говорит Павел об огрубелости сердца. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Послание Римлянам, 11 глава. Кто управляет тем ожесточением сердца, которое случилось в Израиле, так что оно имеет определенные границы? И кто, когда подойдет назначенное время, откроет путь для спасения всему Израилю? Или давайте подумаем о непослушании, о котором говорит Павел в другом месте послания к римлянам. Он говорит язычникам о непослушании Израиля, когда тот отверг своего Мессию. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Когда Павел говорит о том, что непослушание Израиля дает язычникам возможность обрести благословение Евангелия, какой замысел он имеет в виду? Это может быть только Божий замысел. Ибо, разумеется, Израиль вовсе не рассматривал свое непослушание как способ благословения язычников, и вряд ли иудеи верили, что таким окольным путем можно самим обрести милость. В таком случае, разве не доказывают слова Павла, что Бог контролирует непослушание Израиля, направляя его именно к тому, что он заранее определил? Не существует случайного стечения обстоятельств. Божий суверенитет над человеческими делами не допускает компромисса даже в реальности греха и зла, которые существуют в этом мире. Этот суверенитет не ограничен добрыми делами людей или радостными событиями, происходящими в природе. Ветер может успокаивать, а может и разрушать. Но в любом случае он от Господа. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих». Псалом 134. В конечном счете, всякий должен прийти к единственно правильному заключению, что если на небесах есть Бог, то не существует случайного стечения обстоятельств, даже если это касается самых незначительных событий жизни.
в полу бросается жребий, но все решения его от Господа. Книга притчи, 16 глава. Ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего. Евангелие Матфея, 10 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня «У Бога нет случайностей». Борьба и решение Джонатана Эдвардса. Как Бог может быть счастлив и производить бедствия одновременно? Подумаем о том, что Он способен смотреть на мир через две линзы. Глядя через собирающую линзу, Он печалится и гневается из-за греха и боли. Глядя через рассеивающую линзу, Он видит зло в его связи с извечными замыслами. Реальность схожа с мозаикой. Сами по себе части могут быть уродливыми, но собранное из них целое прекрасно. Многие из нас прошли через период глубокой борьбы с учением о Божьем суверенитете. Если мы соединим свое сердце и исповедуемыми нами доктринами, они могут стать причиной эмоциональных встрясок и бессонных ночей. Это намного лучше, чем на академическом уровне забавляться теми мыслями, которые никогда не касаются нашей личной жизни. Существует, по крайней мере, возможность понять, что вслед за встряской придет время покоя и уверенности. Так произошло со многими из нас. Так произошло и с Джонатаном Эдвардсом. Эдвардс был пастором и серьезным богословом в Новой Англии в начале XVIII века. Он был руководителем первого великого пробуждения. Его главные богословские труды по-прежнему бросают вызов величайшим умам наших дней. Благодаря экстраординарной комбинации логики и любви он стал писателем, который до глубины души трогает своего читателя. Вновь и вновь, когда я ослабеваю и чувствую сухость в своей жизни, я снимаю с полки собрания сочинений Эдвардса, чтобы испытать волнение от одной из его проповедей. Он описывает ту борьбу с учением о Божьем суверенитете, которую испытал сам. «С детства у меня были тысячи возражений на учение о Божьем суверенитете. Эта доктрина представала передо мной в каком-то жутком виде. Но хорошо помню то время, когда я пришел к убеждению в отношении Божьего суверенитета и более не сомневался. Но я бы никогда не смог дать отчета в том, как или благодаря чему я пришел к такому убеждению, ничуть не предполагая ни тогда, не спустя долгое время, что существовало некоторое экстраординарное действие Святого Духа. Но только сейчас я увидел, и мой разум понял всю справедливость и разумность этого учения. Мой разум успокоился в нем, и это положило конец всем недостаткам и возражениям. С того дня и по сей день в моем разуме происходили чудесные перемены в отношении учения о Божьем суверенитете. Так что у меня просто недоставало порой аргументов против него, в самом абсолютном смысле этого слова. Впоследствии у меня часто было не просто убеждение, а восхитительное убеждение. Учение очень часто представало в весьма приятных, радостных и светлых тонах. Я с любовью приписываю Богу такое качество, как абсолютная суверенность. Однако мое первое убеждение не было таковым. Не стоит удивляться, что Джонатан Эдвардс искренне и серьезно боролся с той проблемой, которая сейчас стоит перед нами. Как мы можем на основании его суверенности утверждать, что Бог счастлив, если большинство из того, что Бог допускает в мире, противоречит его собственным заповедям, изложенным в Писании? Как мы можем говорить, что Бог счастлив, когда в мире столько греха и несчастья?
Эдвардс не претендовал на то, чтобы раскрыть эту тайну. Но он помогает нам найти способ избежать открытых противоречий, оставаясь верным учению Писания. Перефразируя Эдвардса, можно сказать следующее. Божественный разум настолько сложен и безграничен, что у Бога есть способность смотреть на мир через две линзы. Он может смотреть через собирающую и через рассеивающую линзу. Когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через собирающую линзу, Он видит трагедию или грех такими, какие они есть по сути. И из-за этого Он печалится и гневается. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Книга пророка Иезекииля, 18 глава. Но когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через рассеивающую линзу, Он видит трагедию или грех в их связи с тем, что предшествует им и что вытекает из них. Он видит их вместе со всеми связями и следствиями, которые формируют узор или мозаику, растянутую в вечность. Эта мозаика во всех своих частях, благих и злых, радует его. Бог желал распятия своего сына. Он ненавидел грех и боль сквозь собирающую линзу. Он радовался покрытию греха и побеждающему смерть послушанию сквозь рассеивающую линзу. Поэтому оно сопровождалось грехом и болью. Печальное само по себе, это событие не разрушает его замысел и не лишает его глубочайшей радости. Например, смерть Христа была волей и действием Бога Отца. Исаия пишет в 53 главе. «Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Разумеется, когда Бог Отец видел страдания своего возлюбленного сына ровно так и ту злость, которая пригвоздила его к кресту, он не радовался этому факту как таковому, рассматриваемому сквозь собирающую линзу. Грех сам по себе и страдания невинного ненавистны Богу. Тем не менее, как написано в послании евреям 2 главе, «Вождя нашего спасения Бог Отец совершил через страдания. Бог желал то, что ненавидел. Он ненавидел это, глядя именно через собирающую линзу, а не через рассеивающую линзу вечности». В контексте всеобщности вещей Бог Отец видит в смерти Сына Божьего возвышенный способ продемонстрировать свою праведность и ввести свой народ в славу, чтобы ангелы не переставали прославлять Его. Откровение 5 глава. Поэтому, когда я говорю, что суверенитет Божий – это основание Его счастья, я вовсе не игнорирую и не умаляю гнев и печаль, которые Бог высказывает против зла. Но из этого гнева и печали я также не делаю вывода, что Бог — это разочарованный Бог, который не может контролировать свое творение. Он определил все от вечности и безошибочно создает из каждого события в мире возвышенную мозаику искупительной истории. Созерцание этой мозаики как со светлой, так и с темной стороны наполняет его сердце радостью. И если сердце нашего Отца полно глубочайшего счастья, мы можем быть уверены, что когда мы ищем счастье в нем, то, придя к нему, не найдем его ни в настроении. Он не будет разочарован, печален и раздражен, не будет высказывать желание остаться в одиночестве. Напротив, мы найдем Отца, сердце которого наполнено радостью до такой степени, что этого достаточно для всех жаждущих.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, предлагается вам программа «Луч надежды». У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский, и я рад приветствовать всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь говорим об истине Божьей.

Господом, друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели! Сегодня мы вновь встречаемся на Русском христианском радио. И сегодня вновь тема «Истина Божия». Мы так ее сегодня озаглавили «Истина Божия против современных лжеучений». Обращаю ваше внимание на два места Священного Писания. На послание Ефесянам и первое послание Иоанна. Читаю первое место. Ефесянам 4 глава, с 17 по 24 стих. Павел апостол говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Вот что говорит нам апостол Павел. Вы не так познали Христа, потому что истина в Иисусе. Вы научились в Нем. И второе место Писания, первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стихи. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,

0: хотя и называют себя так, хотя и молятся и говорят: «Господи, Господи», потому что они не исполняют волю Отца Небесного. Господь говорит им: «Живите свято», а они не живут. И бесполезно называть его «Господи, Господи», потому что все равно Господь такого не пустит в Царство Свое. Итак, сегодня мы говорим об истине Божьей против современных лжеучений, которых много. Давайте рассмотрим некоторые из них. Встает вопрос: можно ли считать Церковь Иисуса Христа последних дней, которую просто называют мормонами, Церковь мормонов, христианской церковью? Сомневаюсь. Никак нет, мне кажется. Да и церковью это трудно назвать. Но сама-то эта церковь мормонов считает ли Иисуса Христа истинным Богом, пришедшим во плоти? Как вы думаете? Ответ один. Нет. Эта церковь не считает, что Иисус Христос мормонов настоящий Бог.
1: Нет, нет.
0: Иисус Христос мормонов, по их понятиям, сотворенное существо, один из многих богов. Просто он обрел собственное спасение. Он всего лишь брат Люцифера. Ни много ни мало. Просто брат Люцифера, дьявола. Надо же. Но эта церковь, знаете, растет как на дрожжах. И мы хорошо знаем, что это не что иное, как ложное учение. Надо нам с ним познакомиться? Не думаю. Просто надо знать нам, что этих людей, которые идут к нам в церковь и свидетельствуют своими брошюрами о своей истине, просто не надо пускать на порог. Почему? Потому что так мы читаем. Послание 2 Иоанна. Кто приходит в дом ваш и не приносит сего учения, что надо делать? Иоанн говорит: не принимайте и не приветствуйте. А между тем, они стучат в каждую дверь со своими брошюрами, рассказывают о прелестях мормонской жизни. Далее мы можем сказать следующее. Это так называемая церковь последних дней, церковь мормонов, это церковь обыкновенного спиритизма. Потому что там проводятся специальные ритуалы, где показывается любой пророк или даже сам Иисус Христос. И они приглашают нас и говорят: мы вам покажем живого Христа. Но мы знаем, что Иисус Христос живой не здесь на земле, а на небесах. Мы его увидим, когда придет время. Следующее. Большое лжеучение, которое посещает нас. Это тоже большое заблуждение свидетелей Иеговы, которые утверждают, что христианство – это ложная религия. Свидетели Иеговы отвергают божественное учение, библейское учение об Иисусе Христе, Господе нашем. Они называют его только первым творением Бога. Он – архангел Михаил. Надо же! Там его называют Люцифером, а здесь – архангелом Михаилом. Там честь ему отдают как какому-то духу, а здесь не называют его Сыном Божьим вообще. Он никогда не воскресал, они говорят. Он, если и умер, то не для спасения грешников. Кроме того, у них свои Библии, в которых намеренно многократно извратились тексты из Библии, из настоящей Библии. Они утверждают, что их 144 тысячи спасенных, которые будут владеть землей. Друзья мои, 144 тысячи не столько много. Я когда-то спросил некоторых мормонов: скажите, пожалуйста, а сколько у вас церквей? Они сказали: о, тысячи, тысячи, тысячи. Как? В ваших тысячах церквей всего 144 тысячи будут спасенных? Может быть, даже по одному человеку на церковь у вас не попадает? Как? Смущенные не могли ответить мне на этот вопрос. Но и мормоны, и иеговисты по всему миру усиленно распространяют свои ложные учения. Мы свидетели этому. Как здесь, в Америке, так и в Германии, так и в России, так и в Украине, так и в других странах. Тысячи молодых людей в белых сорочках с галстучками разъезжают на велосипедах, предлагают свои Библии мормонов и журналы «Сторожевая башня». Разве не так? И поэтому у меня вопрос –

Почему же мы? Мы, познавшие истину, почему мы не столь ревностно распространяем святые истины Христовы? А между тем, в Деяниях апостолов 1 главе 8 стихом мы читаем: «Но вы, Христос говорит, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии, даже до края земли». Мормоны и иеговисты ездят на велосипедах, раздавая всякую литературу, а мы сидим в своих домах или в лучшем случае идем в молитвенный дом. Почему же мы истину Божию, Христову, не распространяем так, как распространяют лжеучения они? И у меня еще раз вопрос. Господи Иисусе, я говорю, почему Бог Иегова не посылал своих свидетелей, но назвались самозванцы и идут по собственной воле? А ты посылал нас своим писанием быть твоими свидетелями, а мы не идем. Почему? Почему сегодня ислам крепнет до фанатизма, отвергая Иисуса Христа как Сына Божьего? Почему? Почему не признает он спасения через веру в Него, в Иисуса, а постоянно умножается числом? Библия учит, что путь к Богу и к Царству Его не через обряды и учения человеческих лидеров, не через отпевание или молитвы об умерших, не через посты или свечи, а только через Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, о котором в Деяниях апостолов мы читаем: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нету. Кроме имени Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя мира, нету имени никакого. Ни Магомед, ни Кришна, ни Будда, ни Конфуций, ни Дева Мария, ни Николай Угодник не умирали за грехи всего мира и не воскресали для оправдания верующих в них. Но Христос, только Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Он стал победителем ада и смерти, благодарение Богу мы читаем, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Дорогие друзья, просто, может быть, не разбирая эти глубины сатанинские, просто подумать следует о своем собственном состоянии, в каком отношении я перед Богом и к Его учению как отношусь. Можно подумать, когда кто-то нам приходит и навязывает свое учение, подумать, стоит ли принимать такого. Я знаю, что религия, не имеющая учения о возрождении, религия, не проповедующая покаяние через веру в Иисуса Христа, религия, какая бы она красивая ни была, без крещения Духом Святым, без обязательной чистой христианской жизни членов церкви, без сердечного ожидания восхищения церкви, мертвая и ложная религия. Да и аминь мы скажем этому. Это первая мысль. И предлагаю вам вторую мысль. Еще более страшно то, что люди более и более отвращаются от истины Христовой и прилепляются к басням, к мерзости бесовской. И во втором послании Тимофею, в 4 главе мы читаем: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». О да, это правда. Как ни странно, люди высоко чтят и преклоняются перед всякими гуру, перед всякими ясновидцами разного рода, оккультистами, платят огромные деньги предсказателям, астрологам. Странно. И не обращаются к Библии. А Христос говорит об этих авторитетных людях следующее. Он обличает таковых. И мы читаем Евангелие Луки, 16 главе, 15 стихом. Христос обличает таковых. «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Истина Иисуса Христа непоколебима, мы об этом уже с вами говорили, и ей не страшен натиск ложных учителей или оккультных учений. Нет, она этого не боится.
верующий во Христа человек не может оставаться идолопоклонником. Нет, никак. А потому как Иосия в свое время благочестивый царь Иудеи истребил всех идолов, всех вызывателей мертвых, всех волшебников, всех терафимов, и все мерзости истребил он из земли иудейской, чтобы исполнить слова закона, так и верующие должны отвергнуть оккультные принадлежности, отречься от суеверных привычек, связанных с какими-то амулетами, какими-то пустыми ведрами, пучками волос, с кровью, с черными кошками и прочими суевериями. Вы думаете, это неправда? Да правда, будем честными. Ведь встречаются среди верующих людей подобные люди, которые обращают столь серьезное внимание на такое скверное, о чем я уже сказал. И потому прочь, я говорю прочь всяким святым письмам, которые мы получаем, в которых написано, если ты не распространишь, не напишешь 10 и не отправишь, то тебя постигнет то и другое. Все это глупости, все это то, что навевает нам сатана. Иногда мы видим шептание людей по таким причинам. Иногда даже видим заговаривание. Мы встречаем, что люди даже иногда переплевывают через плечо. Тьфу-тьфу, как бы это со мной ни случилось. Что это? Прочь поклоны, прочь какие-то загадывания на цветах, при луне, упражнения йога, в гипноз, прочь всякую нечисть дьявольскую из наших домов, из наших церквей. Я не скажу, конечно, что это в каждой семье, но поверьте мне, как духовный работник я часто встречаюсь вот с такими явлениями. То там, то там. И всегда, всегда объясняю, всегда говорю, что это грех. Не можете пить чашу бесовскую, не можете пить чашу Господню в одно время. Нет. Или то, или другое. Господь представил нам свободу во Христе Иисусе. А потому апостол Павел говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Все это было у многих в прошлом. Но когда вы стали христианами, забудьте и извергните эту мерзость из среды своей. Третья мысль. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 8 глава, Иоанна, 36 стих. Единственная свобода – это свобода во Христе Иисусе, ибо только в Нем Дух Господень. А в ком Дух Господень и где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Так давайте же оставаться в этой свободе, которую даровал нам Христос. И не будем подвергаться опять этому страшному игу рабства, находясь в грехе. Мы знаем, что до уверования человек оставался рабом похоти, греха, смерти и дьявола. Да? Кто кем побежден, тот тому и раб, мы читаем. Но теперь, когда Сын Божий освободил нас от этого греха, от рабства, мы можем быть свободны от тирании жестокого дьявола. Оккультные силы связывают человека духовной зависимостью. Разве мы не знаем об этом? Он всего боится, этот человек. Он раб суеверий. Этот человек как бы парализован, дух его парализован, его сознание омрачено, тело его страдает, он подвергается серьезным болезням. И ища исцеление тела, он продает душу свою дьяволу. Он обращается к какому-то медиуму, какому-то колдуну, какому-то ворожею, чтобы кто-то пошептал, чтобы кто-то помог, чтобы кто-то над ним прочитал в уголке «Отче наш». Какое это заблуждение? Разве у нас нет Бога, к которому нам идти? Как правило, вот такие молитвы, как «Живые помощи» или «Отче наш», сбивают с толку людей, верующих, ведь они же как будто бы эти шептуны говорят о Боге, как будто бы они молятся. Да? Ангел тьмы превращается в ангела света в сознание людей и вводит в заблуждение подобных. Ища исцеление тела, он продает душу свою, как я сказал. Еще более и более впадает в духовную зависимость от оккультистов, от лжецелителей, от бесов. Как жалко смотреть на этих людей.
Но они не могут принять Господа, потому что они бессильны без Христа воевать с дьяволом. Они впадают в заблуждение, они думают, это Бог им помогает. Нет. Бог хочет спасти душу. У него нет цели специальной исцелить человека от какой-то физической болезни. Он может, конечно, исцелить и по молитве, и по своему изволению любую болезнь. Но прежде всего он хочет исцелить душу, спасти человека, дабы он не погиб. А дьявол? Дьявол предлагает физическое состояние, доброе здоровье. Но взамен этого он сажает своего представителя в это изможденное тело. Человек физически становится здоровым, но духовно, безнадежно больным. И потому тому человеку очень трудно прийти к Богу. Друзья мои, почему мы видим агрессивность в ребенке? Иногда мы это встречаем. Почему агрессивность в ребенке или в подростке, или взрослом поражает нас? Почему мы удостоверяемся, что эти люди не желают принять Иисуса Христа? Почему? Не потому ли, что когда-то их водили к этим добрым бабкам, шептавшим заклинания или заговорные молитвы, или поивших детей святой водичкой? Не случалось ли когда-нибудь и с вашими детьми и внуками подобное? Если это когда-то было, вам нужно принести исповедание, отречься от этого. Нужно призвать служителей и искренне молиться, чтобы Господь освободил мальчика или подростка от такого страшного явления. Они-то при чем? Может быть, дедушки и бабушки хотели помочь, или матери по незнанию, но что они сделали? Они сделали беду для своего драгоценного дитяти, а теперь не знают, как выйти из положения. Что нужно? А нужно и одно – идти ко Христу и просить Его прощения и помощи. Проверим себя, дорогие друзья, отреклись ли мы от подобных мерзостей, о которых мы сегодня с вами слышали? Я скажу «да». Основная, подавляющая масса верующих людей ничего не имеет с этими духами зла. Они отреклись от них и от их учений. Однако некоторые так и тянутся туда, где может он сгореть, как бабочка, в этом страшном огне. Итак, дорогие друзья, я призываю всех вас, услышав эту весть о святой истине Божией, которая сильнее всякого лжеучения, всяких демонов, всяких посягающих на душу человека, чтобы мы приходили к истине Божией и никуда более. А истина Божия сокрыта в Духе Святом и в Иисусе Христе, и в Боге Отце. Будем поклоняться, будем славить нашего Господа, который достоин чести, славы и поклонения за все то, что Он сделал для нас. Будем молиться о тех, которые еще не познали эту истину, и истина еще не сделала их свободными. Будем молиться в церквах, чтобы Господь сохранил от влияния лжеучений правильное понимание Святого Писания многих и многих людей. Слава за все Богу, нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня к Ирине Сергеевне и Павлу Александровичу зашла их неверующая соседка. Послушаем, о чем они беседуют.
1: Вот ты, Михалыч, и ты, Сергеевна, говорите все «Бог, Бог, Бог истина, Бог любовь, Бог справедливость». А где она, эта ваша справедливость? Вы что, газет не читаете? Не видите, что творится кругом? Какая там истина, и уж тем более любовь? Человек человеку не только не брат, а самый настоящий волчище. Весь мир воюет, кровь льется рекой. А у нас что за неразбериха? Сами с собой рассорились. Воюем, спорим до хрипоты. А живем с каждым днем все хуже. А природа? Какие-то дыры в небесах. Посчитай, сколько людей от рака умирает каждый день. А Чернобыль? Дети гибнут. И выходит так, что ваш Бог ничего не видит этого.
2: Ой, видит, Петровна, видит.
1: А видит, так что ж он все это допускает? Из любви человечество губит. Да не надо мне такой его любви. Ты вот мне рассказывал, Павел, как они, Христос и его ученики, по морю бушующему плыли. И погибли бы, если бы Христос не проснулся и не утихомирил воды.
2: Ну-ка, правильно.
1: А нынче... Весь мир, как разбушевавшийся океан, трещит и тонет наш корабль, а он все спит. И неизвестно, когда проснется. Нет, Михалыч, жестокий он ваш Бог, такой же, как люди.
2: Ой, подожди, подожди, Петровна, да. Ты мне столько наговорила, что одной фразы я тебе даже объяснить ничего не смогу. Почему на земле так много несправедливости, спрашиваешь ты?
1: Да.
2: Так много горя и слез. И раз в этом мире происходит все это, то следовательно, что Бог жестокосердечен, мстителен, злопамятен.
1: А как же?
2: Подожди, должен я тебе сказать, дорогая соседка, что ты знаешь, ты не одинока в своем мнении. Знаешь, даже израильский народ, веровавший в единого Бога, в живого Бога, и тот на протяжении веков наделял Бога точно такими же качествами. И это даже нашло отражение в текстах Ветхого Завета.
1: Вот видишь, Михалыч, и выходит, что я права.
2: Нет, ой, не права ты, соседка, вынужден я тебе это сказать, что такое представление – это ложь и клевета на Бога. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, говорит апостол Иоанн. И Иисус Христос явил истинный характер Божий своим воплощением – и проявил высшую любовь к человечеству, отдав свою жизнь за него.
3: И вот тогда, Валентина, вот тогда и открылось ученикам его, что Бог не мстителен, не зол и не коварен, что Бог есть любовь. А вслед за ними через Священное Писание это открывается и нам. И, следовательно, во всех людских бедах Бог не виноват.
1: Ну а кто же тогда виноват?
3: Да сам же человек и повинен.
2: Ты вот лучше послушай, что говорит Писание по этому поводу. Вот слушай. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
1: Подожди, подожди, Павел, что-то я не все уловила. Прочитай-ка это место еще, да помедленнее, про искушение.
2: Ну, слушай еще раз. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поняла, Петровна, где причина зла?
3: Да. И еще. Не обманывайтесь, написано в Библии. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
2: Иными словами, сам человек повинен во всем том зле, которое творится в мире. Это он в силу своих греховных желаний и стремлений сеет зло.
3: И в результате и пожинает зло.
1: Ну, я право не знаю. Но ведь разные люди живут на этой земле. И за что ж так жестоко со всеми без исключения поступать?
2: Ну вот давай разберемся. Некогда плодородные земли при Арале превратились в соленую пустыню, а само Аральское море высохло почти наполовину. Пострадали все живущие там, и взрослые, и дети, и праведные, и нечестивые. Так что Бог все это строил?
1: Ну, не Бог, конечно, а Министерство водного хозяйства СССР.
3: А реки и озера загрязнены до такой степени, что одного глотка из них достаточно для того, чтобы отравиться. Это что,
1: да.
3: Бог, по-твоему, отравил все эти воды?
2: Да. А свалки радиоактивных отходов?
3: Да.
2: А Чернобыль?
3: А озоновые дыры над Арктикой и Антарктидой? Неужели во всем этом виноват Бог?
2: И кто воюет, и кто совершает преступления?
3: И кто же, наконец, устроил такую жизнь нам всем? Валентина, неужели опять Бог?
1: Да нет, конечно. Это люди. Тут я согласна. Но кто же нас должен избавить от этого кошмара?
2: А вот избавит-то как раз Бог.
1: Так почему же он не избавляет столько времени?
2: Да потому, чтобы избавиться от этого кошмара, есть только одно средство. И оно дано все в тех же псалмах Давида. Ирина, ну давай, прочитай, пожалуйста, 106-й псалом.
3: Да, говорите.
2: Возьмите. Вот 6-й стишок, пожалуйста. Угу.
3: Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их.
2: Вот и все средство. И в истории израильского народа подтверждений тому не так уж и мало.
1: Как просто.
3: Да, просто. Но чаще всего люди пытаются выкарабкаться из пропасти бед и скорбей и улучшить жизнь своими средствами, без Бога. С помощью разных восстаний, революций и так далее, и тому подобное. Но все, что предпринимает человек по улучшению своей жизни без Бога, только ухудшает его положение.
2: Да и бедственное положение нашей страны тоже тому яркое подтверждение. И об этом же говорит Слово Божие.
1: Неужели об этом говорится в Библии?
2: А вот давай прочитаем. Давайте я прочту сейчас Притча, первую главу, с 29 по 31 стих. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их».
1: Да... Здорово сказано. Действительно, как про нас. А мы-то во всем обвиняем Бога. Какие же мы глупые.
3: И знаешь, Валентина, даже это подчеркивает Библия. Опять же, в притчах написано, что глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа.
1: Надо же! И опять в точку.
3: Да?
1: Ну и книга. И все-таки... Почему же в таком случае злые люди преуспевают в этом мире? А праведных постигает участь нечестивых. Значит, этот мир все-таки несправедлив.
2: Мир, да, несправедлив, да. Но не Бог. Ибо после грехопадения Адама и Евы князем мира сего стал сатана.
3: А своих, то есть нечестивых, он, конечно, защищает.
1: Вот, оказывается, от кого все зло в мире.
2: Да, Петровна. Нечестивые зачастую процветают в этом мире, а праведные страдают. Об этом свидетельствуют очень многие места Библии. И мы их обязательно с тобой прочтем, если ты, конечно, сама этого захочешь.
1: Пожалуй, захочу. А то зароешься в газеты, а толку никакого. И вроде ясно, а ничего не понятно. Один ругает, а другой того же человека хвалит. И не поймешь, кто прав, кто виноват. Кто хорош, а кто плох.
3: Это так.
1: Только еще убеждаюсь, плохому человеку в этой жизни устроиться легче.
2: А вот великий проповедник Екклезиаст тебе вторит. «Всего я насмотрелся в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем».
1: Ну и диво. Он рассуждает так, как будто наши газеты читает.
3: И еще, Валентина, есть и такая суета на земле, пишет автор книги «Притч». Праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых. Так-так. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, это суета. Так пишет Соломон. А помнишь, Павел, как у Иова написано? Земля отдана в руки нечестивых.
1: Да, так оно и есть.
2: Да нет, Петровна, такое утверждение правда только в том случае, если считаешь, что жизнь кончается вместе со смертью тела. Так считают материалисты. Но мы-то знаем, что будет еще и посмертное воздаяние, и тогда каждый получит по делам его.
3: А о преуспевающих нечестивцах в Библии сказано, что они уже получают награду свою, а участь их после смерти в вечности будет весьма печальна.
1: Вот какие вы верующие, счастливые люди. Все-то вам в этой жизни ясно, все у вас по полочкам разложено.
3: Да.
1: И на все вопросы в этой вашей книге Библии ответы есть.
3: Да хотя в Библии ответы есть, но далеко не все нам всегда понятно, Валентина.
2: И далеко не все по полочкам, как ты говоришь, разложено.
3: Да разве способны мы понять до конца непостижимую волю Божию?
2: Видишь ли, Петровна, многое в этом мире происходит далеко не так, как нам, людям, хотелось бы. И далеко не все происходящее в нашей жизни мы можем понять и объяснить своим разумом. Почему именно такая участь постигает того или другого человека?
3: Да.
2: Почему Господь вообще допускает порой необъяснимые, на наш взгляд, страдания, беды, смерти? За что, Господи, часто несется к небу наш ропот? И не исключено, что на многие наши вопросы мы получим ответ только в вечности. Но Библия, Слово Божие, учит нас доверяться во всем Богу. Даже когда нам и не совсем понятна воля Божия в отношении нас.
3: Потому что, Валентина, мы верим, что Бог наш и свет, и истина, и справедливость, и любовь.
2: Да, и если подчас мы не находим ответов на свои вопросы в Библии, то принимаем веру в смирение и в терпение. Потому что знаем главное, что Бог послал на крест своего Сына, чтобы спасти человека и человечество. И что Христос пришел в этот мир, чтобы найти и спасти погибшее.
1: Да, как много я сегодня узнала из беседы с вами.
2: Петровна, а ты приходи к нам почаще.
3: Да.
2: А может, знаешь, и в собрание сходим как-нибудь вместе. А там будет еще интереснее. Ведь жизнь затем и дана нам, чтобы постигать волю Божию.
1: Я бы пошла, да муж у меня... Никакого сладу с ним нет. Не то, чтобы он плохой был. Нет. Он хороший мужчина. Но о Боге и слышать не хочет. Вернее, о всяких молитвенных домах. Говорит, что... Ну, в общем, то, что я вам говорила вначале. Да он и мне повторяет. Жили мы с тобой, Валентина, до сих пор без Бога. И дальше проживем.
2: А ты-то сама как считаешь? Проживете без Бога или нет?
1: Не знаю, что и сказать вам. Иной раз вроде бы и согласна с ним. Без Бога легче. А иной раз как-то затоскует душа, как заноет. Хоть среди ночи вставай, да и беги к вам за советом и помощью. Вот какие дела.
2: Так ты за советом и за помощью не к нам беги, а к Богу.
3: Валентина, а Слово Божье, он не запрещает тебе читать?
1: Не запрещает. Ну и не одобряет. Что ты говоришь, в монахи, что ли, записалась? Можно я пока буду к вам приходить? Вот побеседую с вами, и вроде легче становится.
3: Конечно, приходи, Валентина. Обязательно.
2: Мы будем очень рады. Может, Господь так и запланировал, что помощь для твоей души именно через наш дом к тебе и придет?
3: Ведь мы не знаем путей Господних.
1: Спасибо вам, дорогие соседи. Пойду я. Скоро муж должен подойти.
3: Валя, а может, чайку с нами попьешь? С вареньем. И бубликов сладких я напекла.
1: Ну, как-нибудь в другой раз. Я вот только хотела попросить вас. Помолитесь, пожалуйста, там, в своей церкви, обо мне и о муже моем. Ладно?
2: Обязательно помолимся, Петровна. Конечно. Обязательно.

0: Как рано стало темнеть на улице.
1: Зима, Иринушка, зима. Вон уже и снег какой выпал. Слушай, я тебе не нужен?
0: Как не нужен?
1: Ну, что-нибудь помочь не надо? О чем ты так задумалась?
0: Да ничего особенного, как любит повторять наш Юра.
1: А знаешь, что я заметил?
0: Что?
1: Когда он так говорит, то это уж наверняка произошло что-то особенное. Маленький хитрец.
0: Это уж так. Ну, у меня действительно ничего особенного. И ты мне на сегодня совершенно не нужен. Можешь заниматься своими делами.
1: Вот и хорошо. Есть у меня интересная книга. Хочется почитать часика 2-3. Для будущей проповеди богатый материал.
0: Ну, иди занимайся. Справлюсь без тебя. Старшим уход не требуется, а с малышами я и сама справлюсь.
1: Ну, хорошо, Ирина, я сейчас пойду. Правда, у меня только один вопрос к Пете с Сережей есть.
2: Угу. Ну, какой?
1: А ну, покажите-ка мне свои дневники.
2: Вот тут. У нас все нормально, папа. Двоек нет. Ну, а про Сережу на тройку по математике мы тебе уже говорили.
1: На прошлой неделе, да.
0: Говорили-то говорили. Ну, что это нам с папой на родительском собрании говорят учителя, что и по математике, и по русскому у вас всегда одинаковые ошибки? М?
1: Да, даже несмотря на то, что в противоположные концы класса вас рассадили.
2: Ну, мам, мы же помогаем друг другу. И любую контрольную решаем вместе.
1: Ох, как. Да.
2: А учительница по математике для нашего воспитания одному из нас ставит 4, а другому 3 с минусом.
3: По очереди.
1: А мне почему-то кажется, что вы просто списываете друг у друга.
0: И поэтому ошибки у вас одинаковые.
2: Да нет, вы что? Мы решать привыкли дома вместе. Ну и в классе всегда советуемся друг с другом.
3: Не понимаю, а чего в этом плохого?
0: Ой, смотрите, ребята, будьте честными. Ведь в классе знают, что вы верующие. Следите за собой, пожалуйста.
1: И счет к вам будут предъявлять всегда особый.
2: Не беспокойтесь, мы это помним.
1: Ну ладно, готовьтесь в школу. Давайте учебники на завтра, чтобы собрали. Чтобы никаких претензий не было. Вот и я пошел.
0: Хорошо.
1: Меня, в общем, нет.
0: Максим, Юра, чем вы там занимаетесь?
4: Ничего особенного, уроки учим.
0: И ты учишь уроки?
4: Да.
0: Лучше бы занялся, Юрочка, чем-нибудь еще, а то ты только мешаешь Максиму.
5: Нет, мам, он не мешает мне, с ним даже интересней. Он мне вопросы задает, что да почему. А я когда ему объясняю, и сам учусь.
0: Ну, это правильно. Недаром говорится, что, чтобы понять самому, надо хорошо растолковать другому. Ну, иди-ка сюда, показывай свою тетрадь. Максимка, иди сюда. Что ты там нарешал?
6: Здесь.
0: Угу.
6: А я тоже здесь.
0: Ой. Ах, и у тебя что-то? Mm. Ой, какие кляксы. Юрочка.
6: На.
0: И Максимка, ты посмотри. Это что, Юра тебе такие кляксы насадил? Ведь учительница ничего не поймет в этих каракулях.
5: Так это же черновик, мама. Ты проверь наши ошибки. А потом я перепишу начисто в тетрадь.
0: Максимушка, к аккуратности надо привыкать сразу. А то привыкнешь в черновиках кое-как писать, и в чистовиках будет получаться грязно. Давай-ка, иди еще раз перепиши эту страничку. И потом... Смотри, здесь у тебя ошибка. Имя надо всегда писать с заглавной буквы.
5: Да зачем переписывать еще раз в черновик? Буду переписывать в тетрадь и сразу исправлю.
0: А если забудешь исправить?
5: Ну, мамочка, не забуду.
0: А по чтению как у тебя дела?
5: Завтра на уроке нам надо будет прочитать свое любимое стихотворение.
0: Ну, и какой же ты выбрал?
5: То, что я читал в воскресенье на собрании.
4: Ты чего? Разве можно его читать в классе? Ведь это же школа,
6: а не чего-нибудь.
5: Ну и что, а если она вправду самая моя любимая?
6: Да тебе же двойку поставят за это.
5: Ну и пусть ставит, а я все равно его прочту.
0: А знаешь, Юрочка, по-моему, Максим прав. Нужно всегда быть искренним.
6: Ну как вы не понимаете? Для собрания должно быть одно любимое, а для школы другое.
5: А у меня только одно любимое. И для класса, и для собрания, Юра.
6: Ну, мама, скажи ему, и двойку же получит.
0: Нет, Юрочка, ничего я не скажу Максиму. Пусть будет так, как он решил. Иди, иди, Максим, доделывай задание. А ты, Юра, задержись на минутку.
6: Ну что, ну что? Опять я что-то не так сказал.
0: Ты же сам об этом уже догадываешься.
6: Ну и что, что догадываюсь? Мне Максима жалко. Ведь над ним смеяться будут. И учителя, и мальчишки.
0: А видишь, он этого не боится. И хорошо делает. Хотела бы я, Юра, чтобы и ты так же поступал, как Максим.
6: А если они его отлупят после урока, что тогда?
0: Что тогда? Я думаю, что до этого дела не дойдет. Ведь у него надежный защитник.
6: Я знаю, Иисус Христос настоящий друг.
0: А если он настоящий друг, так и любить его надо по-настоящему. Помнишь, мы с тобой читали про Стефана? За Иисуса Христа фарисеи закидали его камнями до смерти. Но он не дрогнул.
6: Так что когда было? Вспомнила.
0: И в наше время, Юрочка, надо учиться быть верным другом. Запомни это, Юра.
6: И ничего не бояться?
0: И ничего не бояться, правильно.
6: Ладно, мам, я постараюсь.
0: Ну вот и хорошо, сынок.
6: Интересно, мам.
0: Что тебе интересно, Юрочка?
6: А почему ты Веру с Людой никогда-никогда не проверяешь?
0: Потому что Вера и Люда с самых малых лет привыкли к самостоятельности. И уроки они всегда делают так аккуратно, что проверять их никогда не надо.
6: И двоек никогда не получали. И учителя их никогда не наказывали.
0: Нет, никогда.
6: Чудеса. И как это может быть? Совершенно не представляю. И правда, девчонки, какие-то загадочные существа.
0: Что ты говоришь?
6: Правда. Вот возьми нашу Катю, например. И все-то она знает. И все-то понимает. Ужас! Мы даже молиться с ней договорились. Каждый день вместе, ровно в 12 часов, вместе будем молиться. За то, что я бы стал очень хорошим.
0: Молодцы.
6: А как ты думаешь, Иисус услышит нашу молитву?
0: Ну, конечно, Юрочка услышит. Он все молитвы слышит, особенно детские. И особенно тогда, когда ты не стесняешься дружбы с ним и можешь засвидетельствовать об этом даже тем, кто настроен к Иисусу враждебно. Ты все понял, Юра?
6: Все. Очень даже хорошо понял.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите последнюю проповедь Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Со следующей передачи мы будем читать проповеди Спёрджена из его книги «12 проповедей об избрании». Но прежде вы услышите объяснение учения о благодати, в которой в общем плане Спёрджен затронул вопросы, относящиеся к темам избрания, испорченность человека, действенный призыв, стойкость верующих до конца жизни. Но об этом в следующей передаче. А сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Вселенское Царство Христа и каким будет Его приход». На текст из книги Псалмов, 2 главы, 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Из нашего псалма видно, что вселенская власть должна быть испрошена. Так отец говорит своему сыну: «Проси у меня, и я дам тебе». Возлюбленные, конечно же, Иисус просит себе свое наследие. Таким образом, псалом касается священнической стороны образа Христа, как сочетающейся с его царственным званием. И это, возлюбленный, урок для нас всех. Мы принадлежим Христу. Мы члены одного тела, а Он – Его мистическая голова. И поэтому мы все обязаны содействовать Ему во всем, что Он делает. Если Он просит, то мы должны просить с Ним. Как Иисус страдает в Своем народе, так Он и молится в Нем. Давайте же денно и нощно взывать к Богу, прося о пришествии Царства нашего Господа. Пусть престол Всевышнего окружают наши нескончаемые молитвы. Настоим же ради Господа Иисуса на скором рассмотрении Его дела в небесном суде, чтобы народы стали Его наследием, а пределы земли – Его владением. Воистину мы так едины с Ним, что Его чаяния и надежды – это наши чаяния и надежды. Его слава – это наша слава. Его победа – наша победа. И поэтому наши молитвы искренне и естественно должны возноситься за Него в каждый из дней нашей жизни. Наш союз с Ним даровал нам царство, такое же царство, на которое претендует Он. И Он Сам сказал об этом: «Ибо Отец ваш благоволил даровать царство». И как несомненно, что Он помазал Сына Своего над Сионом, святою горою Своею, так же несомненно и то, что Господь всех нас возьмет туда. Молитвы наши поэтому должны непрестанно возноситься вместе с мольбами и призывами самого великого заступника и ходатая. «О Господи, Твое есть царство и сила и слава, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Эта молитва, заповеданная нам самим Богом, и в ее пользе, следовательно, не может быть никаких сомнений. Спаситель учит нас просить: «Да придет Царствие Твое». Как следует из текста, с молитвой этой следует обращаться к Всевозлюбленному: «Проси у меня». И поэтому для нас это весьма уместная молитва, и мы можем пользоваться ею без всякого сомнения. То, что нам позволено возносить такую молитву, есть высокая честь для нас. Ведь дарованное право молиться за себя есть милость, право молиться за ближнего – благодать, но позволение молиться за Иисуса – честь. Написано: «И будут молиться о Нем непрестанно, И таким образом это особая честь, оказанная тем, кто молится. Молитва моего Господа обо мне спасает меня. Но когда Он предлагает мне молиться за Него, это возвеличивает меня. И я говорю вместе с Давидом: «Милость Твоя возвеличивает меня». И в числе наших прочих молитв давайте же никогда не забудем возносить молитву о грядущем прославлении Христа всеми народами. Радостно сознавать, что эта молитва действенна в самом абсолютном смысле. И это не пустое пожелание, не плод воспаленного ума. Нет. Бесконечная мудрость самого Бога подразумевает это. Ибо Он говорит: «Проси, и Я дам тебе». Этот союз, это единство предложения и обещания можно найти в каждом обетованном благословении. Но здесь это явно и отчетливо выражено сразу несколькими словами. «Проси, и Я дам тебе». Принимая все это во внимание, обращение Бога вполне определенно. Поэтому мы можем молиться с полной уверенностью. Будем же пользоваться этим простым указанием в каждый час нашей жизни. О, Божия Церковь, проси от имени Христа, и Господь дарует ему царство. Наследница небес, проси от имени старшего брата, ибо старший брат молился в тебе, и Бог услышит вас обоих и исполнит вашу общую просьбу. Призывая вас к этому, сердце мое исполнено упования и надежды. Проси, и Я дам тебе. Какую еще гарантию мы хотим? Да будет наша молитва широкой и необъятной. Пусть чаяния наши охватят собой весь мир. Молитесь не только за вашу собственную страну, хотя она нуждается в этом, и один Бог знает насколько, но молитесь за другие страны, за континенты, за самые отдаленные места. Взывайте, чтобы весь земной шар стал Господним, чтобы от всех концов и пределов неслись песнопения в Его честь. На этой земле пролилась Его кровь, и поскольку невозможно собрать ее драгоценные капли, земной шар остается помеченным кровью. Единственное небесное тело, единственная звезда, на которой Сын Божий отдал свою жизнь. И земля эта должна принадлежать Господу. Жертва, принесенная на Голгофе, соделала ее, эту землю, священной для Сына Божьего. Так же, как наше правительство помечает широкой стрелой все принадлежащее Ему, так помечал и Христос всю нашу землю, на которую Он истекал кровью, вися на древе, когда кровь эта лилась из Его рук, ног, из Его бока, помечал знаком, полным глубочайшего смысла, намного превосходящим смысл широкой стрелы. И земля эта

песнь Господу. С каким восхищением будут созерцать они поднимающиеся с этого когда-то затянутого тучами шара неугасимое пламя славословий вместе с благоухающим столпами дыма от фимиама вечной благодарности. И дар, приношение от этого некогда падшего мира будет сладостней приношений от иных сфер. Ибо этот мир был искуплен и познал чудеса, которые не знали более нигде. Чудеса, даруемые благодати и умирающие на кресте любви. О, пусть же это скоро случится. Пусть молитва будет услышана, и Бог наш прославлен. Но это достижимо только способом, определенным им самим. Просьбами Христа, молитвами Церкви. О, восстань же, Церковь, и проси, пока Отец не дарует воскресшему Сыну народы в наследие, вознеся престол Его выше царей земных.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Вселенское царство Христа и каким будет его приход» на текст из книги Псалмов 2 главы 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника».
1: В-третьих, власть эта будет обретена силой Божьей. Об этом очень определенно сказано. «Проси у меня, и я отдам тебе». Сила и милость Божьи четко проявятся в подчинении этого мира Христу. Каждый узнает, что сделано это силой Божьей в ответ на молитву Христа и его Церкви. Я полагаю, братья, что из всего времени, затраченного на реализацию божественного замысла, большая часть ушла на устранение всевозможных форм человеческой власти, занявшей место Духа. Если бы нам с вами случилось жить в дни нашего Господа и располагать всем необходимым, мы немедленно обратили бы в нашу веру Цезаря. Аргументами ли, риторикой ли, а потом все его легионы, используя все средства, которые были бы у нас в распоряжении. А имея на нашей стороне Цезаря, с его легионами, гарантирую вам, мы мигом обратили бы в христианство весь мир. Разве не так? Да, но это ни в коей мере не есть путь Божий. И он не направлен и не пригоден для созидания духовного царства. Подкуп и угрозы равным образом незаконны. Красноречие и апелляция к плотским интересам неуместны. Сила божественной любви – вот единственное оружие для этой кампании. В давние времена пророк написал: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Дело в том, что такие обращения, произведенные физической силой, или просто силой разума и его аргументов, или же вызванные действием чьего-то авторитета, высокого звания или какого-то внешнего великолепия, не могут считаться обращениями. Царство Христа не есть царство мира сего. В противном случае его слуги сражались бы за это царство. Оно зиждется на духовном основании и должно быть воздвигнуто духовными средствами. Но Христовы слуги постепенно опустились до мысли, что царство его принадлежит этому миру и что человеческая власть может стать его опорой. Римский император открыто заявил о своем обращении, укрепляя таким образом свое положение на троне. После этого христианство стало религией, покровительствуемой государством. Казалось, мир принял христианство, тогда как в действительности церковь приняла язычество. С тех пор берет свое начало чудовище.

0: вообще государство-церковь. Дурно составленный союз, чреватый неописуемыми несчастьями. Это нелепое создание, наполовину человеческое, наполовину божественное, оно очаровывает в теории, на деле же предает. Оно обещает истину, хотя само оно есть ее отрицание. Под его влиянием оформилась религиозная система, ставшая самым большим препятствием для истинного Евангелия Иисуса Христа, превосходя в этом все ложные религии и даже сам атеизм. Под его влиянием тьма Средневековья окутала мир. Людям запрещено было думать. Библию едва ли можно было найти, а каждому проповеднику Евангелия грозила смерть. Таков был итог под человеческой властью. Плод человеческой власти, выступающий с мечом в одной руке и с Евангелием в другой, и притворяющий свою церковную спесь в трехконечную тиару, в инквизицию, в непогрешимого папу. Этот паразит, эта раковая опухоль, этот инкуб церкви будет устранен милостью Божьей, согласно его промыслу, в надлежащее время. Прочитайте Откровение 17 главу 16 стих, и вы увидите, каким ужасным будет ее конец. Она примет смерть от тех, кто дал ей жизнь. Власти земные породили эту систему, и они же в свое время разрушат ее. Часто можно слышать мысль, что распространение цивилизации обратит мир ко Христу. В наши дни цивилизация уже следует за Евангелием, и в значительной мере есть его результат, но многие ставят телегу впереди лошади, называя цивилизацию первопричиной. По их мнению, торговля призвана возродить народы, искусство – облагородить их, а образование – очистить. Создаются общества мира, против которых я не могу сказать ничего плохого, наоборот, только хорошее. Но я все-таки считаю, что единственное продуктивное общество мира – это Церковь Божия, а лучшее учение о мире – Божья любовь во Христе Иисусе. Милость Божия есть великое орудие для поднятия мира с гибельных пучин и обличения его в счастье и праведность. Крест Христов – остров Фарос этого бушующего моря. Как эдистонский маяк сквозь полночь невежества, посылающий лучи над беснующимися водами человеческой греховности, предохраняющий людей от подводных скал, от кораблекрушений, направляющий их в порт мира. Заявите же среди язычников, что Господь правит миром с древа, а заявив так, веруйте, то, что заставляет людей верить в это, есть сила, исходящая от Бога Отца, а то, что заставляет их склониться пред Христом, есть сила Бога Духа Святого. Спасающая энергия заключена не в ученности, не в уме, не в красноречии, ни в чем ином, кроме как в верной руке Бога, которого прославят язычники, ибо он поклялся, что истинно всякая плоть узрит спасение Божье. Сила и мощь всемогущего реализуют его благодатные замыслы. Что же касается нас, то мы воспользуемся тем простым, что у нас есть, молитвой и верой. «Проси у меня, и я дам тебе». О, если бы механизм молитвы двигался вечно! Молитесь, молитесь, молитесь, и Бог воздаст, воздаст, воздаст с божественным изобилием больше всего, чего мы просим или даже о чем помышляем. Ему надлежит совершить все в победоносном деле Господа Иисуса. Сами мы не в состоянии сделать верующим и простое дитя, не можем обратить ко Христу самого смиренного крестьянина. Не в нашей власти привести к миру Евангелие самую многообещающую юность. Все это должно быть соделано только Духом Божьим. И если когда-нибудь народам предстоит родиться в один день, а толпам смиренно припасть к ногам Иисуса, то это Твое, предвечный Дух, всецело твое действие. Бог должен даровать власть, или же бунтовщики останутся непокоренными. Таким образом, сила Божия осуществляет и осуществит приход Царства Христа. Это включает в себя крушение всех союзов, существующих ныне и тех, что еще возникнут, представляющих собой препятствие для Царства Искупителя. В нашем псалме есть одна весьма многозначительная фраза. «Он поразит их жезлом железным». Он поражает не подчиненные ему народы, не язычников, полученных в свое наследие, но царей земли, что в сговоре поднялись против Господа и против его помазанника. Это на них он поднимает свой железный жезл сурового правосудия и неодолимой силы. Над его собственным наследием он распростер серебряный скипетр своей любви. В его собственном владении будут править его кротость и милость. Но что до его врагов, он справедливо и строго обойдется с ними и покажет на них всю свою силу. И как смогут они устоять против него? Заботливо и умело составили они свой заговор. Как готовят глину, размачивая ее в воде, размешивая, превращая в податливую массу, чтобы сделать из нее сосуд. Так и они сделали все готовым. Они установили свой замысел на колесо, раскрутили его в своих мыслях и с большим умением тщательно изготовили то, что хотели. И вот изделие уже готово и довольно красиво на вид, и тем не менее это всего лишь сосуд горшечника. Он может быть сделан из чистейшей глины и таким мастерством, что восхитит любого ценителя. Но это глиняный сосуд. И горе, если железный жезл падет на него. Горе всем человеческим сообществам и братствам, образованным для противления Господу. Заметьте, как быстро с ним будет покончено. Только один удар. И на что они только надеялись? Валяются несколько глиняных черепков, и все, совершенно все кончено. Вот он, сокрушительный удар по отступничеству Рима. Вот железный жезл падет на самозванство Магомета. Вот удар по буддизму, и еще один обратный по суеверию брахманизма и вообще по всем языческим идолам. Горе в тот день богам страны Синимской. От них останутся одни черепки. Так чего нам тогда бояться, если они и лелеют еще свои замыслы, вынашивают свои планы? Если священный конклав кардиналов продолжает собираться для заседаний, а папа издавать свои буллы? Если султан грозит смертью каждому, кто обратится ко Христу? Если насмешники издеваются над христианством, говоря, что оно зашло в тупик и более не распространяется, как это было с ним раньше. Скорый удар поразит их всех, а если не скорый, то в любом случае верный. Наш царь еще ждет. У него еще есть время. Поспешность — знак слабости. Его же сила пребывает в его спокойствии. Но дайте ему только подняться, и вы увидите, как быстры его шаги. За несколько часов на древе он избавил от греха целый мир, и я гарантирую, ему хватит нескольких дней, чтобы с жезлом в руке избавиться от своих противников и раз и навсегда покончить со всеми, кто противостал ему. Если вы хотите увидеть, как это будет, прочтите, умоляю вас, Даниила, 2 главу с 31 стиха и далее. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Это было странное образование. Все блиставшие когда-то империи предстали как бы соединенными в единый образ, олицетворяющий идею монаршей власти, идею, которая будет очаровывать людей вплоть до того дня. Пророк продолжает: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их». Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. И так это и будет. Каждый наш день есть исполнение этого пророчества. Камень Евангелия, ничем не обязанный человеческой силе или мудрости, разбивает образ и рассеивает все, противостоящее ему. Никакая система, ни одно общество, союз или собрание не устоят, если они противны истине и праведности. Мне, прожившему еще так мало и практически еще ничего не познавшему, даже мне довелось увидеть, как растаяла одна из самых могущественных империй нашего времени. Растаяла вдруг, как утренний иней на солнцепеке. Я видел монархов, которых лишил трона один единственный человек, и свободную нацию, появившуюся на свет как будто в одночасье. Я видел, как государства, боровшиеся за то, чтобы удержать негров в вечной неволе, были покорены теми, кого они презирали, а рабы стали свободными. Я видел, как народы наказывались злыми правительствами и как потом возрождались, когда иго было сброшено, и снова возвращались на путь правды и мира. Кто проживет дольше всех, тот многое из этого еще увидит. У зла короткий век. Истина еще взойдет над всем миром. Господь говорит, что Он низложит, доколе не придет тот, кому принадлежит Он, и Бог даст ему. Горе поднявшимся против Господа и его помазанника, ибо они не преуспеют. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».
1: Сегодня мы закончили чтение проповедей о молитве из книги «Стучите». Со следующей передачи мы будем читать проповеди Чарльза Спеджена из его книги «12 проповедей об избрании». В первой передаче вы услышите объяснение учения о благодати. 11 апреля 1861 года на открытии нового молитвенного дома Спержен произнес проповедь, в которой в общем плане затронул вопросы, относящиеся к темам избрания, испорченность человека, действенный призыв, стойкость верующих до конца жизни. Спержен был убежденным кальвинистом и не побоялся заявить об этом публично тогда, когда весь Лондон смотрел на него. Он посчитал кальвинистское учение о благодати достаточно важным, чтобы заявить именно о нем в декларации о своих богословских взглядах. Но об этом в нашей следующей передаче. А сегодня мы прощаемся с вами. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное — это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

Они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». «Никакой жизни» означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству. Особенно, когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
2: Хорошо. Мама?
1: Да.
2: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
2: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
2: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
3: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
2: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
4: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
3: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
3: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
3: Обязательно, мэм. До свидания.
4: Ой, мать, я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле, даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
3: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
3: Ра. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Белойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
3: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Белойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
3: Что будешь пить, Раль?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
3: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
3: Да крикни на него! Ну... Ну, давай, ну.
5: Любезный, я бы хотел...
2: Я бы хотел...
3: Ну, Ральф.
2: Сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
3: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
3: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
3: О.
0: Это мой.
2: Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей, было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
5: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
5: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
5: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
4: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Бругер мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
6: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
6: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
6: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
7: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
6: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
7: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
6: Да.
7: А как?
6: Как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
7: Ха-ха. Сила воли.
6: Ну, а как?
7: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался.
0: В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
1: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
7: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
1: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
7: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается.
0: Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
8: Что-то горит, Ральф! Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! Не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в катку и облить водой!
6: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне!
8: А ты бы сгорел, даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шури на $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
8: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
8: Ну, конечно!
0: А зачем?
8: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
8: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
9: Тебе хватило пищи, друг?
7: Да.
9: Хорошо. Тебе есть где переночевать?
7: Нет пока.
9: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
7: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
9: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
7: Я остался. Пастор Джона Берри был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
10: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя». Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь. Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе...» Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком.
7: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник, и пьяница. И мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов. И сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
11: Кажется, я тебя видела в церкви.
7: Да, мэм.
11: А что так официально?
7: Разве?
11: Вы что, смущаетесь?
7: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
11: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
7: Сейчас взгляну.
11: Цена указана на наклейке.
7: Ах, да, точно, спасибо.
11: Не за что, я беру ее.
7: Хороший выбор, я упакую.
0: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
12: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать, это правда?»
0: «Да, сэр, каждое слово. Это могло быть стать правдой и для вас». «Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь».

друг. Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Слово «эволюция» в Библии не упоминается. Теория эволюции несовместима с библейской концепцией творения. Дело в том, что признание эволюционного развития – это тоже своего рода религия, обожествляющая время и случайность. Теория эволюции не выдерживает серьезной критики. При внимательном рассмотрении можно убедиться, что библейская теория сотворения мира согласуется с наукой лучше, чем можно было ожидать. В Библии выражена вполне обоснованная с позиции науки точка зрения на происхождение мира. В прошлой передаче мы говорили на тему «Обетование и вера Авраама». Слова «вера», «верить» и производные от них встречаются в Библии очень часто. Важно усвоить следующее. Первое. Понятия и слова «вера», «верование», «доверие», «уверенность» в Библии нередко взаимозаменяемы. Второе. Истинная вера основана на фактах. Авраам поверил не в какие-нибудь бабушкины сказки. Он не надеялся, что сына ему принесет аист. Вера Авраама опиралась на факты и требовала лишь несложных арифметических подсчетов. Бог сказал Аврааму: «У тебя будет сын». Это сказал Бог, Творец Всемогущий, и слово Его истина, а значит, у Авраама будет сын. Авраам доверял Богу и в других вопросах. Авраам верил, что Бог исполнит свое обетование послать Спасителя через род Авраамов, и что Мессия избавит его от власти сатаны, греха и смерти. О том, что это правда, свидетельствует следующий пункт. Третье. Истинная библейская вера или верование не ограничивается действием одного лишь разума, который признает определенные факты. Вера Авраама есть нечто гораздо большее. Ради веры он рисковал своей жизнью и своим положением. Вера определяла его действия. Авраам послушался Бога и, покинув родные края, отправился на чужбину. Авраам доверял Богу и приносил в жертву животных, не сомневаясь в том, что Бог примет их в уплату за грехи. Вера Авраама идет прямо из сердца, из самой глубины души. Что такое вера, можно увидеть на следующем примере. Авраам поверил Господу. Он поверил тому, что сказал Бог. Авраам имел веру в Господа. Авраам верил Его Слову. Авраам полагался на Господа. Авраам доверял Богу. Он был уверен в Господе. Он доверял только Ему. А потому, когда мы читаем, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, нужно помнить, что стоит за этими словами. А теперь вернемся к нашему повествованию. Бог снова пообещал Аврааму, что у него будет многочисленное потомство. Однако у Авраама по-прежнему не было ни одного ребенка. Можете себе представить его отчаяние? И все же он был полон решимости верить Слову Божию. Шли годы, а у Авраама и Сары так и не было детей. Тогда они захотели поступить по-своему. Сара была бесплодна, и она решила, как это было принято тогда в подобных ситуациях, дать Аврааму в жены свою служанку Агарь. Агарь родила от Авраама сына, которого назвали Измаил. Авраам и Сара поступили по-своему, а не по воле Божией. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бытие, 17 глава, 1 и 5 стихи. Эти слова более не смущали Авраама, ведь теперь у него был наследник, сын Агари, Измаил. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Бытие, 17 глава, 15 и 16 стихи. А вот это уже обеспокоило Авраама. Зачем Бог говорил о Саре? Разве Бог не знал о его сыне от Агари? Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Иисаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». Бытие, 17 глава, с 19 по 21 стихи. Итак, Богу угодно лишь то, что делается по слову Его. Через год Сара должна была родить обетованного сына, которому Бог уже нарек имя Исаак. Не забыл Господь и Измаила, потомки которого тоже должны были дать начало великому арабскому народу. Авраам и Сара ждали, и вот Бог снова посетил их, на сей раз в человеческом образе, в сопровождении двух ангелов, которые также облеклись в людей. На пути в Содом, город Лота, они зашли в дом Авраама. Тема нашей передачи – наказание за грех в городах Содом и Гоморра. Богу было известно, до какой степени охвачены грехом эти города. Знал об этом и Авраам, и он очень беспокоился, как бы наказание Господа не коснулось и Лота, племянника его. Авраам надеялся остановить Господа, пока еще не поздно, и решил узнать, какую участь уготовил Бог праведникам Содома. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие, 18 глава, 23 по 25 стихи. Возможно, Авраам и боялся, что переходит границы дозволенного, умоляя Господа пощадить город ради 50 праведников, ведь

и Авраам начинает торговаться. Авраам сказал в ответ: «Вот я решил говорить, владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Господь сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжил говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40?» Господь сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Господь сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решил говорить, владыке, может быть, найдется там 20». Господь сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Господь сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Бытие, 18 глава, с 27 по 33 стихи. Теперь Авраам мог вздохнуть с облегчением. Он был слегка потрясен, потому что знал: Содом и Гоморра – рассадник греха. Если уж Бог уничтожил все человечество, которое жило до потопа, то на что было надеяться Содому с Гоморрой? И все же Бог сказал, что пощадит их, если только найдет там хотя бы 10 праведников. Поистине, Господь есть Бог всякой благодати. У слова «благодать» в Библии есть множество смысловых оттенков, но основное его значение – это доброе расположение Бога к незаслуживающим того грешникам. Нетрудно увидеть, какую благодать являл Бог к жителям Содома, ибо они были столь закоренелыми грешниками, что не заслуживали вообще никакого снисхождения. А сам Авраам, простой человек, он осмелился поучать Бога. Да и прежде того, он, усомнившись, что Бог выполнит свое обетование, дерзнул завести сына от рабыни. Действительно, Авраам не был примером совершенства, и все же Бог проявил любовь к нему. У любви есть два аспекта. Во-первых, доброжелательность и забота. Их проявил Бог в сотворении мира. Во-вторых, незаслуженная милость, благодать – это любовь другого типа и другой глубины. Ее проявил Господь по отношению к Аврааму и к Содому с Гоморой. Таким образом, эта беседа дала Аврааму новое знание о Боге, которое он мог теперь передать своему обетованному сыну. Авраам узнал, насколько Бог благ и милостив. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Наказание за грех в городах Содом и Гоморра» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Бытие 19.1. Согласно Библии, Лот был праведником. Лот странствовал вместе с Авраамом, и ему довелось быть свидетелем многих откровений и чудес, явленных Господом. Он хорошо понимал, что значит уповать на Бога, иметь настоящую веру. В Библии сказано, что Лот сидел у ворот города, а этой привилегией могли пользоваться лишь наиболее уважаемые горожане. Однако Лота возмущала греховная жизнь содомлян. Праведного Лота, утомленного обращением,

Вращением между людьми неистово развращенными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. 2 Петра, 2 глава, 7 и 8 стихи. Лот, хотя и испытывал отвращение ко греху, но был, по-видимому, преуспевающим человеком, и этим оправдывал свое пребывание в Содоме, не считая жизнь там вредной для себя. И так показались два ангела. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели. Бытие, 19 глава, с 1 по 3 стихи. Наверное, Лот увидел что-то необычное в этих путниках. Когда Бог явился Аврааму, он был в человеческом образе. Так же выглядели и двое ангелов. Как бы то ни было, Лот пригласил их к себе домой и приготовил для них трапезу. Разумеется, его приглашение отчасти объясняется известным восточным гостеприимством. Но, может быть, Лот еще и беспокоился за этих беззащитных чужестранцев, и у него было достаточно веских причин. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Бытие, 19 глава, с 4 по 5 стихи. Из текста явствует, что мужчины города Содома хотели познать гостей Лота, то есть изнасиловать их. Много их собралось перед домом Лота, тут были и старые, и молодые. Весь город был охвачен грехом. Такое для Содома было в порядке вещей и явно ни у кого не вызывало ни осуждения, ни стыда. Все были либо участниками содомского разврата, либо потворствовали ему. Один лишь Лот стыдился и хотел, чтобы они утихомирились. Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Бытие, 19 глава, с 6 по 8 стихи. Очевидно, Лот пришел в полное отчаяние. Он предпринял немыслимую попытку спасти своих гостей от насилия. Даже самые экстравагантные представления о законах гостеприимства не могут нам объяснить, как это Лот мог предложить собравшимся у его дома мужчинам своих дочерей, девственниц, взамен гостей, путников. Возможно, сам Лот и не считал, что греховная жизнь Содома влияет на него, но дошедшие до нас в этом свидетельстве факты говорят об обратном. Впрочем, если дочери Лота оставались девственницами, значит, он все же оказывал на них какое-то моральное влияние. Наверное, он оказался в силах противостоять греховности этого города. Но повседневное созерцание порока не могло не повлиять на его способность различать добро и зло. А может быть, Лот уже начал догадываться, кто есть гости, и решил пожертвовать всем, чтобы уберечь их от зла. И он предложил своих дочерей взамен. Но они сказали: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришлец,
и хочет судить. Теперь мы уже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь». Бытие 19:9. Предложенная замена только разозлила собравшихся мужчин, и они, обуреваемые страстями, захотели самого Лота. Тогда мужи, те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Бытие, 19 глава, 10 и 11 стихи. Теперь все сомнения Лота рассеялись, и он точно знал, эти путники посланы от Бога, ведь только божественное вмешательство смогло его спасти. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Бытие, 19 глава, 12, 14, 16, 24 и 25 стихи. Бог, как Он и сказал, решил покорить эти города за их грехи, ведь Бог всегда верен Своему Слову. Бог стер Содом и Гоморру с лица земли, и места их опустели. Там больше ничего не могло вырасти. Археологи считают, что эти города располагались в районе южной части Мертвого моря, а это имя было дано морю не напрасно, ведь даже сегодня там нет почти никакой растительности. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Бытие, 19 глава, 29 стих. Лоту удалось спастись, потому что он все же повиновался Слову Божию и покинул город, хотя жизнь его и была запятнана попустительством греху. Очевидно, Лот слишком заботился о своем общественном положении и, не желая рисковать деловыми связями, отказался обличать людей во грехах. А потому, когда он решил предупредить хотя бы самых близких, те приняли его слова за шутку. Так, изменив своей совести, Лот утратил право на доверие. Грех не проходит бесследно, но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: профессора Илью Васильевича Боголюбова я застал в лаборатории огромного здания научно-исследовательского института загадок природы. Он сидел, склонившись над микроскопом, и был так поглощен изучением какого-то микромира, что даже не заметил моего прихода. Я молча ждал, пока он, наконец, не обратил на меня внимания.
1: Здравствуй, Миша! Постой, разве ты не должен быть в это время в школе?
0: Нет, Илья Васильевич, последний урок закончился час тому назад.
1: Да, конечно. Боюсь, что я потерял счет времени. Рад, что ты пришел, друг мой. Посмотри-ка в микроскоп и скажи мне, что ты видишь?
0: Что это такое? И с какой неимоверной быстротой движутся эти живые существа? Их тут так много. Это напоминает мне зоопарк в миниатюре. А где вы нашли эти крошечные живые организмы?
1: Это образец воды, взятый из пруда позади нашего дома. Давай добавим сюда каплю вот этой жидкости. Вот так. Что ты видишь теперь?
0: Теперь все замерло. Похоже, что этот состав убил все, что находилось на предметном стекле микроскопа. А что это за жидкость, Илья Васильевич?
1: Это спирт, Миша. Я капнул спиртом, чтобы показать тебе, как разрушает алкоголь живые клетки. Алкоголь, поглощаемый человеческим телом, может разрушить клетки головного мозга и печени так же, как он разрушил эти микроскопические одноклеточные организмы.
0: Да, в школе нам рассказывали, какой вред может принести алкоголь. Я никак не могу понять, почему люди так много пьют. Пьют даже ребята из моей школы. А они-то знают о вреде алкоголя. Илья Васильевич, зачем они это делают?
1: О, это сложный вопрос, Миша. Мне потребуется время, чтобы ответить на него. Все это связано с обманчивым эффектом алкоголя. Однако мне не хотелось бы обижать твою маму, задерживая тебя так долго в Ниязапе. Ты опять опоздаешь к ужину, давай лучше пойдем домой. А позже, после ужина, если ты не возражаешь, мы можем продолжить нашу беседу.
0: Это правда. Моя мама просила профессора Боголюбова не задерживать меня слишком поздно в институте, когда я прихожу туда сразу же после школы. Мы повернули за угол и пошли по полю, на котором профессор Боголюбов держит своих пчел. Ульи с пчелами стоят на краю небольшой рощицы для того, чтобы оградить их от посторонних. Илья Васильевич, у меня есть еще около 15 минут времени. Может быть, пойдем и взглянем на пчел?
1: Да, пожалуй, мы можем навестить их. Но будь осторожен. Помни, у нас нет никаких защитных приспособлений. Мы должны будем стоять в стороне от входа в ульи. Как раз сейчас пчелы возвращаются с полей, и мы увидим, что многие из них несут пыльцу на своих лапках.
0: Илья Васильевич, смотрите, там двое каких-то парней убегают от ульев. У них в руках лом и топор. Вы не знаете этих людей?
1: Конечно, нет. Эй, вы! Куда бежите? Что вы сделали с моими пчелами? Остановитесь!
0: После того, как Илья Васильевич закричал на них, парни побежали еще быстрее. Мы кинулись к ульям, предполагая худшее. Однако, когда мы наконец добежали до ульев, мы увидели такое, что на время заставило нас забыть о пчелах. На земле, издавая стоны и хрипы, лежал третий парень. Он лежал ничком, закрывая лицо руками. Лом и пустая бутылка из-под водки валялись рядом с ним. Должен признаться, что первая моя мысль была о том, что он вполне этого заслужил. Однако профессор Боголюбов сразу же бросился ему помогать. По его быстрым движениям я понял, что что-то произошло очень серьезное. Когда Илье Васильевичу удалось, наконец, поднять парня, тот прохрипел что-то про мед и свою сестру и затем рухнул опять на землю.
1: Миша, мы не можем терять ни минуты. Беги домой и вызови скорую помощь. Скажи, чтобы не захватили адреналин. Я же оттащу его подальше от пчел.
0: Но, Илья Васильевич, по-моему, ничего страшного с ним не произошло. Он просто очень пьян и пару раз покусан пчелами. Вы действительно считаете, что ему нужна скорая помощь?
1: Миша, его жизнь в опасности. Нам нужно доставить его как можно быстрее в больницу. У него сильный аллергический приступ от пчелиных укусов. У меня нет времени сейчас все объяснять тебе. Делай быстрее то, что я тебе сказал. После того, как ты позвонишь в скорую помощь, иди к Марине Ивановне из 10-й квартиры и объясни ей, что случилось. Она даст тебе лекарство, которое поможет, пока приедет скорая помощь.
0: Я побежал изо всех сил. Позвонил в скорую помощь из ближайшего телефона-автомата. Теперь я понимал, что каждая потерянная секунда может стоить парню жизни. Я, правда, был немного озадачен указанием относительно Марины Ивановны. Я не понимал, почему она должна была знать, какое лекарство надо дать этому парню. Я добежал до ее квартиры и, задыхаясь, объяснил ей, что произошло. Еще до того, как я закончил свой рассказ, она сама уже достала из своей сумки бутылочку с таблетками и, дав ее мне, послала меня обратно, снабдив еще и водой. К тому времени, когда я вернулся на поле, Илья Васильевич уже оттащил парня подальше от ульев. Тот был в бессознательном состоянии. Илья Васильевич заставил его принять две таблетки, которые прислала Марина Ивановна, и вскоре дыхание парня улучшилось. Но он продолжал бормотать что-то о меде для его сестры. Когда, наконец, приехала скорая помощь, Илья Васильевич быстро объяснил медикам, что произошло, употребляя много терминов, значения которых я не понимал. Не теряя времени, врачи подняли больного в машину и тут же сделали несколько ему уколов. Илье Васильевичу разрешили поехать со скорой помощью в больницу. Поздно вечером я услышал знакомые шаги профессора Боголюбова. «Добрый вечер, Илья Васильевич! Как чувствует себя этот парень?»
1: «Слава Богу, он поправляется, Миша. Спасибо тебе за помощь. Тебе бы лучше сейчас пойти поспать, ведь завтра в школу идти».
0: «Илья Васильевич, если бы вы были на моем месте, могли бы ли вы пойти спать, имея сотню вопросов?»
1: «Я уже видел раньше аллергические реакции на укус пчелы. Если опухоль начинает распространяться на другие части тела и затрудняется дыхание, надо действовать быстро. Пустая бутылка из-под водки означала, что он до этого пил. Кроме того, я чувствовал, как от него разило перегаром. Алкоголь, попадая в кровь, разносится по всему телу и еще больше усугубляет аллергическую реакцию. Я понял, что этот человек был в большой опасности».
0: «А что он пытался сделать с пчелами?»
1: «Он признался, что вместе со своими приятелями хотел забрать пчелиные соты из одного улья. Он считал, что совершает благородный поступок, воруя соты в подарок своей сестре, у которой сегодня день рождения. Их сознание было настолько затуманено выпитой водкой, что они не только не задумались об аморальности совершаемого воровства, но также лишились элементарного здравого смысла, пытаясь взломать пчелиный улей без какого-либо защитного снаряжения. Конечно же, пчелы, защищая свой улей, безжалостно искусали их, так что парни в конце концов стали удирать. Тогда-то мы их и увидели. Теперь этот парень понял, как плохо он поступил, и просит у меня прощения. В общем-то, он неплохой человек, когда трезвый».
0: «А откуда вы узнали, что у Марины Ивановны есть лекарство, которое могло ему помочь?»
1: Дело в том, что 7 лет тому назад, перед тем, как привести пчел, я опросил соседей, чтобы установить, кто из них имеет аллергическую реакцию на пчелиные укусы. У Марины Ивановны был очень сильный приступ, когда еще в детстве она была ужалена пчелой. С тех пор я ежегодно проверяю, есть ли у нее лекарство при себе на случай, если пчела опять ужалит ее. Лекарство это – антигистаминный препарат. Он облегчает дыхание людям во время аллергического приступа. Когда я понял, что случилось с этим парнем, я сразу же вспомнил о Марине Ивановне.
2: Интересно. Спасибо, Илья Васильевич, за объяснение. Но разрешите мне задать вам еще один вопрос. Почему люди так много пьют, зная, что эта пагубная привычка приведет их к физической и умственной деградации и сделает, в конце концов, алкоголиками?
1: Ответить на этот вопрос непросто. Ты уже слышал в школе о физических и психологических причинах, почему люди становятся алкоголиками. Сейчас я расскажу тебе нечто, о чем ты вряд ли услышишь в школе.
2: Хорошо, я слушаю.
1: Алкоголь является своего рода наркотиком, но он отличается от других наркотиков. Большинство наркотиков вызывают у людей слуховые и зрительные галлюцинации. Алкоголь же более коварен. Его главное действие в том, что пьющие люди теряют способность правильно оценивать свои поступки. Древняя мудрость царя Соломона гласит: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен».
2: Выходит, что человек, действующий глупо под влиянием алкоголя, может не осознавать своей глупости.
1: Правильно. Он сбит с толку, веря в то, что его действия мудры, добры и благородны. Как этот парень, который был уверен, что, совершая свой безрассудный поступок, он сможет преподнести своей сестре какой-то особый подарок. Странный эффект алкоголя заключается в том, что он создает у человека иллюзию относительно собственного поведения. Например, пьяный человек часто не может осознать, что его действия опасны для окружающих и могут причинить физическую боль другим людям. Вот почему пьяный шофер так опасен. Он уверен, что соблюдает все правила безопасности, в то время как в действительности он теряет контроль над управлением и становится причиной дорожных аварий.
2: Выходит, что в отличие от других наркотиков, вызывающих зрительные и слуховые галлюцинации, алкоголь создает ложное представление о собственном поведении.
1: Совершенно верно. Сегодня вечером, разговаривая в больнице с тем парнем, я сказал ему, что знаю, почему он напился. Он посмотрел на меня с нескрываемым изумлением. Тогда я назвал ему основные добродетели и спросил, не считал ли он себя обладателем всех этих качеств, когда был пьян. Он согласился, что в пьяном виде ему казалось, что он почти полностью соответствует тому образу, который я ему только что обрисовал.
2: Таким образом получается, что кроме физических и психологических причин, побуждающих людей употреблять алкогольные напитки, есть еще и представление, что чем больше человек пьет, тем благороднее и добродетельнее он себя чувствует.
1: Да, и в этом огромная привлекательная сила алкоголя. Представь себе, наркотик, который автоматически обеспечивает человека чувством любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, кротости, воздержания. Многие люди, жизнь которых пуста и бессодержательна, отдали бы все, чтобы заиметь эти высокие моральные качества. Но не забывай, вино глумливо. Те добродетельные ощущения, которые испытывает пьяный человек, это только иллюзия. И хотя у пьяного человека это фальшивое представление о добродетельности, оно кажется ему вполне реальным.
2: Выходит так, что горькая правда всех этих иллюзий в том, что человек ведет себя совсем не так, как он себя чувствует.
1: Обычно после того, как человек перестает ощущать воздействие алкоголя, он начинает осознавать, что все его ощущения были иллюзорными. Вот почему я верю, что наш молодой человек искренне сожалеет о том, что он пытался сделать. Часто алкоголики испытывают чувство огромной вины, когда они трезвеют. Это только увеличивает их стремление обрести искусственный мир, радость и доброту, состояние, которое они испытывают, будучи в пьяном виде. Вот одна из причин, почему алкоголики стараются большую часть времени быть пьяными, чтобы тем самым исключить это ужасное чувство вины, которое приходит, когда они возвращаются к реальности, то есть трезвеют.
2: Илья Васильевич, откуда вы так много знаете, что происходит в сознании пристрастившегося к алкоголю человека?
1: Дело в том, Миша, что мой отец был алкоголиком.
2: Уже много раз до этого профессор Боголюбов рассказывал про своего отца. Он всегда говорил о своем отце с уважением и восхищением. Тем более для меня было большим сюрпризом узнать, что его отец был алкоголиком. Я не знал, что мне делать. Извиниться ли за то, что я затронул такой деликатный вопрос, или задавать новые вопросы по поводу этого открытия. Илья Васильевич, очевидно, заметил мое смущение. Он улыбнулся и, помешивая чай, стал продолжать.
1: Моя семья очень тяжело переживала алкоголизм отца. Я никогда не знал более доброго человека, чем мой отец, когда он был трезв. Но когда он бывал пьян, он мог быть очень грубым и даже жестоким. Мой отец был очень способным человеком, но он был дважды уволен с работы за пьянство. Мои родители были близки к разводу. Пристрастие отца к алкоголю создавало много проблем.
2: И чем же все это закончилось?
1: Когда мне было 10 лет, мой отец вдруг объявил, что он никогда больше не прикоснется к спиртному. Многие алкоголики пытаются это сделать, но в конечном счете не выдерживают и опять начинают пить. Но мой отец сдержал свое слово и действительно перестал пить. После этого я никогда больше не видел, чтобы он прикоснулся к алкоголю до конца жизни. Когда я спросил его, как он смог бросить пить, он ответил мне, что нашел источник истинной добродетели, истинных чувств, взамен тем ложным представлениям, которые создает алкоголь.
2: И вы знаете, где он нашел этот истинный источник?
1: Да.
2: Где же?
1: В Слове Божьем, в Библии. Он взял Библию и прочитал мне некоторые стихи, которые показал ему друг. Страница Библии, где были эти строки, была основательно потрепана. Ясно было, что он читал и перечитывал эту страницу много раз. Я прочитаю тебе эти стихи из моей Библии. Они из послания апостола Павла к христианам, жившим в Галатии. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
2: Звучит как-то знакомо. Не тот ли это перечень добродетелей, о которых вы говорили с парнем в больнице?
1: Конечно же, мой друг. Помнишь, он еще говорил, что чувствовал то же самое, когда был пьян? Не забывай, что алкоголь только создает видимость реальности этих чувств. Строки же из Библии говорят, что истинный источник добродетелей – это Дух, что они – плод Духа. Дух, на который ссылается Библия, – это Святой Дух Божий. В Библии сказано, что Святой Дух вселяется в нас, чтобы преобразовать нас. Когда мы вверяем нашей жизни Иисусу Христу. А новый образ, который приобретает человек, это плод, о котором мы говорили. Мой отец обрел этот истинный источник, когда обратился к Богу и верил свою жизнь Иисусу Христу. Святой Дух Божий начал укреплять в нем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость и воздержание.
2: Теперь я понимаю, почему последователи Христа считают, что нельзя напиваться потому, что только Святой Дух Божий позволяет обрести действительную любовь, радость и мир.
1: Да. В Библии прямо говорится, что согласно Божьему начертанию мы не должны искать убежище в алкоголе, а полагаться на силу Святого Духа, чтобы изменить нашу жизнь. Прислушайтесь к словам апостола Павла из послания к верующим в Эфесе. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Если присмотреться к нашим соседям, ко всему нашему обществу, вполне можно сказать, перефразируя слова Карла Маркса, что алкоголь – это опиум для народа. Зато истинный источник добродетели, а не тот поддельный, созданный алкоголем, мы находим в Иисусе Христе.
2: Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Кто бы не хотел, чтобы эти качества присутствовали в его жизни? Отец профессора Боголюбова твердо поверил, что эти качества можно найти только в вере в Бога, а не на дне бутылки. Не потому ли люди так много пьют, чтобы получить хотя бы поддельное представление о всех этих качествах? Но было бы лучше, если бы они искали истинный источник в Святом Духе Божием, доверившись Иисусу Христу. Да, профессор Боголюбов был прав. В школе нам ничего подобного не рассказывали. Я думаю, что это очень мудрые слова. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Никодим. Слова Христа услышал Никодим о небесах, о духе и о свете, что взрослые и старцы, а не дети, рождаются рождением другим. Беседуя с учителем благим, берег я в душе заветы эти. Правдивее не скажешь о поэте, ведь и ему маяк необходим. Всей волею и преданностью всею я подражать хотел бы фарисею, который так меня опередил. Но нынче я и плачу, и ревную, ведь по ночам он к солнцу приходил, а я и днем желаю тьму ночную».

Счастье! О, счастье! Это миг прекрасный. Чем ярче, тем короче он. Влечет нас счастье зовом властным, как звездная ночью небосклон. Оно летит волшебной птицей, нет сил и слов, чтобы держать. Лишь вешней яркой зорницей мелькнет и скроется, как тать. И вновь темна для нас дорога, бесцветен снова жизни путь, на сердце горечь и тревога. Ведь знаем, счастье не вернуть.

Бремя. О, как часто и часто в ночи явно слышу, твой голос зовет. Говоришь мне, что трудно идти, и ко мне ты всегда вопиешь. Знаю, трудно, я сам на земле за добро поругание нес, но за это в небесной стране воссиял я превыше всех звезд. Да, так часто молитвы твои наполнены горечи, слез, и я сам на колени мои припадал, не стыдяся, что Бог. И как часто ты мне говоришь, нет друзей и родные враги, и порою мучительную грусть ты мне можешь ни с кем разделить. Но ты вспомни ту ночь и ту казнь, разбежались друзья все мои, я один тосковал в смертный час, а к тебе я приду, призови. Говоришь, и так часто ты мне, непосилен твой крест для тебя. Ну ты падаешь, трудно идти, ну взгляни ты теперь на меня. Я избитый, израненный весь, на Голгофу крест свой тащил. И мой ропот слыхал кто в тот день? Я у отца только силы просил. Не тоскуй, не грусти ты подчас, я с тобою так близко всегда. Все, что трудно, смогу понести, не забудь, призови лишь меня. И с тех пор мое трудное все умолилось, упало в глазах, и теперь я могу уж легко, потому что смотрю на Христа».

Пока живы, мы с тоской на прошлое взираем, кладов мы от будущего ждем. Но чтоб дни и годы стали раем, пусть Господь их оросит дождем. Божий дождь не в тщетных устремлениях, а в добре, в любви и в чистоте. И в минутах, и во всех мгновениях будем жить с Христом и во Христе. Будущее в этот миг начнется, если только пожелаем мы. Пусть вода из Божьего колодца поит нас и бережет от тьмы. Толку нет в бесплодных наших планах, все мечты без дела, пустоцвет. Мы когда-то истекали в ранах, Бог из мрака вывел нас на свет. Свет Господний побуждает смело заполнять все наши дни трудом. Пока живы, будем делать дело, чтоб в свой час войти в небесный дом.

Хорошие люди, мы молимся о радости, о чуде, о милости, и малой, и большой. Как хорошо, что есть на свете люди с отзывчивою, чуткою душой. Действительно, какое это чудо, что живо сердце полное красот. Не будь его, то где бы и откуда нам брать огонь, что растопляет лед? Заполнен мир невзгодами, борьбою, растет до неба горести гора. О, пламя человечности, тобою согреты мы для ласки и добра. Пусть слезы, кровь и пот не иссякают во все века до наших скорбных дней, но в это море щедро протекают ручьи добра отзывчивых людей. И потому возможно жить на свете без ожидания страшного конца. О, братья, сестры, будем все, как дети, послушные велениям Отца.

Не жалей, если совесть чиста перед Богом, не изъедено сердце грехом, то безмерно богат ты во многом, и напрасно жалеть о былом. Наша жизнь в этом мире мгновенье, тяжкий крест уж недолго нести. Дай нам, Боже, любовь и терпенье на тернистом Христовом пути. Не жалей о потерянном счастье, не страшись от врагов пострадать. Чем печальнее жизни ненастье, тем прекрасней Христа благодать.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

«За все Христа благодарю» – слова Александра Гулина, музыка Николая Колодочки. «Я пред Христом полниц, прощения, все осознав, в слезах просил, признав грехи, как заблуждение, я жизнь свою Ему вручил. Вставая утром постоянно, в молитве с Ним я говорю, за все те блага, что Он дал мне, за все Творца благодарю. За то, что мир я вижу снова, живу счастливо на земле, что вновь я слышу Божье Слово, за тех детей, что дал Он мне. Не просто так живем мы с вами, известно мне наверняка, что Он, Спаситель, правит нами, Его всесильная рука. Он все мои проблемы знает, по жизни Бог меня ведет. Когда же сил мне не хватает, прошу Христа, и Он дает. За новый день, что Бог послал мне, за восходящую зарю, что Он всегда и всюду с нами, за все Христа благодарю». Раздел ведет Елена Савинок.

Нам пишут из Израиля. Иосиф и братья. Бесконечные военные конфликты в Израиле, угроза превращения их в Третью мировую войну, заставляет всех христиан особенно задуматься о последних днях, о возвращении Иисуса и покаянии Израиля. В связи с этим я предлагаю обратиться не к пророческим книгам, а к хорошо известной нам истории об Иосифе и его братьях. Различные богословы приводят порядка 30 доказательств того, что Иосиф является прообразом Христа. Он был любимым сыном Иакова, а Иисус – «Сей есть сын мой возлюбленный». Освобождение Иосифа из темницы и его возвышение говорят нам о смерти и воскресении Спасителя. Иосиф кормил хлебом все народы во время семилетнего голода, а Иисус кормит нас хлебом духовным, окружает своей заботой. Я привел лишь несколько примеров из множества. Кем же в библейском рассказе выступают братья Иосифа? Они есть Израиль, тот самый Израиль, который отверг Христа. Братья ненавидели Иосифа, а в Евангелии от Иоанна 1.11 сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Когда Иосиф рассказал братьям о своей грядущей славе, то их реакция соответствовала реакции фарисеев и саддукеев, искавших способ убить Господа. В обоих случаях был составлен заговор, и 20 сребреников от продажи Иосифа сопоставимы с 30 сребрениками Иуды Искариота. В заговоре не участвовали Рувим и совсем юный тогда еще Вениамин. Израиль также отверг Мессию в большинстве своем, но все-таки тысячи евреев пошли за апостолами и образовали первые церкви. Как и сегодня, верующие во Христа пребывают в народе Израиля в явном меньшинстве, но слава Богу, что мы есть. Братья отвергли Иосифа, после чего он стал фактически царем в Египте. Иисус был отвергнут Израилем и стал царем всех народов. И, наконец, самое главное – воссоединение братьев с Иосифом, их покаяние символизирует пробуждение Израиля и его грядущее.

Молодых рабов чаще всего использовали на самых тяжелых работах, поэтому братья, скорее всего, полагали, что о их преступлении никто и не узнает. Однако скрыть грех можно от людей, но не от Бога. Спустя 20 с лишним лет голод погнал братьев в Египет, где их ожидала встреча с пока еще неузнанным Иосифом. Что они сообщают о себе? Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». Бытие 42:13. На самом деле только Рувим считал Иосифа погибшим, остальные могли лишь надеяться на это и пытаться вычеркнуть его имя из своей памяти. Точно так же на протяжении 2000 лет поступает еврейский народ. Раввины называют Христа презрительным Иешуа. Расшифровывая эту аббревиатуру, да изгладится имя его и память о нем. Не изгладится. Наступит время, и им самим придется это признать. Иосиф при встрече с братьями пребывает в тяжелом состоянии, оттого он четырежды меняет свои решения. Вначале он обвиняет братьев в соглядотайстве, преступлении, за которое положена смертная казнь. Затем хочет послать одного из них за Вениамином, после заключает их на 3 дня в тюрьму и, наконец, связывает Симеона, отпуская остальных. А что же, братья? И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Бытие 42:21-22. Несправедливое обвинение, тюрьма. Все эти испытания допускает Господь, чтобы привести братьев к покаянию. Но пока мы видим только сожаление о содеянном, осознание того, за что Бог их наказывает. Они не просят прощения у Бога, у Рувима, не догадывающегося о продаже Иосифа в рабство, а по возвращении у отца. Сожаление – всего лишь пассивное переживание о содеянном, в то время как покаяние – решительный шаг. Когда человек переступает через собственное «я», через свою гордыню и просит прощения у Господа и тех людей, кому нанес обиду. Приходит время, и братья вновь вынуждены идти в Египет. Им предстоит выдержать самое сложное испытание – ложное обвинение Вениамина в краже драгоценной чаши. По египетским законам его должны были продать в рабство. Иосифу важно было знать, согласятся ли братья сделать рабом еще одного отцовского любимчика или вступятся за него. Они вступились, вернулись к Иосифу с разорванными от горя одеждами. Иуда произносит пламенную защитную речь, но даже в этом образце красноречия он утверждает, что один брат умер, и ни слова не говорит о своей собственной вине в судьбе брата. После речи Иуды Иосиф расчувствовался и открылся братьям. Он рыдал так, что его плач слышал весь дом фараона. О братьях сказано, что они смутились. 45:3. Смутились от стыда, шока, растерянности. Они не знали, радоваться или горевать от столь неожиданного воскресения брата. Казалось бы, сейчас то и следует склониться перед Иосифом, просить его о прощении. Однако этого не происходит. Еще 17 лет они будут бояться мести Иосифа, невзирая на его заверения: «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». 45:5. Наверное, такое же состояние ожидает хулители имени Иисуса, когда они поймут его мессианскую сущность, но еще не будут готовы призвать его. Семейство Иакова переселилось в Египет. Спустя 17 лет

Отец умер, и непокаявшихся братьев объял страх. Они стали опасаться расправы. И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Бытие 50:15-21. Вот какие последствия непокаянного греха. Все 17 лет у братьев в голове вертелись мысли о грядущей расплате. Но наступил день, когда отступать уже было некуда. Либо Иосиф простит их, либо они погибнут. Многие богословы считают, что братья поначалу лукавят. Ведь Иаков мог попросить лично Иосифа простить братьев, а не велеть передать ему эту просьбу после смерти. Вполне возможно, Иаков вообще так ничего и не узнал о преступлении своих сыновей. Они использовали его имя, его непроизнесенные слова, чтобы задобрить Иосифа. Причем делают они это через слух, либо через других посредников. Лишь услышав о реакции Иосифа, о его плаче, братья приходят к истинному покаянию. Они сами пришли к Иосифу, пали пред его лицом и произнесли заветные слова: «Вот мы, рабы тебе». Близок час, когда перед лицом Иисуса падет неверующий Израиль с готовностью стать рабом Господа. Пока еще еврейский народ отказывается поверить своему Мессии, повторяет отвратительные измышления о нем, записанные в Талмуде и других иудаитских источниках. Ортодоксальные евреи устраивают гонения на тех, кто вручил свое сердце Христу. Но придет время, и согласно пророчествам Иезекииля, Захарии и других, Израиль окажется перед угрозой гибели, полного уничтожения. И тогда народ призовет Христа покаяться за тысячелетнюю хулу на него и скажет: «Вот мы рабы тебе». Иисус простит, как простил Иосиф. Он вернется на землю и спасет свой народ. Нам остается только повторить слова, свидетельствующие сие. Говорит: «Ей гряду скоро». Аминь. «Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Откровение 22:20-21. Леонид Банчик.

плод. Да приносим плод Богу. Римлянам 7:46. Яблоневый груз. Ветвь отяжелела. Яблоки на вкус сочные и зрелые. Красные с боков, ах, какая прелесть! Райский сок плодов, сладкая их спелость. Будем же и мы, словно ветвь с плодами, сочны, свежи, зрелыми делами. Татьяна Жембровская.

прочитала в журнале «Сестра» стихи Юрия Каминского и сбоку от редакции просьба молиться о Юрии Зиновьевиче, что он в больнице, тяжело болен. Заболела душа, не смогла спать и захотелось после молитвы как-то ободрить нашего брата Юрия Зиновьевича. Может быть, этот искренний стих будет ему поддержкой и других побудит к молитве сострадания и любви к нашему христианскому талантливому брату-поэту, который не зарыл свой талант, а радует нас, читателей, и учит любви и милосердию к другим, и особенно к евреям. Слава Господу за него! Я желаю облегчения в здоровье и терпения ему и его жене Валентине. Благослови, Господи, его, твое избранное дитя. Его необычные стихи и удивляют, и радуют, а порой слезы вызывают. Проникновенные, правдивые, глубокие, они не похожи на другие, как и душа его беспокойная, рвущаяся через слова, данные ему Богом. Хочется много сказать о стихах его, но пусть об этом скажет мой простой стих. С молитвой о вас и Юрии Каминском, сестра во Христе Валентина Гербер. Из глубины душевной, словно гейзер, вскипая, вырываются они, собою согревая чье-то сердце, слова стихи, как дети рождены. В высоком измерении духовном, весомые, изящны, непросты, их принимаю слезно и любовно, как неземные странные цветы. О Божьем народе горемычном, об избранном, чтоб помнили всегда, идут к нам строки, строфы необычные, как откровение, как Божия вода. Читаю их, и хочется молиться о том, что в них, о страждущей душе. О Господи, спасибо, как зарницы его слова, рожденные уже. И дай ему, прошу тебя, мой Боже, еще дарить стихи нам, как цветы, в них говорить о самом нужном, сложном, словами неподдельной красоты.

слово редактора. Все, что у нее было. Мы нашли ее через 2 дня. Она лежала с растерзанным горлом в приямке подвального окна, закрытого частой решеткой, на прежнем месте, за большой емкостью с дождевой водой, куда она забралась перед родами и где устроила гнездо для своих котят, было тихо. Мы вылили всю воду, откатили емкость. Котят не было. И тогда мы вспомнили, как в позапрошлую ночь долго и напряженно лаяла наша собака. Вспомнили, как, недоумевая, собирали за забором раскиданные кошачьи чашечки и подстилки. Трое других приблудившихся к нам кошек вели себя странно. Они были до того испуганы, что не выходили из сарая даже к кормушке. И эта убитая кошечка была прежде тоже бездомной. Она пришла к нам беременной и немного покалеченной, кривила шейкой. Может, потому нам и казалось, что она все время заглядывает к нам в глаза. Была пугливой и ласковой одновременно. Мы ее немного откормили. А гнездо для своих котят она нашла сама. И вот ночная трагедия. То ли зверь, то ли кот из расположенного в нескольких десятках метров от нашего дома леса пришел за ее котятами, и она, калеченная и все еще худенькая, вышла ему навстречу и билась. Билась изо всех сил, защищая своих малышей. Как же мы не поняли этого, слыша собачий лай? Как же не пришли ей на помощь? Сколько же ей понадобилось сил, чтобы так взрыхлить и переворочить землю там, где шла битва? Но она оказалась слабее. И только когда ее израненное и истерзанное тело перестало сопротивляться, только после ее последнего вздоха открылся доступ к ее гнезду, к ее драгоценным котятам. Она отдала за них все, что у нее было, свою жизнь. Вчера я опять услышала, что одна молодая женщина собирается идти в Ратхаус в специальный отдел, чтобы просить разрешения на аборт, на убийство своего нерожденного беззащитного малыша. Даже птицы стремятся к гнездовьям своим. Даже реки бегут и бегут к океану, и течение ласковое Гольфстрим гонит волны морские в далекие страны. Только мы окаменели. Птица греет своих нерожденных птенцов, и волчица отдаст свою жизнь за волчонка. Все живое предсмертным своим концом защищает собой своего ребенка. Только мы умерщвляем своих нерожденных. И собака бездомная ищет свой дом, и озябший котенок скребется под дверью, и забытая кукла в траве за углом вся согнулась в сиротство свое, не поверя. Только мы забыли свой небесный адрес. Нужен кров и защита, еда и тепло тем, чей разум стоит много ниже людского. Им достаточно видеть, что солнце взошло, чтобы жизнь свою снова начать на просторах. Только у нас золото выше солнца. Чем же нас разбудить? Кровью, страхом, войной? Божий зов, словно колокол, бьется над миром. Поднимайся, душа, крест бери, и за мной поспеши от земных и фальшивых кумиров. Я очищу тебя, дам дыханье и сил, дам желание жить для больных и уставших. Тихо катятся капли прозрачной росы, словно слезы небес над безумием нашим. Галина Вольф.

Жатва. Собираются птицы на юг, кое-где дерева пожелтели, вышли косари строем на луг, накосить, чтобы зелень на сено. Мы на небо готовы в полет, зреет жатва, отточены косы, взмах широкий, и наш перелет в них оставит закаты и росы. Реки, запах душистых полей, красоту и земную усталость от болезней, суеты, скорбей и разделит небесную радость. Не грусти, кулежись тяжела, видишь, крест, а за ним воскресение, и окончится наша страда, во Христе водворимся мгновенно. Татьяна Жембровская, Россия.

Небо – наш дом. Утром душою небо видеть важно. С ним серость будней легче и светлей. В любой стране окажешься отрадно с ним сердцу и уютней, и теплей. Все потому, что мы пришельцы с неба, душа тоскует терпеливо в нас, и, жаждая божественного хлеба, ждет наше осознание каждый час. А вдруг ее мы так и не услышим в земной неприходящей суете? Душа с рождения тем живет и дышит, вернуться к небу, к родине, мечте. Душа, душа, как много в этом слове заложено невидимым Творцом! Лишь Слово Божие к возврату нас готовит туда, где изначально отчий дом. Валентина Гербер.

и жаждая божественного хлеба. Как ласково ты греешь, солнце нас! Ты согреваешь доброго и злого. Об этом забываем мы подчас, привыкли просто. Что же здесь такого? На то и солнце, чтобы обогревать, на то и луч его, чтобы светиться. Не можем мы ему повелевать, и это не дает нам суетиться. Кто-то желает солнца и тепла, кому-то нужен гром и дождь сегодня. Но все во власти нашего Творца, на все его святая Божья воля. Он греет больше солнца, он велик, он любит всех и призывает к свету, желает вывести из мрака тьмы и призывает к миру всю планету. Чтоб в мире жить, нам всем нужна любовь, надежда, вера и доверие Богу. И рухнут цепи грозные оков, и засияет в небеса дорога. Эрна Гольцов.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134-49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонементно озвученный выпуск или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Мария Хекель, Лина Дерксен,
2: Катерина Гертель,
3: Нелли Ширлинг,
4: Екатерина Гертель,
5: Хелена Зудерман.

У девочек никого нет. Я очень благодарна за подписку на газету «Забытый алтарь». Спасибо огромное Маргарите П. Вы такие далекие, такие близкие по духу. Да простит меня Господь, но я беру смелость обратиться к вам за помощью. Я пенсионерка, мне 62 года. Пенсия 2000 рублей. У меня трое сыновей, теперь у них свои семьи, и двое девочек-близняшек. Я нашла и приняла во имя Божье. С 5-летнего возраста их воспитываю. Сейчас девочкам по 19 лет. Они учатся по специальности «социальный психолог». Одна в университете, вторая в колледже. В настоящее время у одной из девочек расстроилось здоровье, заболели почки и нужны средства на лечение. У нас сейчас все платное. Родных у девочек никого нет, а мне приходится очень трудно с такой малой пенсией. Если на то воля Божья, если Он усмотрит нашу нужду, то мы найдем поддержку сестер и братьев по вере. Девочки мои летом 2006 года приняли водное крещение и верой, правдой служат Господу. В церкви они пением славят Иисуса Христа, занимаются с малыми детьми в воскресной школе. Наша поместная церковь малочисленна и очень небогата, помочь не могут, но на все воля Божья. Если не сможете помочь, то и на это Господня воля. Все принимаю, как из Его любящих рук. Надо уметь жить и в достатке, и в скудости. Ирина Минченкова, Россия. Автор материала «Сестре, дети под капустой».

Молюсь о своей деревне. Я тяжело болел продолжительное время. Температура, сильные боли в почках. Но все это время уповал на Господа Иисуса и верил, что Он поможет исцелиться. И Иисус не дал мне постыдиться, потому что написано: «Всякий верующий в Него не постыдится». Римлянам 10 глава 11 стих. Сейчас я ложусь и встаю без боли, без температуры, без воспаления и без инфекции. Могу снова посещать собрания детей Божьих, петь псалмы. Благодарю, что вы помните меня и продолжаете посылать мне газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Читаю их сам и даю читать жителям Вифезды, а также членам церкви. Думаю, если Бог даст, то этим летом познакомить жителей села Чириковка Есильского района Северо-Казахстанской области с нашей газетой и журналом. Если Господь позволит, хочу поехать в родное село и там благовествовать. Молюсь и верю, что Господь поможет. О своей деревне я молюсь уже не первый год, чтобы Господь послал духовное пробуждение. Прошу, молитесь и вы, и все читатели-христиане, кому не безразлично дело благовестия, потому что время коротко, Господь близко. Хочу через газету сердечно поблагодарить дорогих братьев и сестер, которые послали много аудиокассет и литературы для духовной работы, за их помощь в евангелизации. Все, что вы послали, я получил. Спасибо вам. Токтар Сейпилов, Казахстан.

где нужнее. Читая нашу газету «Забытый алтарь», не могли остаться равнодушными. Особенно трогают письма из-за колючей проволоки, где люди просят о помощи, о подписке на газету. Тогда и задумываешься о том, что тебе хорошо, ты на воле, у тебя есть достаточно литературы для чтения, можешь в библиотеке при церкви взять почитать. А этим и без того наказанным людям не с кем общаться, может даже ни от кого получать письма, не то что еще газету. Вот и решили мы подписать кого-нибудь из тюрьмы на ваше усмотрение, где больше всего нужда. Пусть Господь благословит тех, кто получит эту газету. Ирина Р.

Глава 7. Иисус. Пашка тут же вспомнил Славика из 4 класса, над которым все постоянно издевались и называли его не иначе, как Святошей. Прозвали его так после того, как учительница однажды на весь класс обсмеяла его за то, что у него верующие родители. А когда, несмотря на такой, по общему мнению, позор, он уперся и сказал, что родителей он все равно любит, и именно потому, что они верят в Бога, она с наигранным участием спросила: «Вот как? Ну, а ты, стала быть, у них святоша?» Прозвище пристало накрепко. Вряд ли и сама учительница что-то знала об Иисусе, тем более ученики. Они стали называть его так совсем не по какой-то ассоциации с кем бы то ни было. О настоящем Иисусе они и понятия не имели, а просто так, по инерции. Но то, что над Славой можно теперь издеваться безнаказанно, этот посыл они уловили точно. Мальчику просто прохода не давали в школе. Его дразнили даже первоклашки. Сам Пашка в этом никогда не принимал участия, как, впрочем, ни в чем другом, но и не защищал бедолагу. А один раз даже по какой-то причине дал ему подзатыльник. И Славик взглянул на него и заплакал. Заплакал не от боли, а от того, что Пашка до этого был единственный, кто его не трогал. От остальных он не плакал, привык. И Пашка это понял. Во взгляде Святоши не было страха или злобы, но какое-то растерянное недоумение и печаль. — Что я тебе плохого сделал? — тихо спросил мальчик. — Что? Пашка хотел что-то ответить, но только вобрал голову в плечи, махнул рукой и быстро ретировался. Но вот этот взгляд Святоши не давал ему покоя весь остаток дня. И даже ночью у него горела ладонь, которой он дал этот злосчастный подзатыльник. Наутро Пашка первый подошел к нему после уроков и решительно взял из его руки сумку. Славик съежился. Обычно после этого его сумку начинали пинать по всему коридору. Но Пашка только неловко улыбнулся ему. — Пойдем, я тебя провожу сегодня, — пробормотал он, не глядя ему в глаза. Он боялся увидеть там ту самую печаль. Надо ли говорить о той благодарности, с какой Славик воспринял это предложение? Ведь с угрюмым, нелюдимым Пашкой-второгодником в школе связываться никто не хотел. И надо было видеть, в каком недоумении провожали ученики эту пару таких совершенно разных подростков. Ну да, это, конечно же, на один день, не больше. Но и на следующий день повторилось то же самое, и на последующий, и еще. Вот нашлись уже и другие жертвы для детских жестоких забав, а эта пара так и не разлучалась. И чуть не хватил учительницу удар, когда Пашка впервые за всю учебу поднял руку, чтобы ответить у доски. И с удивлением констатировала она, что не такой уж он и тупой, этот Пашка, как привыкла она считать. Начал он на каждом уроке тянуть руку и отвечать. И как отвечать? Что повлияло на этого твердого троечника с Камчатки? Все, что угодно могла она предположить, за исключением единственного верного — дружба с тем самым верующим мальчиком, родителей которого она так бесцеремонно облила грязью. Именно она, эта дружба, и повлияла на Пашку, потому что Святоша был одаренным мальчиком, и учеба давалась ему легко, что, кстати, еще больше усугубляло негативное к нему отношение не только одноклассников, вот он, зубрила-ядрила, а и учительницы, вынужденная хоть иногда вызывать его к доске, и наперед, зная, что он готов к ответу, она с насмешкой предваряла свой вызов вопросом. «Ну как, успел вызубрить сегодняшний урок?» И, не дожидаясь ответа, который был ей как бы и не нужен, ясно, мол, что вызубрил, ну тогда иди к доске. Сказать, что они беседовали между собой и о чем-то особенном, нельзя. О чем таком особенном могли говорить подростки 12-13 лет?
Но святоша мог так доходчиво объяснить никак не поддававшуюся задачку или упражнение по-русскому, что у Пашки не сразу, но проявился интерес к учебе. Однажды Пашка после 2-3 читок стихотворения пересказал его наизусть, и Славик искренне изумился. «Паш, вот это у тебя память так память! Почему же ты не отвечаешь никогда? Стесняешься?» И Пашке пришлось признаться, что он не просто стесняется, а еще и боится. Как огня боится выходить к доске, потому что язык к небу прилипает. Глаза Славика загорелись радостью. «А ты не бойся, ты попроси Боженьку дать тебе смелости. Я ведь тоже боялся. Ох, посильнее твоего боялся. А молился, молился и разбоялся. Попробуй, Паш, вот увидишь». Его восторг и радость за друга, а они уже считались друзьями, были столь очевидны, что и сам Пашка вдруг почувствовал себя не столь и ущербным и решил с замиранием сердца. «Надо попробовать». «Ты только, Славик, того!» — замялся он. «Не говори пока никому. Ну что, молиться?» «А я и не буду говорить никому», — согласился тот. «Мой папка говорит, что молиться надо так, чтобы никто не слышал, только чтобы ты был и Бог, а кто на люди молится, тот для виду это делает». Вот так Пашка впервые и помолился, украдкой даже от матери, на ту иконку Пресвятой Девы, потому что она и была для него Боженькой. Мама же всегда так говорила: «Возьми там, за божничкой». За иконкой, значит. И то ли сам себя убедил, то ли еще что, но вызвался он отвечать на другой же день. И выровнялась Пашкина успеваемость, хорошие отметки появились. Но как неожиданно возникла их дружба со Славиком, так же внезапно она и закончилась. Исчез Славик, враз и бесследно. И даже от соседей ничего не мог Пашка дознаться. Один только слух и был, что увезли их всех ночью, всех шестерых, включая троих детей и старенькую бабушку. А кто увез куда, о том ни слуху, ни духу. Что до школы, то так прицикнула учительница на Пашку за его расспросы о Славике, что в одночасье вернула его в разряд нелюдимых и отстающих. Ни одного раза больше не поднял он руку на уроках. Снова замкнулся парень в себе и больше никого в душу свою не допускал. Сам не зная почему, Пашка все это сейчас рассказал тете Даше, и только тут увидел, с каким волнением слушала она его. «Жалко было расставаться с ним?» — спросила она. «Конечно, кто кроме меня его защитит? Я бы хотел, чтобы его никто не обижал». Она быстро подошла к нему и прижала к своей груди. «Это хорошо, это очень хорошо, Паша, что у тебя доброе сердце. Я уверена, что Бог не оставит тебя в этом мире. Ты найдешь его так же, как нашел его твой Славик. Только всегда оставайся на стороне слабых. Видишь, Бог так устроил, чтобы ты все-таки узнал про своего друга». «Ты знаешь, где он?» — привстал Пашка с топчана и поправился. «Они». Все они, и бабушка, и дети, и отец с матерью. Не то чтобы точно, но знаю. Знаю, что опоздала машина милицейская упечь их в тюрьму. Братья наши успели до этого их спрятать у себя, а потом и вовсе в другие края подались они, а пока на свободе. Пашка так и расплылся в улыбке. Но хоть и обрадовался он такому раскладу, но не ускользнуло от него слово «братья». «Тетя Даш, а ты говорила, что всех твоих родных война выкосила, а теперь говоришь «братья». «Это братья во Христе, Паша, как и сестры. Это те, которые к тебе приходили? А от кого они прячутся все время?» «От того, от кого спряталась семья твоего друга Славика. Потом как-нибудь я тебе все расскажу». «Обязательно расскажу, Паша, не огорчайся», — добавила она, увидев его расстроенное лицо. «Вот будешь приходить ко мне после того, как все с твоей мамой образуется, тогда и расскажу. Ей недолго уж лежать осталось». Всеми новостями охотно делилась она с Пашей.
Но стоило завести речь о матери, сразу уводил разговор в сторону или вовсе его сворачивала. Сама она с утра до вечера работала на швейной фабрике недалеко от дома и в обеденный перерыв бежала домой, чтобы покормить имеющихся у нее корову с теленком, кур и уток. На скорую руку перехватывала кое-что сама и опять убегала на работу. И так изо дня в день. Вот тут совсем кстати и погодился Пашка. Недели через две он уже выздоровел настолько, что стал вести немудреное хозяйство тети Даши. С огромным желанием взялся он присматривать днем за всей этой мычащей, кудахтающей, крякающей братьей и довольно быстро разобрался, кто из них что предпочитает. «Ой, Паша, да тебе б в деревне жить, — умилялась тетя Даша. У тебя ж к ним подход есть и сноровка, и желание возиться с ними. Ну, чем не животновод?» Но ненадолго хватило Пашке такого запала. Как понравилось на первых порах, так вскоре и разонравилось. Все чаще с нарастающей тоской поглядывал он на улицу, и почесывались руки при памяти о его разбойных налетах на сараи горожан. Ушли в небытие те страхи, клятвы и зароки, которые давал себе. Все больше романтики навевали воспоминания о былых делах с разудалой шпаной. Короче говоря, опротивило ему возиться с животными и буквально одолело желание снова почувствовать тот будоражащий душу риск. А что риск тот бывает погибельным, и что от него совсем недавно спасла его болезнь, как-то поистерлось из памяти. Стал Пашка сохнуть по воле, ну а повод, известное дело, не заставил себя долго ждать. Сидит он как-то на заваленке у дома, обдумывая, как бы половче уйти от доброй тети Даши, чтобы не обидеть ее. Весеннее солнышко уже греет вовсю, и до того разморило Пашку, аж в сон клонит, даже лень повернуться и взглянуть на остановившуюся со скрипом у ворот телегу. Обернулся бы, может, и успел бы куда схорониться, но вскинул глаза только тогда, когда тень ему солнце заслонило. И стоял перед ним, помахивая кнутом, никто иной, как его отчим, Петр. В другой руке у него был какой-то узел. Совсем о его существовании забыл Пашка. А он, вот он, щелками глаз так и буравит пасынка. «Очухался?» — громко спрашивает вместо приветствия. Пашке непонятно, к какому времени отнести вопрос. То ли от болезни имеется в виду, то ли от того, что отчима увидел. Только промахнулся отчим, если думал, что Пашка все так же боится его. Ровно настолько же сузил он свои глаза и прошипел с вызовом тем же вопросом: «А ты?» — очухался и встал, опираясь на крепкий батажок. И сам удивился. Ростом-то он почти вровень с отчимом стал. Вымахал за зиму, за время болезни. Не одна, стала быть, беда в болезни кроется. Есть и положительный момент. Опешил от такой наглости Петр, а потом и струсил. Неспроста ведь такой смелый выродок. Оглянулся по сторонам. Да нет никого вроде, повеселел. Ишь ты, расхрабрился как! Усмехается. Или забыл. И кнутик показывает. И кнутиком по голяшкам щегольских яловых сапог постукивает. «Помню», — усмехнулся и Пашка. Видел он, как забегали глазки отчима. И что это означает, он прекрасно знал по себе. Страх это. Ну и осмелел совсем. И повторил со значением. «Еще как помню. Вот поэтому и остерегаться ты должен, батяня». Презрительно цвиркнул он слюной в сторону. «И лучше тебе не попадаться нам на глаза». «Или сейчас позвать корешей», — сблефовал он, махнув батажком внутрь дома. И отчим поверил и спасовал. «Я не за этим пришел», — более мирно сказал он, не спуская глаз с дверей дома. «Я с твоей хозяйкой пришел договориться. Если насчет коровы или теленка, то на работе она. Насчет тебя». «Ого!» — присвистнул Пашка. «А что такое?»
чтобы ты жил и дальше у нее. Мы с твоей матерью будем ей платить, если договоримся». «Мамка так хочет!» — у Пашки задрожал голос. «Мама, мы все так хотим. Нас теперь трое, понял? Трое. Сын у нас родился, и мы не хотим, чтобы ты заразил его своей болезнью, понял? Вот, может, через год-два, тогда пожалуйста. А пока в нашем доме не появляйся, понял?» По мере того, как он говорил, голос его становился все жестче. Во-первых, удостоверился, что нет здесь у Пашки подмоги. Во-вторых, увидел, что поверг Пашку в состояние ступора. «Ладно, вот твои шмотки кое-какие, да метрика там на всякий случай. А Дарье скажи, что я, мол, приходил». И совсем приказным уже тоном скомандовал. «Пусть теперь сама ко мне зайдет, а твоего духу, чтобы не было. Все, прощевай». Продолжение следует.

0: оценю твой поступок. Из статьи «Хотел, чтобы стены заговорили». Забытый алтарь, второй номер. Я узнала, что Борислав, который сам не на свободе, жертвует газету Андрею, понимая, что тому она сейчас просто необходима. Но мысль, что Борислав отрывает от себя нечто важное, не позволила остаться мне равнодушной. Господь положил на сердце оплатить подписку для Борислава. Ценю его поступок. Побольше бы было на земле людей, у которых на первом месте стремление принести пользу ближнему. Если же о Бориславе кто-то позаботился, то прошу оформить подписку Илье Эрденкову. По его просьбе в заметке «Взял от нечего делать». Забытый алтарь, номер 7. Хочу, чтобы мое имя осталось в тайне по библейскому принципу. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Для меня главное — покаяние души. Хочется хоть в малом быть полезной Господу. Без подписки.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1: Галатам, 5 глава, с 22 по 26 стихи. О любви сегодня говорят много и говорят повсюду. И те, кто желает получать любовь, также и те, кто стремится ее отдавать. Но последних, к сожалению, меньше. Все желают ее получать. Как очевидно из Писания, любовь – это главная составляющая плода Духа. Внимательный слушатель, наверное, заметил, что последние выпуски журнала «Христианин сегодня» посвящены теме плода. Это, по нашему мнению, актуально. Мы все, в большей или меньшей степени, приносим какой-нибудь плод. Как выразился однажды один христианин, каждый из нас, даже самый плохой, может быть для кого-то примером. Это действительно так, но каким примером? Важно не просто стать примером, а быть добрым примером. Как важно в жизни след оставить, еще важней не наследить.

0: Как важно в жизни след оставить, еще важней не наследить. Оставить после себя след. Возможно, это неплохое желание, но какой же это след? Может быть, это наше потомство? Может быть, наши комфортабельные, уютные дома? Может быть, наше служение искусству, музыке, архитектуре, поэзии? Что же это за след? И не скажут ли будущие поколения о нас, что мы наследили в жизни? Как важно в жизни след оставить, еще важней не наследить. В этом выпуске журнала мы хотим говорить о любви. Но о какой любви? В Библии мы находим очень много того, к чему может устремляться любовь человека. Например, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Евангелие по Луке, 10 глава, 27 стих. Здесь мы находим три объекта любви. Бог, «Возлюби Господа Бога твоего». Об этом мы уже говорили частично в шестом выпуске журнала. Человек, названный ближним,
1: ближнего твоего,
0: и, наконец, сам проявляющий любовь к ближнему,
1: как самого себя.
0: Есть еще некоторые объекты любви, например,
1: корень всех зол есть сребролюбие.
0: Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Или
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей».
0: Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Это далеко не полный перечень объектов любви, встречающихся на страницах Священного Писания. Сегодня же мы поговорим о вышеназванных, о любви к ближним, о сребролюбии и о любви к миру. Итак, вашему вниманию 15-й выпуск аудиожурнала

0: Бей звенящее, или кивал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится.
1: Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стихи. Неплохо, не правда ли, если бы нас любили такой жертвенной любовью? Да почаще. Все желают получать такую любовь, но кто же может проявить ее? Возможно ли это вообще? Может быть, это всего лишь этимология? Вот если бы была возможность спросить у автора этих слов, а проявляет ли он сам такую любовь, как это очень часто делают современники, упрекая друг друга. Заметим, автор этих строк сказал:
0: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею».
1: Апостол Павел мог так говорить, потому что он всей своей жизнью показал эту любовь. И его письма, в которых мы можем увидеть эту любовь, а также книга «Деяний апостолов» показывают это практически. Безусловно, и у него были тоже слабости и ошибки, которые Библия не скрывает, так как он был человеком таким же, как и мы. Однако не совсем таким, как мы. Кто из современников дерзнет сказать, как он?
0: «Посему умоляю вас, подражайте мне».
1: 1 Коринфянам 4:16. «Сколько сегодня вокруг нас и среди нас меди звенящей и кимвалов звучащих, красиво говорящих о любви. И попробуй затронь таковых. Они тут же представят наглядные доказательства этой мнимой любви». Они исполнены добродетели, но только тогда, когда это выгодно, или когда их видят люди, чтобы их похвалили.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
1: Матфея, 23 глава, 23 стих. Заметим, оставили веру. Они очень красноречивые молитвенники, но только в присутствии публики.
0: «Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
1: Евангелие по Марку 12:40. Не похожи ли очень часто и мы на таковых? Проверим себя, дорогие христиане, пока еще есть время для такой проверки, и если мы не желаем быть ладикийцами, которым все безразлично.
0: «Богат, разбогател и ни в чем не имею нужды».
1: Откровение 3:17. К сожалению, такое состояние очевидно уже у многих, если не у большинства. Но не будем забывать, что такое состояние мерзко и противно Богу, и в конце концов Он извергнет, буквально изблюет таковых и не признает их своими. Как сильно сегодня заметно, что любовь проявляется многими к деньгам и к миру. Как очевидно сегодня поражение материальным в христианстве, даже у тех, кто в недалеком прошлом самоотреченно страдал за Христа. У кого есть одно, желают иметь два, у кого есть два, нужно иметь три, и так по нарастающей. В сердцах и жизни многих заметно равнение на соседа, а не на слово Бога. Будет ли Господь доволен этим? Не должен ли Он, как сказал об этом в Своем Слове, начать свой суд с дома Бога? 1 Петра 4:17.
0: «О, если бы мы судили сами себя,
1: чтобы Ему не приходилось судить нас». 1 Коринфянам 11:31. «Не будем забывать».
0: «Да ревности любит Дух, живущий в нас».
1: Иакова 4 глава 5 стих.

0: Если это будет год или два, или больше, что произойдет тогда?
1: Желаем же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование.
0: Послание Евреям, 6 глава, 11 и 12 стихи. Проявлять милосердие, жертвовать чем-нибудь, особенно тогда, когда этого никто не увидит, очень уж трудно многим верующим. Почему же? Не потому ли, что мир смеется над теми, кто проявляет самоотречение и смирение, считая таких слабаками?
1: Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
0: Евангелие по Матфею, 6 глава, со 2 по 4 стихи. Все это для нас, христиан, не ново, не так ли? Мы много раз прочитали эти места в Библии, те, кто вообще читают ее, но мы и так склонны все быстро забывать. Равнение на соседа сбивает нас с толку. Быть белой вороной никто не хочет, или мало таких, кто смиряется с этим. Еще меньше тех, кто радуется этому, шагая со Христом вне стана, нося его поругание. Евреям 13:13. Как мало мы сегодня похожи на первых христиан, о которых Дух Святой пишет.
1: «Вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбя, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит».
0: Послание Евреям, 10 глава, с 32 по 37 стихи.

0: черным цветом говорят:
1: «Ты белая? О, как несовременен твой наряд! Ты смелая? Вороной белой быть и стыд, и смех! Ты странная, и перья у тебя не как у всех, все равные. Ты хочешь отличаться от других, ишь важно. Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они и засмеют, и заклюют, запачкают, и перья белые твои помнут, заплачешь ты. О, будь как все, вороной черной стань, не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, получится. Ты сажей этой крылья перекрась, да перышко, тогда без страха встаю черных в лаз. Ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть, ты равная.
0: Вам никогда меня не обмануть, я странная. Над крыльями смеются, ну пусть, да, белый. Клюют за белый цвет, я не боюсь, да, смелая. Кому-то режет глаз в знак белых крыл, не нравится? Меня Бог птицей белой сотворил, я радуюсь. Чужая, знаю, средь вороньих стай и лишняя, но не хочу вороной черной стать. Все ближе мне вот этот чистый-чистый белый цвет. Что сделаю? Роднее цвета и не было, и нет. Я белая. Вечерний час, и солнышко зашло. Не верится, мелькнуло чье-то белое крыло и светится. Еще я вижу белых птиц, все в воздухе. Взлетаю к ним. О, сколько милых

0: Истинному христианину нетрудно проявлять любовь. Это неотъемлемый компонент его духовной жизни. Не он проявляет ее, но Дух Святой, живущий в нем. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Однако и он может дать место плоти и утратить это святое состояние жертвенной любви, оскорбив Духа Святого или угошая его. По праву называют любовь, представленную в 13 главе 1 Коринфянам, божественной любовью, любовью самого Бога. Ветхое естество, то есть душа, нерожденная свыше, никогда не сможет проявить такой любви. Напротив, такое сердце, каменное от природы сердце, исполнено эгоизма и стремления угождать только самому себе. Оно может проявить в какие-то моменты нечто похожее на любовь. Но все то, что движимо эгоизмом и стремлением к славе и превозношению, даже если это преподносится как любовь и жертва, очень скоро проявит себя в истинном свете. Долготерпение, милосердие, отсутствие превозношения и зависти – все это совершенно чуждо и непонятно невозрожденной душе. И такие проявления в христианах раздражают мирских людей, вызывая в их адрес презрение, насмешки и незаслуженную дискриминацию. Обратим внимание еще на один компонент неподдельной любви.
1: Не радуется неправде, а зарадуется истине.
0: Неправдой или неправедностью в Писании охарактеризовано все, что не соответствует Богу, Его святости и Его принципам. Истинная христианская любовь не будет терпеть никакой нечистоты в среде христиан, но, напротив,
1: искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего.
0: Притча Соломона 27:6.
1: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа
0: или света
1: состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».
0: Послание Ефесянам 5 глава с 8 по 11 стихи. Бог есть не только любовь, но и свет. И поскольку Писание показывает, насколько Бог объединяет нас со Христом, согласно своему естеству, то, показав нам привилегию любить так, как Он сам возлюбил нас во Христе, теперь оно показывает, что мы сделались светом в Господе. Но здесь не сказано, что мы любовь. Это было бы преувеличением и ложью. Любовь есть сущность Бога. Но это и высшая наша привилегия в Нем. В Его собственных деяниях любовь не имеет побуждения или источника, за исключением Его самого. Но это не является истиной по отношению к нам. Нам же необходимы побудительные мотивы и цели, и поэтому о нас нельзя сказать, что мы есть любовь. Потому что не мы, но один только Бог действует от Своего имени именно как любовь. Невозможно, чтобы тварь была таковой или поступала так, и поэтому никогда не говорят, что тварь есть любовь. Но в каждом рожденном свыше, в новом естестве, существует любовь божественного рода, о которой говорят, что она есть свет, потому что в этом заключается необходимость для нового естества. Невозможно, чтобы новое естество спокойно смотрело на грех, ибо сама его суть состоит в отрицании и обличении всего, что противно Богу. Оно остро ощущает грех, выявляет и глубоко презирает его. Поэтому о нас говорят, что мы – свет в Господе. И нам необходимо отбросить смертное, заслоняющее свет и мешающее ему. Дорогие христиане, не будем стыдиться христианской жизни, проявления христианской любви, терпеливой, нежной, заботящейся о других, о святости и чистоте Церкви Бога и не думающей о себе. И в эти последние дни христианства, да и вообще в последние дни существования этого мира, Господь хочет иметь светильник, тех, кто будет жить в этом мире, как Он. Вспомним.
1: «В полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
0: Евангелие по Матфею, 25 глава, 6 и 7 стихи. «Все девы, и мудрые, и неразумные, сначала уснули, потом проснулись, встали и поправили свои светильники». И именно тут так красноречиво обнаружилось, кто имеет масло, а кто нет. Наше исповедание, наше свидетельство в эти последние, исполненные лукавства и соблазнов дни, покажет наличие или отсутствие помазания, масла, Духа Святого. Господь Иисус сказал о последних днях так:
1: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
0: Евангелие по Луке, 18 глава, 8 стих. Почему Он так сказал? Не потому ли, что так незаметно будет вера? Мы уверены, что речь здесь идет и о принципах веры, и о практическом ее проявлении. Многие сегодня, поправив свои светильники, вышли навстречу жениху. То тут, то там слышны пробужденные призывы к ожиданию Господа. Но как очевидно отсутствие масла у многих христиан в их исповедании? И много ли нужно времени, чтобы увидеть это?
1: Большая часть из братьев Господа, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться.
0: Послание Филиппийцам, 1 глава с 14 по 18 стихи. Позвольте спросить, как мог апостол Павел увидеть, что некоторые проповедуют Слово Бога притворно? По зависти и любопрению. Ведь зависть и стремление к спорам или прениям – это невидимые вещи. Для духовного ума и взора это не доставит затруднения. Чем больше мы находимся в присутствии Господа, тем более мы отделены от греха и мира. Тем отчетливее мы различаем все, что исходит не от доброго пастыря, а от ветхого человека. Даже если это имеет видимость религиозной ревности и рвения. Как заметно сегодня у многих христиан, особенно у молодых, заимствование религиозных фраз и действий у других, религиозная начитанность и отсутствие истинного духовного знания и убеждения, полученного от Бога из Его Слова и основанного на личном опыте, то бишь пережитого лично. Вместо того, чтобы правильно применить чьи-то верно высказанные мысли, испытать свое сердце, проверить свои пути и осудить во свете Писания все неверные шаги и действия, христиане перенимают чужой опыт с тем, чтобы самим похвастать этим. Но проходит немного времени, и показывается истинная картина того, что есть на самом деле. Куда дует ветер, туда и склоняются такие христиане. О, да пробудит Господь сегодня нас и откроет наши глаза, чтобы мы могли видеть себя в Его свете. Сегодня, как никогда раньше, все говорят о приближении конца земной истории человечества, верующие и неверующие. И сегодня, как никогда раньше, звучит повсеместно призыв ко спасению различными средствами, на разных языках, через самых разных людей. Если и найдутся такие люди, которые не поверят и не примут спасение, предложенное Богом, то только лишь по своему упрямству и тупости. Не потому, что не слышали, не знали, не поняли. Но мне хочется спросить христиан, сколько мы, каждый из нас лично, сегодня сделали для того, чтобы грешники услышали о Христе? Что мы сделали для этого? Может быть и так, что наши уста громко и красиво говорят о Нем, но как с нашей жизнью? Исповедуем ли мы своей жизнью Христа? Или, может быть, мы отождествляемся с миром, и наша жизнь мало от Него отличается? Заметим, исповедовать Христа значит занять место, которое занимает Он в мире. Это место презрения и ненависти от мира за отделение от Него. Если действительно наша жизнь является собой Христа, то не заставит ожидать себя результат. Найдутся те, кто вместе с нами будет искать Его.
1: «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою».
0: Книга Песни Песней, 6 глава, 1 стих. Сколько душ наша жизнь привела к подобным вопросам? А может быть, мы сами не знаем, куда пошел наш возлюбленный? Тогда по праву возникает вопрос, а действительно ли Он, Господь Иисус Христос, наш возлюбленный? Или нашим возлюбленным являются мир, деньги, машины, работа, жена, дети и так далее? Господь Иисус сказал:
1: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником».
0: Евангелие по Луке, 14 глава, 26 и 33 стихи. Величайшая и благословеннейшая истина состоит в том, чтобы Господь всегда был перед нами, и при этом, чтобы мы думали о других с той любовью, которой нет нужды искать величия или изображать это величие, превозносясь над другими. Любовь ко Христу доказывает свое величие служением другим. Но чем больше мы смотрим на свою любовь, тем больше мы видим, что она так ничтожна и слаба по сравнению с той любовью, что нам открыта Христом явлена во Христе. Я знаю, что намного легче говорить об этих вещах, чем делать так, как говорим. И мы часто испытываем немало разочарований в вопросе проявления любви. Но речь здесь идет больше не о личном опыте, а о воле Бога и его нормах в жизни христианина.
1: Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам.
0: Послание евреям, 10 глава, 24 стих. И поэтому мы можем и должны стремиться подражать Господу Иисусу и в этом. Ибо Писание говорит:
1: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
0: Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. «Да поможет Он нам и в этом».

0: В седую даль веков взирая, я вижу благодать и луч, что в верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. По книге Андрея Миллера «История христианской церкви», издательство ГБФАУ «Благая весть». Продолжение. Еще тогда, когда Господь Иисус был на земле, говоря о своей церкви, Он сказал Петру:
1: «И дам тебе ключи Царства Небесного».
0: Церковь, созданная Христом, и Царство Небес, открытое Петром – это два весьма различных понятия. В христианстве эти выражения очень часто употребляются синонимично, будто бы оба они означают одно и то же. Богословы всех времен писали об этих двух понятиях весьма запутанно и сбивчиво. Невозможно верно преподавать Слово Бога, не придав свои пути управлению Его. Мы не должны путать того, что строит сам Христос, с тем, что делают люди как его орудия, будь то через проповедь, или через крещение, или через что-нибудь иное. Церковь, тело Христа, построена на исповедании, что Он, воскресший и прославленный, есть Сын Бога Живого. Всякая воистину возрожденная душа, прежде чем она вступит в какие-либо отношения с земной церковью, в первую очередь имеет дело с самим Христом. В сравнении с этим, царство намного обширнее, ибо оно включает в себя все крещенные души, бесчисленное множество христианских исповедников, как истинных, так и ложных. Христос не сказал Петру, что он хочет дать ему ключи от церкви или же от неба. Это дало бы защитникам системы папства, по крайней мере, повод. Но он сказал:
1: «И дам тебе ключи Царства Небесного».
0: Ключи, как кто-то метко подметил, нужны не для того, чтобы строить церковь, а для того, чтобы открывать и закрывать двери. И Господь доверил Петру почетное задание открыть дверь в царство сначала иудеям, а затем язычникам. Сравните Деяния апостолам 2 глава и 10 глава. Когда же Господь говорит о церкви, его речь звучит совершенно иначе. Она проста, убедительна и определенна. Он говорит не о царстве, не об управлении, а просто
1: «Церковь моя».
0: Какая полнота заключена в этих немногих словах? Проникновение в помыслы Христа относительно Его Церкви рождает в сердцах верующих понимание Его благосклонности к Своей Церкви, которую невозможно выразить словами. Отчасти это выражено словами
1: «на этой скале».
0: Этим Господь как бы говорит: «Слава моей личности и сила моего воскресения составляют незыблемый краеугольный камень моей Церкви». Приложим к этому еще слова
1: «я создам»,
0: и увидим, что относительно церкви,
1: которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем,
0: все находится в руках самого Христа. Вход в Царство Небес. Как мы уже увидели, Господь исключительным образом поручил Петру домоправление царства. Слово «царство» берет свое начало в Ветхом Завете. Выражение же «царство небесное» впервые появляется в Евангелии по Матфею, где евангелист имеет в виду главным образом Израиль и исполнение обетований. Снисхождение Царства Небес на землю в силе и славе личности Мессии было исконным естественным ожиданием всех богобоязненных иудеев. Иоанн Креститель, как предтеча Господа, возвещал, что приблизилось Царство Небес. Иудеи же, вместо того, чтобы принять своего Мессию, отвергли и распяли его. И тем самым ожидаемое иудеями царство было отвержено. Тем не менее, оно снизошло в иной форме. С тех пор, как отверженный Мессия вознесся на небо и триумфально занял место одесную, справа Отца, Царству Небес положено начало. Царь теперь на небесах, и, как говорит пророк Даниил, небеса имеют власть и управляют землей, хотя еще не в открытой форме. Со дня вознесения Господа до Его второго пришествия Царство Небес сокрыто тайной. Евангелие по Матфею, 13 глава. Как только Он явится в Своей великолепной славе, Царство станет явным. Начало домоправления для обоих классов, иудеев и язычников, было поручено Петру. Он исполнял это, взирая на иудеев, Деяния апостола 2 глава, и на язычников, Деяния апостола 10 глава. Однако мы всегда должны помнить, что церковь, или же собрание Бога и Царство Небес, не одно и то же. Стирание различий между этими двумя понятиями, как это было в древности в пузеизме, папстве и во всех человеческих системах, в христианстве будет рассмотрено далее. Пузеизм – это мощная партия в английской высшей церкви, чье стремление было направлено на полнейший отказ от католицизма. Следующее замечание о плевелах на поле непосредственно трактует эту тему, хотя в более поздний период времени это стали относить к так называемому капитулу – коллегии духовных лиц. Притча о плевелах. В Евангелии по Матфею в 13 главе 24 и 25 стихами мы читаем:
1: «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел».
0: Здесь мы видим точную картину того, во что превратилось исповедание имени Христа. Два начала слились в одно. Зло проникло в среду христианства. В первую очередь это произошло из-за недостатка бодрствования самих христиан. Они все больше впадали в беззаботность и, наконец, уснули. Тогда пришел враг и посеял плевелы. Начало этому было положено уже в самом раннем периоде христианства. Зародыши этого мы находим уже в книге Деяний апостолов, но еще больше в посланиях. Первое послание Фессалоникийцам, написанное апостолом Павлом, было первым боговдохновенным посланием. Второе появилось вскоре после первого. И уже тогда Павел уведомлял Фессалоникийцев о том, что тайна беззакония уже в действии, и сообщал им, что придет отступление и откроется человек греха, сын погибели, будет действовать не тайно, а открыто, и тогда явится Господь и истребит беззаконников. Тайна беззакония явилась с посевом плевел, о которых говорится в притче, и они тесно взаимосвязаны между собой. Вскоре после посева добрые семена выросли и принесли плод. Но когда появилось христианство и стало повсеместно распространяться, показались и плевелы. Очевидно, они были посеяны непосредственно после добрых семян. Сатана постоянно стремится разрушить дело Бога, как бы и где бы оно ни происходило. Едва человек был создан, он послушался слов змея и пал. Едва Бог дал закон, он тотчас был нарушен, даже прежде чем попал в руки израильтян. Такова история человеческой природы. Вред на поле нанесен и не устранен, и поныне плевелы не исторгнуты с поля, над ними еще не произведен суд. Говорит ли это о том, что мы должны терпеть плевелы в церкви? Если бы Царство Небес имело то же самое значение, что и церковь, то в последнее не должно было бы практиковать никакого наказания, а нечистота плоти и духа должна была бы быть терпима в ее среде. Из этого вытекает, насколько важно понимать разницу между церковью и царством. Господь запрещает удалять плевел из поля.
1: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы».
0: Евангелие по Матфею 13:30. То есть до тех пор, пока Господь не явится для суда. Итак, если бы Царство Небес и Церковь были бы одно и то же, то, я повторяю, из этого должно было бы следовать, что зло, будь оно даже открытым и явным, нельзя было бы исторгать до дня суда. Как же важно на этом основании проводить четкую разницу между этими двумя понятиями, что, к сожалению, делается многими христианами недостаточно решительно. Каково же значение притчи? Она не имеет ничего общего с церковью и с церковным общением. Это, как и сказано, повествование о Царстве Небес. Это речь о христианском исповедании, которое может быть верным или неверным. Все исповедники имени Христа, будь то язычники, копты, лютеране, римские католики, протестанты и другие, истинно верующие и лживые безбожники, все относятся к Царству Небес. Всякий, кто зримо не является иудеем или язычником, но исповедует имя Христа, хотя бы внешне, находится в этом царстве. Будь он даже морально нечистоплотен или еретичен, его нельзя исторгать из Царства Небес. Однако будет ли верным допускать кого-нибудь из таких к вечере Господа? Сохрани нас Бог от такой мысли. Если кто живет в явном грехе, то его, если он является членом церкви, должно исключить, но его нельзя исключить из Царства Небес. Это в действительности могло бы произойти лишь на том основании, если бы этого человека лишили жизни, ибо только это могло бы устранить требование не исторгать плевелы. И на самом деле, вскоре после отшествия апостола, светское христианство начало таким способом уничтожать плевелы. Временные наказания заняли место церковной дисциплины, были составлены уставы и законы, на основании которых всех, противящихся им, можно было предавать в руки государственного правосудия. Если кто-нибудь не почитал так называемую церковь, того лишали жизни. Именно таким образом обнаружилось зло, о котором котором предупреждал Господь своих учеников. Император Константин пользовался мечом, чтобы держать в узде церковных преступников, поскольку он и его последователи стремились временными наказаниями очистить церковь и уничтожить плевелы. Возьмем, к примеру, римскую церковь. Она настолько перепутала понятие церковь и царство небес, что взяла на вооружение мирскую власть сжигать еретиков. Она при этом ничуть не намерена признать свою вину и покаяться, но наоборот, бахвалится своей непогрешимостью. Полагая, будто бы ее жертвы и есть плевелы, она уничтожала их, лишая их жизни и исторгала их из царства небес. Вполне возможно, что в церкви могут находиться люди, которые бесчестят имя Бога, но мы должны предавать их только в руки Бога. Однако это не снимает христианской ответственности по отношению к тем, кто собирается за трапезу Господа. В Священном Писании мы находим места, относящиеся к церкви и проливающие свет на этот вопрос.
1: Поле есть мир.
0: Церковь же в прямом смысле включает в себя лишь таких членов, о которых можно предполагать, что они есть члены тела Христа. В первом послании к Коринфянам Святой Дух показывает нам истинную природу церковного наказания. Приведем к примеру такое. Некоторые христиане впали в грех и живут в нем. Вот я спрашиваю, неужели можно признавать таких христиан членами тела Христа? Конечно, нет. Может, конечно, случиться, что истинно верующий впадет в явный грех? Церковь должна все точно разузнать, ее обязанность довести до согрешившего всю неприглядность соделанного им, сказать о том, какой суд Бога постигнет его, если он и дальше пойдет по этому пути. Если же допускать такого до участия в трапезе Господа, то это значит делать Господа соучастником того греха. Здесь дело касается не вопроса, обращенная ли эта душа или нет. Если она не обращенная, то она вообще не принадлежит к церкви. Если она обращенная, то грех не должен властвовать над ней. Зло не должно быть вырываемо из Царства Небес, но оно должно быть удалено из церкви. Слово Бога относительно этих двух истин говорит весьма ясно и определенно. Если какой христианин впадет в явный грех, то церковь не должна терпеть такого в своих рядах, поскольку она призвана сама производить суд над грехом со всяким долготерпением. Что же касается суда над необращенными, то это дело самого Господа. Он свершит суд над всяким нечестием в день страшного суда. Это урок, который дается нам притчей о плевелах. Здесь нам дано весьма серьезное изображение христианства. Как истина то, что Сын Человека посеял доброе семя, так же истина и то, что враг человеческих душ посеял злое семя. И вот они оба взошли. Зло в настоящее время не может быть удалено. Против зла, стремящегося проникнуть в церковь, есть средство избавления. Но оно не предназначено для зла, которое в мире. Из Священного Писания, равно как и из уроков истории, ясно видно, что великое заблуждение, в которое впала церковь, основано на смешивании двух понятий – плевел и пшеницы. То есть, другими словами, на допущении необращенных к обязанностям церкви наряду с теми, кто воистину обращен и рожден от Бога. Это заблуждение дало повод сделать другое, весьма серьезное, ошибочное заключение. Большая внешнерелигиозная организация на языке и в понимании людей стала церковью. Сами богобоязненные люди также попали в эти сети, так что разница между церковью и Царством Небес весьма рано выпала из поля зрения. Таким образом, священнейшие дела и обязанности стали равным достоянием как верующих, так и неверующих. Также реформаторы не исполнили своего назначения вывести церковь из такого печального состояния и очистить ее от смешивания этих двух понятий. И так это продолжается и в наши дни, в различных церковных системах – лютеранской, англиканской, реформаторской, пресвитеранской и других. В наши дни необычного размаха достигла сакраментальная система. Здесь спасение души в большей или меньшей степени ставится в зависимость от различных священных дел. Она приобрела устрашающие размеры и быстро распространяется. Все в различных формах протестантизма смешалось воедино. Действительная и голая форма, живое и мертвое христианство. Но как трезва и серьезна мысль о том, что многие, находящиеся в рядах церкви, видимой церковной системы и Царстве Небес, никогда не будут иметь места на небе. Здесь мы можем посчитать плевелы за пшеницу, злого раба за доброго, неразумных дев за мудрых. И хотя все принявшие крещение причисляются к Царству Небес, к Церкви Бога, однако, относятся лишь те, кто воскрес с Христом и запечатлен Святым Духом.

Вашему вниманию был представлен 15-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие в Господе сотрудники студии «Свет Вечности». Ваши отзывы, пожелания и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: студия «Свет Вечности», абонентный ящик 4312, город Запорожье, почтовый индекс 69039, Украина.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: Мы часто на Земле строим воздушные замки. Грандиозные мечты, планы, завоевания и память о себе на протяжении всей истории человечества были главной темой жизни многих известных личностей.
1: Например, Александр Македонский. Он вступил на престол по праву родства после смерти своего отца Филиппа Македонского. Ему было только 20 лет, но уже через 10 лет он сделал Грецию державой мирового значения, и многие великие армии мира пали пред ним на колени. В течение всего времени своего правления он преследовал одну цель – сохранить культуру своего народа, чтобы по прошествии многих лет люди продолжали рассказывать своим детям легенды о его геройстве.
0: Есть такая древняя притча. О мудрости советника царя Хикара знал весь мир. Царь же решил проверить его способности и велел привести Ахикара к нему. «Я попрошу Ахикара построить замок на небе за определенный промежуток времени. И если ему удастся это сделать, то евреям не нужно будет платить оброки и дань. Но если он не сможет построить такой замок, то я удвою оброки». Царь был согласен снабдить Ахикара строительным материалом, если он возьмется за строительство. Ахикар же ходил удрученный. Разве кто-нибудь когда-нибудь строил замки на небесах? Он уже почти было сдался, но вдруг его осенило, и он научил двух маленьких мальчиков крепко сидеть на орлах. В назначенный день Ахикар пошел во дворец и вывел царя специально на улицу. И в этот момент два мальчика на орлах крикнули им сверху: «Пришлите еще стройматериалов, и вскоре мы закончим строительство замка на небе!»
1: Забавная притча. Но вера в Иисуса Христа может дать человеку не только небесные замки. Когда Христос появляется в вашей жизни, Он дает уверенность в том, что тот, кто верит в Него, навсегда займет свое место на небесах.
0: И идет рука об руку с теми, кого Он день ото дня делает сильнее и кого Он никогда не оставит.
1: Вы строите замки или идете рядом со Спасителем? Человек рядом с Христом знает реальность сегодняшнего дня и познает вечную жизнь завтра.
0: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До встречи в программе «Завтра наступает сегодня».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 27. «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый, как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из скрученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: 6 имен их на одном камне и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такою же работою, как эфод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною, и вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд — это один ряд, второй ряд — карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд — яхонт, агат и аметист, четвертый ряд — хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеною работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня». И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет

и на Аароне, и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его –

одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна в ручение, которое для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна в ручение, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых в примирных жертвах, возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же в ручение возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник, и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвенник: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. 10-ю часть эфы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого илея, а для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и осветится место сие славою моею.
и освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его 1 раз в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его 1 раз в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: по одежке встречают. Кто-то может согласиться с этим выражением, кто-то нет, но я думаю, никто не будет спорить, что при первом впечатлении одежда человека играет немалую роль. Хотя, конечно же, не главную. Ведь какова бы ни была сущность человека, она проявляется в манере общаться, вести себя и в том числе одеваться. И хотя стиль одежды сильно зависит от культурной среды и исторической эпохи, каждый человек даже в этом одинаковом одеянии проявит что-то свое, индивидуальное. А какую серьезную роль в нашей жизни играет спецодежда? Когда вас останавливает человек в штатском и просит предъявить документы, вы будете настаивать, чтобы он первый предъявил вам документ, позволяющий ему это делать. Но если к вам подойдет этот же человек в форме полицейского, вы без всяких сопротивлений покажете свои документы. Одежда полицейского дает ему определенные полномочия. Точно так же, придя в ресторан, вы будете искать глазами человека, одетого в форму официанта. В больнице человека в белом халате. Так принято в обществе. И чтобы жизнь сделать несколько упорядоченной, были придуманы такие знаки опознавания, как спецодежда. Вместе с тем, спецодежда требует и соответствия во всем облике человека. Солдат не отпустит длинные волосы и живот, так как это будет мешать ему при исполнении его должностных обязанностей. Приведение себя в надлежащий облик также входит в его обязанности. Подобно этому у священнослужителей тоже есть своя форма одежды. Каждый предмет ее очень символичен. И это, читаем мы в книге «Исход», установил Бог. Зачем это Богу нужно? Дело в том, что это нужно не Богу, а людям. Ведь священник – это человек, символически представляющий человечество пред Богом. И люди должны знать и видеть, кто их ведет к Богу, кто молится за них. Вот поэтому в Библии такое важное значение отводится характеру, душевным качествам и личностным характеристикам священнослужителей. Они должны являть собой образец во всех отношениях. Но в Ветхом Завете еще очень важное значение отводилось внешнему облику священника. И хотя в новозаветнее время, благодаря жертве Христа, доступ к Богу упростился, пусть эти сложные ритуалы подготовки к священнодействию сынов Левиных в израильском народе напомнят нам о той ответственности, которую Бог возложил на тех, кто трудится в духовной сфере. Итак, слушайте очередную лекцию доктора МакГи по книге «Исход». Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были, они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена и без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу и Фода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики – о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать. Но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас, и Он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Бог не терпит наготы в служении ему. Это верно и по сей день. Богу не нужны никакие плотские проявления в служении. И одежды были покровом для плотских проявлений, позволяющим священнику нести свое служение пред Богом. Теперь мы переходим к 29 главе книги «Исход». В ней мы узнаем о жертвоприношениях и обрядах освящения священников, о непрерывном всесожжении, об обещании Бога обитать среди народа Израилева. Вначале давайте прочитаем об освящении Аарона и его сыновей. 29 глава очень длинна и совсем не так интересна и захватывающая, как этого, может быть, хотелось бы. Я уверен, однако, что Дух Божий и ее использует для своего служения нам. Ведь Библия, как мы уже говорили, является своеобразным букварем, в котором записаны важнейшие духовные истины и уроки. Прочтем стихи с 1 по 4 из 29 главы. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою». Освящение верующего совершается не самим верующим. Его производит Бог, и в основании его лежит уже исполненное служение Христа. Что касается омовения, то в христианстве это символ возрождения. Так говорит и 5 стих 3 главы послания к Титу. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом». Омовение таким образом связано с возрождением, а омовение в главе из Исхода говорит о совсем другом очищении. Далее Моисей собирается облачить Аарона в одежде. Прочтем об этом в стихах с 5 по 9. «И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазание, и возлей ему на голову, и помажь его». И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его. И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. Освящение совершает Бог, а не мы. Сегодня так много говорят о служениях освящения, на которых люди делают разные обещания. Я в прошлом наобещал Богу очень многое, и так полностью обещанного и не выполнил. Не хочется мне называть эти обещания освящением. Освящение – это совсем не мои обещания Богу. Освящение заключается в том, что вы приходите к Богу с пустыми руками, признаете своей слабости, неспособности что-либо сделать, а потом позволяете Богу совершить все остальное. Если вы прочтете молитвы Моисея, Илии, Давида и Самуила в Ветхом Завете и Павла в Новом Завете, то вы увидите, что все они приходили к Богу совсем не благодаря тому, какие они или то, что они обещали Богу. Я многие годы посещал службы, на которых совершались ложные и неискренние жертвы. Я видел, как люди, образно говоря, кладут в костер всесожжение не себя самого, а какую-нибудь щепку или лучинку, а затем дают обещание соделать великие дела для Бога. Не раз я слышал от людей обещание перевернуть мир во имя Бога. К сожалению, очень многие из их обещаний не выполняются, потому что нам особенно нечего предложить Богу. Может, вы что-то и можете ему дать? Я же нет. Все дело в том, что мы должны приходить к Богу с пустыми руками. а он их сам наполнит по своему усмотрению. Далее мы читаем о посвящении на служение Богу. Вот 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. Первосвященник и его семья должны возложить руки на тельца». Многие считают, что этим возложением рук передается что-то волшебное или духовное. Ничего подобного. Цель возложения рук не в этом. Передать возложением рук можно только каких-нибудь микробов. А здесь же возложить руки на животное означает отождествить себя с этим животным. Когда грешник подходил к жертвеннику и возлагал руки на голову животного, которое он приносил в жертву, это означало, что животное теперь занимает его место. В церкви, где я служил много лет, у нас было более 100 миссионеров. Перед тем, как миссионер уезжал к месту своей работы, мы совершали служение освящения и отделяли этого миссионера для его служения там. Мы возлагали на него руки с тем, чтобы отождествиться с ним. С момента возложения рук я нес ответственность за этого миссионера, я должен был молиться за него и оказывать ему поддержку. Вот что значит возложение рук. Телец занимал место Аарона. Он становился жертвой всесожжения и должен был умереть за Аарона, потому что Аарон – грешник. Более подробно мы остановимся на этом, читая книгу Левит. Жертвы всесожжения приносились даже в Эдемском саду. Жертвенник, который мы назвали медным, иногда называют также жертвенником всесожжения, потому что именно на нем приносилась главная жертва. Это жертва, или жертва всесожжения, или первая жертва, прообразно открывает личность Христа. А жертвенник говорит нам о том, что он для нас сделал. Прочтем теперь про пищу священников. Вот 26 и 27 стихи. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его». В книге Левит вы увидите, что часть жертвоприношения отходила Аарону и другим священникам. Дело в том, что левитам не было дано земли для обработки, и Бог вот таким образом позаботился об их пропитании. Левиты должны были служить в скинии, а позже в храме, используя для пропитания часть жертвоприношений. Далее мы узнаем о постоянном жертвоприношении. Такое жертвоприношение должно было совершаться регулярно, изо дня в день. Я читаю стихи с 38 по 40. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Повторю, что все подробности о постоянном жертвоприношении мы найдем в книге Левит. Она производилась ежедневно. Одного агнца приносили в жертву утром и еще одного вечером. Это жертвоприношение говорит, что людям необходимо постоянно напоминать об их греховности. Необходимо, чтобы кто-то замещал их для того, чтобы они получили благоволение Бога. А также это жертвоприношение говорило людям, что их грех заслуживал смерти. и что за грех обязательно должна быть пролита кровь. Послание к евреям в 26 стихе 9 главы говорится об этой истине следующее. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Стих этот, конечно же, говорит о жертве Господа Иисуса Христа. Ведь кровь быков, козлов и агнцев не могла полностью очистить людей. Это могла сделать только кровь Спасителя Иисуса Христа. И его жертвы было достаточно для всех. Господь умер только один раз. И он пришел в конце времен, чтобы омыть грех своей собственной жертвой. А сейчас мы начинаем с вами изучать 30 главу книги «Исход» и тема ее «Поклонение Богу». Начнем с того, что рассказывается в ней о жертвеннике для курения. В первой части самой скинии, то есть в святилище, находятся, как мы уже знаем, три предмета. И все они говорят о богослужении. Мы уже рассматривали светильник и стол для хлебов предложения. Но здесь есть также и жертвенник. Это жертвенник для курения. Стол для хлебов предложения и золотой светильник олицетворяют собрание и общение народа Божьего. Причем общение народа Божьего – это не посиделки, на которых люди сплетничают и судачат. Общение народа Божьего – это совместное принятие той духовной пищи, которую дает нам Иисус Христос. Это настоящий пир. А жертвенник для курения – это место, где приносятся молитвы. Прочтем 1 и 2 стихи 30 главы. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его, длина ему локоть, и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя, из него должны выходить роги его». Из последующих указаний видно, что размер этого жертвенника невелик. Прочтем 3 и 4 стихи. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Даже этот небольшой жертвенник имел кольца, через которые продевались шесты, чтобы нести его на плечах священников. В книге чисел говорится, что во время похода по пустыне левиты несли на плечах все предметы обстановки скинии. Прочтем теперь 6 стих о жертвеннике для курения. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Жертвенник этот ставился перед завесой, в то время как ковчег и крышка находились по другую сторону от завесы. Жертвенник стоял в святилище, месте поклонения и служения. Далее я читаю 7 и 8 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Как видим, этот жертвенник не предназначался для приношения жертв. Прочтем далее 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Только фимиам, и причем особый вид фимиама, можно было помещать на этот жертвенник. Священники воскуряли фимиам тогда, когда зажигали лампы светильника. Жертвенник этот олицетворяет молитву. Ведь в Библии не раз фимиам упоминается как символ молитвы и хвалы. Давид, например, во втором стихе 141-го псалма говорит Богу: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое». А в книге Откровения, в 3 стихе 8 главы, есть такой образ фимиама: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». А в 9 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорится: «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Захария был из колена левитов и служил в храме. В этом стихе мы читаем, как он служит у жертвенника для курения во время молитвы. Хронологически Евангелие от Луки открывается именно этой сценой, когда Захария несет служение у жертвенника курения. Другими словами, именно у жертвенника для курения Бог прервал свое молчание, которое длилось 400 лет, и заговорил с Захарией. «Я не раз слышал, как люди заявляют: „Я спасся, значит, я пойду прямо к Богу“. Вот этого-то у вас как раз и не получится. К Богу можно прийти только через Христа. Только Он, который молится за нас на небесах, приведет нас к Богу». Народ Израилев чувствовал уверенность в своих силах, когда знал, что их первосвященник молится за них в скинии у жертвенника для курения. Нас же ободряет и укрепляет то, что Иисус Христос, великий первосвященник, сегодня молится за нас и ходатайствует о нас пред Богом. Мы продолжим разговор о жертвеннике в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 июля у Катарины Хоп был день рождения. Ее муж и родные поздравляют Катю с новой жизненной датой и выражают свои сердечные пожелания для нее в небольшом стихотворении. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появилась на земле. И мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным ясным днем и от души тебе желаем успехов, счастья, радости. Пусть Бог тебя благословит во всем. А сейчас для Катарины Хоп прозвучат стихотворения под названием «С каждым летом нам лет все больше», а затем 21 стих из 19 главы притчей и песня, которая называется «Ты у Бога одна лишь такая». «С каждым летом нам лет все больше, не поэтому ль лету мы шепчем грустно, побудь подольше». Отодвинь холода зимы. Сколько лет, сколько зим минуло, все кружилась земная ось, нас куда-то вперед тянуло, так бездумчиво на авось. Но растут с каждым летом даты, и отмерено то число, в которое нас когда-то оторвет от земли крыло. Новых дат, их уж довольно много, и несут они нас в зиму. Как же важно нам верить в Бога и доверить себя Ему. Задержаться нельзя подольше, цепи дней наших рвется нить. С каждым летом нам лет все больше, будем же время свое ценить.
1: Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

0: Брату Якову Ламерт сегодня, 24 июля, исполнился 71 год. Братья и сестры из поместной церкви поздравляют его с днем рождения и желают на многие годы крепкого здоровья, искренней радости, душевного тепла и духовной крепости. Как хорошо на Бога уповать! Он знает наши трудности, тревоги, спешит помочь, спешит нас поддержать и ободряет нас в земной дороге. Как хорошо на Бога уповать, Ему доверив все свои волнения, молиться кротко, терпеливо ждать, и Он пошлет свое благословение.
1: Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его.
0: Первая Паралипоменон, 16 глава, стихи 26 и 27. А сейчас для Якова Ламерт звучит песня под названием «Надейся на Господа».

зайти. Ты голос в тиши, ты свет средь ночей. О, Боже живой, нет,

0: Для брата Виктора Конрад звучит поздравление ко дню его рождения. 27 июля ему исполнилось 68 лет. Братья и сестры по вере желают Виктору: «Пусть Бог хранит тебя до самой старости, поддерживая тело, душу, дух, и в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог тебе верой видеть вечность чудную, держась за руку своего отца, чтобы прожить достойно немощь трудную, быть в разуме до самого конца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой мы все годы шли, и мы желаем, чтоб увидеться мы там со всеми близкими могли.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Песня под названием «Только Бог знает путь» сегодня тоже звучит для Виктора Конрад.

0: Радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 27 июля жительнице Хёрста Марии Сёрих исполняется 73 года. Ее от всей души поздравляют братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф города Детмольд. «Благослови Господь тебя, твою семью, всех тех, о ком моления возносишь, дорогу предстоящую твою, мечты и планы, что в себе ты носишь. Желаем от души благополучия. Бог пронесет сквозь годы, сохранит. Пошлет тебе он только доброе и лучшее. На предстоящий год благословит».
1: От Господа спасение над народом твоим, благословение твое.
0: Псалом 3, стих 9. А сейчас прозвучит песня для Марии Сёрих. Она называется «Сквозь земные дожди».

0: Мы отмечаем дни рождения не для того, чтобы в эти дни друзей услышать поздравления и пожелания от родни. Хотя и это тоже важно, ведь в этом новых сил заряд. Но в день рождения должен каждый еще раз посмотреть назад. В душе под годом пролетевшим незримо провести черту, о незабытом наболевшем в молитве рассказать Христу. Он все в нас пересортирует, балласт ненужный уберет и полный мир душе дарует на новый предстоящий год.
1: Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
0: Первая книга Царств, 16 глава, стих 7.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Утром следующего дня Луцул вошел к нему в комнату. После приветствия он начал говорить о схватке, свидетелями которой они стали. «Подобные сцены не в моем вкусе», — сказал Марцелл. «Это трусость. Я люблю наблюдать за честным поединком между двумя хорошо обученными воинами. Но эта массовая резня, которая происходит у вас в Колизее, просто отвратительна. Почему Мацеру пришлось умереть? Он был смелым человеком, и я уважаю его смелость. А почему тот старик и молодые девушки были отданы на растерзание диким зверям? Таков закон. Они были христианами. Все дают такой ответ. А что сделали эти христиане? Я видел их по всему миру, но никогда не слышал ни об одном беспорядке, устроенном ими. Они отбросы общества. Я это уже слышал. Но кто может доказать это? Доказать? Да это знает любой прохожий. Их вина в том, что они устраивают тайный заговор против законов и религии империи. Они настолько преисполнены ненависти к нашим установлениям, что готовы скорее умереть, чем принести жертву богам. Они не признают ни императора, ни монарха, а лишь распятого иудея, который, как они считают, снова жив. Кроме того, они проявляют свою недоброжелательность к нам, утверждая, что все мы в будущем будем вечно мучимы в Гадесе. Возможно, это правда. Я не знаю. Я ничего не знаю о них. Город просто кишит ими. Империя наводнена христианами. И обрати внимание, заметный упадок и ослабление нашей империи, всеми оплакиваемые усиливающаяся непокорность народов, уменьшение наших границ, все это возрастает по мере увеличения числа этих христиан. Кто еще виновен в этих трудностях, как не они? Но как они стали причиной этого? О, своими противными учениями и обычаями! Они учат, что воевать нельзя, что солдаты – ничтожнейшие из людей, что наша славная религия, благодаря которой мы процветали, несет проклятие, а вечные боги – всего лишь проклятые демоны. Своим учением они стараются подорвать всякую мораль. Тайно они совершают самые ужасные и отвратительные преступления. Они держатся обособленно, живя в непроницаемой секретности, но иногда до нас доходят их нечестивые разговоры и развратные песни. Это действительно серьезная ситуация. И если все это правда, они заслуживают сурового наказания. Но ты сам утверждаешь, что они держатся обособленно, и мы почти ничего не знаем о них. Скажи мне, показались ли тебе пострадавшие вчера на арене люди похожими на тех, о ком ты говоришь? Показался ли тебе старик человеком, проведшим всю жизнь в порочных делах? Напевали ли те прекрасные молодые девушки развратные песни в ожидании приближающихся львов? Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Марцелл тихо напел слова песни, услышанной им вчера. «Признаюсь честно, мой друг, мне было жаль их». «И я тоже заплакал бы, если бы не был римским воином», в ответ произнес Марцелл. «Задумайся на мгновение. Ты рассказываешь мне истории об этих христианах, которые из твоих же слов узнал от невежд. Ты считаешь их низкими и мерзкими отбросами общества. Но я видел их в момент, когда им в глаза смотрела страшная смерть, принять которую смогли бы только самые стойкие люди. И они встретили ее с честью. Они достойно приняли смерть». Преданности, свидетелями которой мы вчера стали, не знала вся история Рима. Ты говоришь, что они презирают солдат, однако они не лишены смелости. Ты говоришь, что они предатели, однако они не противятся законам. Ты заявляешь, что они нечистые, однако если чистота вообще существует на земле, она, несомненно, принадлежала тем девам, что вчера умерли. Ты так восторженно говоришь об этих изгоях? Нет, Луцул, я хочу знать правду. Я постоянно слышу подобные россказни, но вчера впервые в жизни я засомневался в их правдивости. Задав тебе только что несколько вопросов, я обнаружил, что твое мнение о них не обосновано. И только сейчас я припоминаю, что по всему миру эти христиане слывут миролюбивыми и честными людьми. Они не принимают участия ни в каких восстаниях или беспорядках, и ни одно из преступлений, в которых их обвиняют, не доказано в их осуждении. Почему же они должны умирать? У императора, я уверен, достаточно оснований для этого. Возможно, его подстрекают невежественные и злобные советники? Я уверен, это его личное решение. Поразительно, сколько их умерло. О да, несколько тысяч, но на свободе их еще больше. И все же добраться до них не так просто, но ближе к делу. Я пришел к тебе с поручением от императора. Луцул, вынув из-под военной накидки свиток пергамента, протянул его Марцеллу. Тот быстро прочел написанное. Император, назначая его на более высокую должность, поручал ему отыскать и арестовать христиан в их убежищах, особо отметив катакомбы. Нахмурив брови, Марцелл отложил свиток в сторону. «Ты, по-моему, не очень рад поручению». «Признаюсь, задание не из приятных. Я воин и не привык охотиться за стариками и детьми, чтобы затем передать их в руки палача. Но как солдат я должен подчиниться. Расскажи мне немного об этих катакомбах». «Катакомбы? Это расположенные под городом и за его пределами подземные пещеры, границы которых нам неизвестны. Христиане убегают в эти катакомбы всякий раз, когда им угрожает опасность, и они также хоронят там своих умерших. Достигнув катакомб, христиане становятся неуязвимыми для властей». «Кто прорыл эти катакомбы?» «Никто об этом точно не знает. Они существуют уже многие столетия. Я предполагаю, что их вырыли, добывая песок, необходимый для замешивания цемента. В настоящее время добыча песка ведется таким же образом, и ты можешь встретить рабочих, ввозящих его в город по любой из главных дорог. Теперь им приходится уходить далеко за пределы города, ибо на протяжении столетий под городом выкопано столько земли, что сейчас он стоит на основании, похожем на пчелиные соты. Есть ли в них главные входы? Входов очень много, и в этом вся сложность. Будь их несколько, мы выловили бы беглецов, но мы не знаем, у каких входов сторожить, чтобы поймать их. Есть ли подозрения относительно какого-либо конкретного района? Да, на расстоянии 2 миль по Апиевой дороге, возле гробницы Сицилии Метеды, у большой круглой башни, часто находят тела. Предполагается, что это тела христиан из амфитеатра, унесенные для захоронения. Когда же их замечает охрана, христиане бросают тела и скрываются. Однако все эти сведения малополезны, ибо даже проникнув в катакомбы, мы не становимся ближе к цели. Никто не может ориентироваться в бесконечном лабиринте пещер без помощи тех, кто живет там. А кто живет там? Землекопы, все еще добывающие песок для строительства. Почти все они христиане, и они помогают рыть могилы для умерших единоверцев. Эти люди прожили в катакомбах всю свою жизнь. Они не только превосходно знают расположение пещер, но и обладают неким инстинктом, помогающим им ориентироваться в них. Ты был когда-нибудь в катакомбах? Однажды, очень давно, моим проводником был один землекоп. Я пробыл там недолго, Это место показалось мне самым ужасным в мире. Я только слышал о катакомбах, но ничего толком не знал о них раньше. Странно, что они так мало изучены. Нельзя ли нанять этих землекопов, чтобы они провели нас по лабиринтам пещер? Нет, они не предадут христиан. Предпринимались ли для этого какие-то попытки? Конечно, некоторые даже соглашались провести стражей закона по сети туннелей. Однако, как правило, водили их до тех пор, пока у тех не угасали факелы, и они, потеряв ориентацию в пространстве и испугавшись, не начинали просить проводников отвезти их обратно. Те же, в свою очередь, сообщали, что христиане, должно быть, убежали, после чего провожали стражей порядка до места, с которого они начинали путь. Разве не нашлось ни одного решительного человека, который бы пожелал продолжить поиски до конца? Если настаивать, землекоп будет водить нас до бесконечности. Однако он будет ходить лишь по бесчисленным туннелям одного конкретного района. Разве не отыскалось ни одного, кто предал бы беглецов? Было несколько, но какая от этого польза? По первой же тревоге каждый из них исчезает окольными путями, которых множество. В таком случае успех моего задания кажется весьма сомнительным. Да, но многие возлагают надежду на твою смелость и проницательность. Если тебе удастся выполнить это задание, тебя ждет большой успех. Итак, удачи! Я рассказал тебе все, что знаю. А дополнительно можешь расспросить кого-нибудь из землекопов. Сказав это, Аутсул ушел. Марцел, склонив голову на руки, погрузился в раздумья. Однако из его памяти не уходил мотив прекрасной мелодии, провозглашавшей победу над смертью. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Глава 3. Аппиева дорога. Гробницы печальным рядом охраняют останки великих дремлющих на Аппиевой дороге. Марцел, не теряя времени, начал расследование на следующий же день. Так как цель его путешествия состояла главным образом в получении дополнительных сведений, он не взял с собой воинов. Оставив бараки преторианцев, он вышел из города и отправился вниз по Аппиевой дороге. По обе стороны этой знаменитой дороги возвышались величественные могилы, тщательно поддерживаемые родственниками умерших. Чуть дальше от дороги располагались дома и виллы, прилегающие друг к другу так же близко, как и в самом городе. До поля было еще очень далеко. Наконец он добрался до огромной круглой башни, расположенной приблизительно в 2 милях от городских ворот. Она была сложена из огромных плит известняка и красиво, но просто украшена. Строгий стиль и крепость строения словно бросали вызов времени и производимому им разрушению. Марцел остановился и посмотрел назад. Человеку, незнакомому с Римом, все здесь казалось новым и интересным. Самым необыкновенным был длинный ряд гробниц. Там окончательно успокоились великие, знатные и смелые люди прошлого, чьи надгробные надписи возвещали о славе, которую они приобрели на земле, и о прозрачных перспективах на неведомую жизнь после смерти. Эти пышно украшенные монументы, воздвигнутые состоятельными родственниками, предохранялись от разрушения на протяжении многих лет благодаря заботе близких и преданных людей. На месте, где он стоял, возвышался мавзолей Сицилии Метеллы. Чуть дальше располагались гробницы Каталина и семьи Сервилия. А еще дальше его взгляду предстало место захоронения Сципионов, классическая архитектура гробницы которых прославлялась прахом ее героических обитателей. В его уме прозвучали слова Цицерона. «Когда выходишь из Капенских ворот и видишь гробницы Колотина, Сципионов, Сервилиев и Метел, можно ли подумать, что погребенные узники несчастны?» Дальше дорогу перекрывала арка Друза. С одной стороны находился известный грот Эгерии, а чуть дальше было место, где однажды стоял Ганнибал и бросал свое копье на стены Рима. Длинные ряды гробниц заканчивались у величественной пирамиды Гая Цестия. Эта картина представляла собой самую грандиозную панораму великолепных гробниц, которую только можно увидеть на земле. По обе стороны дороги возвышались дома, ибо имперская столица давно уже вышла за пределы своих первоначальных границ, оставив далеко позади городские стены, и теперь трудно было определить конец города. Тихий отдаленный гул города, шум от тысяч движущихся колесниц и множество человеческих шагов ласкали его слух. Глазам предстали памятники и храмы, белый блеск императорского дворца, огромное количество куполов и колонн, возвышавшихся перед ним как бы парящими в воздухе, а на самом верху – капитолийский холм, увенчанный храмом Юпитера. Но более волнующим, чем пышность города живых, была печальная торжественность города мертвых. Целый массив архитектурных шедевров окружал его. Вот возвышаются величественные памятники знатным древним родам, являвшимися гордостью Рима. Героизм, гениальность, доблесть, гордость, богатство и все остальное, что человек ценит и чем восхищается, словно воодушевило величественные надгробные камни, пробуждая эмоции. Перед ним предстала воплощенная в видимых формах древняя языческая религия. Однако ее влияние на человеческую душу никогда не могло сравниться с великолепием ее внешних форм или пышностью ритуала. Надгробные надписи показывали не веру, но любовь к жизни, к победе, неуверенность в вечной жизни, но жалкое стремление к удовольствиям мира. Такими были мысли Марцелла, когда он задумчиво рассматривал открывшуюся перед ним картину, снова вспоминая слова Цицерона. Можно ли подумать, что погребенные узники несчастливы? «Эти христиане, — подумал он, — которых я сейчас разыскиваю, по-моему, знают намного больше, чем я почерпнул из нашей философии. Они не только победили страх перед смертью, но и научились умирать с радостью. Что это за тайная сила, которая может вдохновлять даже столь молодых и слабых из них? Каков скрытый смысл их песни? Моя религия позволяет лишь надеяться, что я не буду несчастливым после смерти. Их религия ведет их на смерть с победной песней радости. Но как найти этих христиан? Толпы людей проходили мимо, но никто из них, казалось, не мог ему помочь. Здания всевозможных размеров, стены, гробницы и храмы окружали его, но он не видел ничего, что могло бы привести его в катакомбы. Он не представлял себе, что делать дальше. Медленно шагая по улице, он внимательно рассматривал каждого прохожего и окружавшие его здания. Однако все увиденное не давало ни малейшего намека на взаимосвязь с подземным миром. День подходил к концу, становилось поздно. Но Марцелл помнил, что существует множество входов в катакомбы, и поэтому не прерывал своих поисков, надеясь к вечеру найти хоть какую-нибудь зацепку. В конце концов его поиски увенчались успехом. Прохаживаясь взад и вперед в разных направлениях, он время от времени возвращался к месту, откуда начал свои поиски. Смеркалось. Солнце уже опустилось к горизонту, когда его острый взгляд остановился на шедших к нему навстречу мужчине и мальчишке, следующим за ним. Мужчина был одет в грубую одежду, покрытую пятнами от песка и земли. Он выглядел бледным, словно узник, и весь его внешний вид моментально завладел вниманием молодого воина. Он подошел к нему и, положив руку на плечо, строго сказал: «Ты землекоп, пойдем со мной». Мужчина посмотрел на него и, увидев одежду офицера, в ужасе отпрыгнул в сторону. Не успел Марцел шевельнуться, как тот стремглав кинулся в переулок, скрывшись из виду. Но Марцел успел схватить мальчишку. «Пойдем со мной», — сказал он. Бедный мальчик посмотрел на него с таким страхом, что Марцел на мгновение заколебался. «Жальтесь ради моей мамы! Она умрет, если меня отберут у нее!» — бормотал мальчик, упав к ногам Марцела. «Я не обижу тебя! Пошли!» И Марцел отвел его в сторону от прохожих. «Итак», — сказал он, остановившись и повернувшись лицом к мальчику. «Говори правду! Кто ты?»
2: «Меня зовут Полио», — ответил мальчик.
1: «Где ты живешь?»
2: «В Риме».
1: «А что здесь делаешь?»
2: «Я был здесь по поручению».
1: «Кто был тот мужчина?»
2: «Землекоп».
1: «Почему вы шли вместе?»
2: «Он помогал мне нести пакет».
1: «А что было в пакете?»
2: «Продукты».
1: «Кому ты их нес?»
2: «Одному бедняку из этой местности».
1: «Где он живет?»
2: «Недалеко отсюда».
1: «Говори мне только правду. Ты знаешь что-нибудь о катакомбах?»
2: «Я слышал о них», – тихо сказал мальчик.
1: «А ты был когда-либо в них?»
2: «Да, в некоторых».
1: «Ты знаешь кого-нибудь из тех, кто живет там?»
2: «Некоторых знаю. Землекоп, например, живет там».
1: «Значит, ты шел вместе с ним в катакомбы?»
2: «Зачем мне идти туда так поздно?» – невинно сказал мальчишка.
1: «Именно это меня и интересует. Ты шел в катакомбы?»
2: «Как посмел бы я туда войти, если это запрещено законом?»
1: «Уже вечер», – внезапно сказал Марцел. «Пойдем со мной на вечернюю службу, вон тот храм».
2: «Я спешу», – заикаясь, произнес мальчик.
1: «Но ты теперь мой пленник. Я никогда не забываю о поклонении богам. Ты должен пойти со мной и помочь мне при исполнении молитв».
2: «Я не могу», – твердо сказал мальчик.
1: «Почему же?»
2: «Я христианин».
1: «Так я и знал. У тебя есть друзья в катакомбах, и ты только что направлялся именно туда. Они и есть те бедняки, которым ты несешь продукты, и поручение твое состоит именно в этом».
2: Мальчик стоял молча, опустив голову.
1: «Я хочу, чтобы ты отвел меня прямо сейчас ко входу в катакомбы».
2: «Прошу вас, великодушный воин, жальтесь надо мной. Не заставляйте меня делать это. Я не могу предать своих друзей».
1: «Тебе и не нужно никого предавать. Нет ничего плохого, что ты покажешь мне один из тысячи входов, ведущих под землю. Неужели ты думаешь, что охрана их не знает?»
2: Мальчик задумался на мгновение, потом согласился. Взяв мальчика за руку, Марцел последовал за ним. Они свернули направо от Апиевой дороги, а затем прошли немного вперед. Там стоял нежилой дом. Войдя в него, они спустились в подвал. Там мальчик остановился, указав на дверь стенного шкафа.
1: «Я хочу зайти вовнутрь», – твердо сказал Марцел.
2: «Неужели вы пойдете туда в одиночку?»
1: «Христиане говорят, что они не могут убить человека. Кого мне тогда бояться? Веди меня».
2: «У меня нет факела».
1: «Зато у меня есть. Я подготовился. Вперед!»
2: «Я не могу».
1: «Ты отказываешься?»
2: «Я должен отказаться», – сказал мальчик. «Мои друзья и родственники находятся внизу. Я лучше умру 100 раз, чем отведу вас к ним».
1: «Ты смелый, но ты не знаешь, что такое смерть».
2: «Не знаю. Покажите мне христианина, который бы боялся смерти. Я видел многих моих друзей, умирающими в ужасных муках, и я помогал хоронить их. Я не отведу вас туда. Ведите меня в тюрьму». Мальчик отвернулся.
1: «Но если я уведу тебя, что подумают твои друзья? У тебя есть мать?»
2: Мальчик, склонив голову, зарыдал. Упоминание этого дорогого имени сокрушило его сердце.
1: «Вижу, что есть, и ты любишь ее. Веди меня вниз, и ты снова увидишь ее».
2: «Я никогда не предам их. Я лучше умру. Делайте со мной, что хотите».
1: «Если бы у меня были плохие намерения, — сказал Марцел, — разве пришел бы я сюда в одиночку?»
2: «А что еще нужно воину, притом претарианцу, отгонимых христиан? Разве не их смерть?»
1: «Мальчик, у меня нет злых намерений. Если ты отведешь меня вниз, клянусь, что не воспользуюсь тем, что узнаю, во вред твоим друзьям. Когда я спущусь вниз, я сам буду узником, и они смогут сделать со мной все, что пожелают».
2: «Ты клянешься, что не предашь их?»
1: «Клянусь жизнью Цезаря и бессмертных богов», – торжественно заявил Марцел.
2: «Тогда пошли», – сказал мальчик. «Нам не нужны факелы. Осторожно, следуй за мной». И мальчик вошел в узкое отверстие. Глава 4. Катакомбы. Это был не свет, но видимая тьма, открывшая перед нами картины горя, место печали, скорбные тени. Они шли в полном мраке, пока наконец не достигли расширения туннеля и ступенек, уходивших еще ниже под землю. Марцел, держась за накидку мальчика, шел за ним следом. Вне сомнений, сложившаяся ситуация не могла не вызвать чувство тревоги. Он добровольно отдался воле людей, которых его сословие загнало в это мрачное подземелье. Для них он мог быть только гонителем. Однако в нем укрепилась столь сильная уверенность в их доброте и крутости, что он совершенно не чувствовал страха. Мальчик мог привести его к месту, где его легко бы убили в непроглядной темноте лабиринтов, но он об этом даже не задумывался. Его желание побольше узнать об этих христианах, проникнуть в их тайну, влекло его вперед. Он же решил быть верным своей клятве, не использовать увиденное во зло. После непродолжительного спуска они снова пошли по лабиринтам, расположенным горизонтально. Вскоре они, повернув, вошли в маленькое куполообразное помещение, едва освещаемое огнем из печи.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
1: Был холодный декабрьский вечер. Ветер завывал и стонал среди деревьев и задувал в щели окон маленького пастората, где жил старый пастор с женою. Старики пододвинули стулья ближе к камину.
2: «Пожалуйста, положи еще полено в огонь, мать. Сегодня кажется очень холодно.
3: Хорошо, дорогой,
1: сказала жена.
3: Но ты знаешь, что мы должны экономить дрова. Иначе нам их не хватит до конца зимы.

0: тот же вечер в богатом доме на той же улице происходил такой разговор.
1: «Думаю, мне надо сходить узнать, как чувствует себя пастор и его жена в такой холод», —
0: сказал мистер Ньютон, откладывая газету и поднимаясь с кресла.
1: «Правда, страшно выходить в такую непогоду», —
0: добавил он, оглядывая свою теплую, уютную комнату.
2: «Да, боюсь, что старики страдают от холода в такую бурную ночь. У них так мало удобств».
0: Подняв воротник до самых ушей, мистер Ньютон открыл дверь и вышел в темную снежную ночь. Он с трудом продвигался по улице, преодолевая ветер и густую пелену снега.
1: «Какой я счастливый!» —
0: размышлял он по пути.
1: «У меня есть деньги, я богат и могу купить все, что хочу. А у тех бедных стариков нет ничего, кроме бедности, с которым им приходится постоянно бороться».
0: Подойдя к домику пастора, Ньютон постучал. На его стук дверь открыл сам пастор и приветливо пригласил гостя войти.
1: «Добрый вечер, мистер Паркер. Вы сегодня выглядите довольным и счастливым, как всегда. А я думал, что вы переживаете в такую ненастную ночь, как сегодня».
3: «О, нет. Я еще более счастлив в такие ночи, как это, потому что у меня есть крыша над головой».
1: «Ну, я считаю, что у вас плохая крыша», —
0: возразил мистер Ньютон.
1: «Для меня всегда была загадка, почему вы всегда всем довольны. Вы уже старый человек. У вас нет никакой надежды на будущее. Скоро у вас не хватит сил, чтобы руководить общиной, и вам придется оставить этот дом. В результате скоро вы оба станете бездомными. Будь я на вашем месте, я был бы в отчаянии и считал бы, что моя жизнь пропала».
3: «Да», —
0: ответил старый человек со спокойной улыбкой на устах.
3: 40 лет я трудился для моего Господа, стараясь приводить души ко Христу. Действительно, я не приобрел сокровищ на земле, но я богат».
1: «Богат? Что вы хотите сказать?» —
0: удивленно воскликнул мистер Ньютон. Он всегда преуспевал в большом бизнесе, но ничего не знал об истинном богатстве.
3: «Послушайте, что я вам скажу. Предположим, что я молодой человек, и у меня большой капитал. Но я не собираюсь долго жить в этой стране. Я намерен остальную часть этой жизни провести в Европе. Вы посчитали бы разумным с моей стороны, если бы я истратил все мое состояние здесь? Так что, когда наступило бы время ехать в Европу, у меня не осталось бы денег, чтобы купить дом и все другое».
1: «Конечно, нет. Это было бы совсем неразумно».
3: «Да, я тоже так думаю. Я знаю, что здесь, на земле, я проведу только короткое время. А потом я пойду в вечность. И потому многие годы я вкладываю в небесный дом –

0: Теперь вы понимаете, почему я счастлив? Здесь мне не нужен дом надолго. Я знаю, что у меня приобретено много сокровищ там на небесах. Вы провели всю свою жизнь, приобретая богатства земные. Вы тоже состаритесь, и вам тоже придется умереть. Это значит, что вы должны будете оставить свои сокровища здесь, на земле, в то время, как я получу свое наследство на небе и буду владеть им вечно.
1: О, да, понятно,
2: ответил мистер Ньютон, опустив голову и направляясь к двери.
0: Подождите минутку, пока мы совершим семейную молитву. Мы всегда молимся перед тем, как идти спать.
1: Хорошо.

Закончив петь первый куплет, он закрыл глаза и представил, как хор поет дальше. «К небесам путь идет».

0: Затем он и жена встали на колени и помолились. Когда они встали с колен, мистер Ньютон попрощался с ними и ушел. Прошли недели, месяцы. Долгая зима уступила место мягкому прикосновению весны. В лесу весело и радостно распевали птицы. На лугах появились цветы, раскрывая свои нежные лепестки под лучами ласкового весеннего солнца.
1: «Подними меня повыше, мать!»
0: попросил верный Божий слуга. Время его земной жизни окончилось. Он умирал. Точнее, он переходил вечные обители на небеса, где находились приобретенные им сокровища.
1: «Я хочу увидеть отблеск последних лучей солнца. Становится так темно. Но что это я вижу? Свет! Ярче солнца! О, как прекрасно! Там далеко я вижу город. Все сверкает. Там светит свет Божье лицо.
0: Едва слышно прошептал он. И дух его, оставив бренное тело, вознесся в небо.

Любящие руки несли гроб с телом престарелого служителя к месту его последнего успокоения.

Сейчас я понимаю, как никогда раньше, значение тех слов, какие сказал мне старый служитель прошлой зимой. Поистине,

жизнь пропала. Он теперь чрезвычайно богат, а я жалкий и бедный. Сегодня у открытой могилы я обещал Богу, что начну приобретать сокровища на небесах.

Сокровищ вы не собираете здесь, на земле, где моль и вор, но в Боге все приобретайте, там, где вовек небес простор, где вора нет и он не губит, там вечно.

Двум господам одновременно служить нельзя, чтоб угодить. Служить и Богу, и Мамонне, их одинаково любить. Отец ваш нужды ваши знает, он всех вас греет и питает, а посему сильней всего любите Бога своего. Всем сердцем Господа ищите, и правды Божией закон, вы в Царство Вечное спешите, и это все приложит Он. Ведь всем просящим Бог дает, и ищущий всегда найдет.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить в наших передачах. В своей книге Джон использует малознакомое нам слово «гедонизм», которое означает «жизнь для удовольствия». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Джон Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объяснили значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы говорили на тему «Божий суверенитет». Божий суверенитет – основание для Божьего и нашего счастья. Бог обладает правом, силой и мудростью сделать то, что приносит ему счастье. Он всегда полон и переполнен энергией ради своего народа, ищущего в нем свое счастье. Задумайтесь на секунду. Если Бог суверенен и делает все, что хочет, ничто не помешает осуществлению его планов. Вообразите, что случилось бы, если Бог, управляющий всем миром, не был бы счастлив. Что если бы Бог ворчал, дулся, печалился, словно какой-то капризный великан на небесах? А если бы Бог был расстроен, подавлен, мрачен, уныл, недоволен и удручен? Могли бы мы воскликнуть вместе с Давидом: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Псалом 62. В свою очередь, основанием счастья нашего Бога должна быть Его суверенность. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Если Бог не суверенен, а сотворенный им мир находится вне Его контроля, вновь и вновь нарушая Его первоначальный замысел, Бог не может быть счастлив. Господь говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Книга пророка Исаии, 46 глава.

Сегодня наша тема «У Бога нет случайностей». Доходя до конца Нового Завета и до конца истории, описанной в Откровении Иоанна, мы обнаруживаем, что Бог контролирует всех злых царей, ведущих войну. В своей книге Иоанн описывает блудницу, восседающую на звере с 10 рогами. Блудница – это Рим, напоенный кровью святых. Зверь – это Антихрист. А 10 рогов – это 10 царей, которые придадут силу и власть свою зверю и будут вести брань с Агнцем. Книга Откровения, 17 глава. Но разве эти злые цари находятся вне Божьего контроля? Разве они расстраивают его замысел? Едва ли. Сами того не зная, они исполняют его приказания, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Откровение, 17 глава. Никто на земле не может избежать суверенного Божьего контроля. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Книга Притчи, 21 глава. Злые намерения людей не могут расстроить Божье установление. В этом заключена суть истории падения и возвеличивания Иосифа в Египте. Братья Иосифа продали его в рабство. Жена Потифара оклеветала его, и это привело к тому, что его бросили в подземелье. Главный виночерпий фараона забыл о нем на 2 года. Где же был Бог, когда совершалось все это зло? Иосиф говорит об этом своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Книга Бытие, 50 глава. Непослушание и окаменелость сердца людей приводит не к разрушению Божьего плана, а наоборот, к его реализации. Задумайтесь о том, что говорит Павел об огрубелости сердца. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Послание Римлянам, 11 глава. Кто управляет тем ожесточением сердца, которое случилось в Израиле, так что оно имеет определенные границы? И кто, когда подойдет назначенное время, откроет путь для спасения всему Израилю? Или давайте подумаем о непослушании, о котором говорит Павел в другом месте послания к римлянам. Он говорит язычникам о непослушании Израиля, когда тот отверг своего Мессию. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Когда Павел говорит о том, что непослушание Израиля дает язычникам возможность обрести благословение Евангелия, какой замысел он имеет в виду? Это может быть только Божий замысел. Ибо, разумеется, Израиль вовсе не рассматривал свое непослушание как способ благословения язычников, и вряд ли иудеи верили, что таким окольным путем можно самим обрести милость. В таком случае, разве не доказывают слова Павла, что Бог контролирует непослушание Израиля, направляя его именно к тому, что он заранее определил? Не существует случайного стечения обстоятельств. Божий суверенитет над человеческими делами не допускает компромисса даже в реальности греха и зла, которые существуют в этом мире. Этот суверенитет не ограничен добрыми делами людей или радостными событиями, происходящими в природе. Ветер может успокаивать, а может и разрушать. Но в любом случае он от Господа. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих». Псалом 134. В конечном счете, всякий должен прийти к единственно правильному заключению, что если на небесах есть Бог, то не существует случайного стечения обстоятельств, даже если это касается самых незначительных событий жизни.
в полу бросается жребий, но все решения его от Господа». Книга Притчей, 16 глава. «Ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего». Евангелие Матфея, 10 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня «У Бога нет случайностей». Борьба и решение Джонатана Эдвардса. Как Бог может быть счастлив и производить бедствия одновременно? Подумаем о том, что Он способен смотреть на мир через две линзы. Глядя через собирающую линзу, Он печалится и гневается из-за греха и боли. Глядя через рассеивающую линзу, Он видит зло в его связи с извечными замыслами. Реальность схожа с мозаикой. Сами по себе части могут быть уродливыми, но собранное из них целое прекрасно. Многие из нас прошли через период глубокой борьбы с учением о Божьем суверенитете. Если мы соединим свое сердце и исповедуемыми нами доктринами, они могут стать причиной эмоциональных встрясок и бессонных ночей. Это намного лучше, чем на академическом уровне забавляться теми мыслями, которые никогда не касаются нашей личной жизни. Существует, по крайней мере, возможность понять, что вслед за встряской придет время покоя и уверенности. Так произошло со многими из нас. Так произошло и с Джонатаном Эдвардсом. Эдвардс был пастором и серьезным богословом в Новой Англии в начале XVIII века. Он был руководителем первого великого пробуждения. Его главные богословские труды по-прежнему бросают вызов величайшим умам наших дней. Благодаря экстраординарной комбинации логики и любви он стал писателем, который до глубины души трогает своего читателя. Вновь и вновь, когда я ослабеваю и чувствую сухость в своей жизни, я снимаю с полки собрания сочинений Эдвардса, чтобы испытать волнение от одной из его проповедей. Он описывает ту борьбу с учением о Божьем суверенитете, которую испытал сам. «С детства у меня были тысячи возражений на учение о Божьем суверенитете. Эта доктрина представала передо мной в каком-то жутком виде. Но хорошо помню то время, когда я пришел к убеждению в отношении Божьего суверенитета и более не сомневался. Но я бы никогда не смог дать отчета в том, как или благодаря чему я пришел к такому убеждению, ничуть не предполагая ни тогда, не спустя долгое время, что существовало некоторое экстраординарное действие Святого Духа. Но только сейчас я увидел, и мой разум понял всю справедливость и разумность этого учения. Мой разум успокоился в нем, и это положило конец всем недостаткам и возражениям. С того дня и по сей день в моем разуме происходили чудесные перемены в отношении учения о Божьем суверенитете. Так что у меня просто недоставало порой аргументов против него, в самом абсолютном смысле этого слова. Впоследствии у меня часто было не просто убеждение, а восхитительное убеждение. Учение очень часто представало в весьма приятных, радостных и светлых тонах. Я с любовью приписываю Богу такое качество, как абсолютная суверенность. Однако мое первое убеждение не было таковым. Не стоит удивляться, что Джонатан Эдвардс искренне и серьезно боролся с той проблемой, которая сейчас стоит перед нами. Как мы можем на основании его суверенности утверждать, что Бог счастлив, если большинство из того, что Бог допускает в мире, противоречит его собственным заповедям, изложенным в Писании? Как мы можем говорить, что Бог счастлив, когда в мире столько греха и несчастья?
Эдвардс не претендовал на то, чтобы раскрыть эту тайну. Но он помогает нам найти способ избежать открытых противоречий, оставаясь верным учению Писания. Перефразируя Эдвардса, можно сказать следующее. Божественный разум настолько сложен и безграничен, что у Бога есть способность смотреть на мир через две линзы. Он может смотреть через собирающую и через рассеивающую линзу. Когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через собирающую линзу, Он видит трагедию или грех такими, какие они есть по сути. И из-за этого Он печалится и гневается. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Книга пророка Иезекииля, 18 глава. Но когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через рассеивающую линзу, Он видит трагедию или грех в их связи с тем, что предшествует им и что вытекает из них. Он видит их вместе со всеми связями и следствиями, которые формируют узор или мозаику, растянутую в вечность. Эта мозаика во всех своих частях, благих и злых, радует его. Бог желал распятия своего сына. Он ненавидел грех и боль сквозь собирающую линзу. Он радовался покрытию греха и побеждающему смерть послушанию сквозь рассеивающую линзу. Поэтому оно сопровождалось грехом и болью. Печальное само по себе, это событие не разрушает его замысел и не лишает его глубочайшей радости. Например, смерть Христа была волей и действием Бога Отца. Исаия пишет в 53 главе. «Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Разумеется, когда Бог-Отец видел страдания своего возлюбленного сына ровно так и ту злость, которая пригвоздила его к кресту, он не радовался этому факту как таковому, рассматриваемому сквозь собирающую линзу. Грех сам по себе и страдания невинного ненавистны Богу. Тем не менее, как написано в послании евреям 2 главе, «Вождя нашего спасения Бог Отец совершил через страдания. Бог желал то, что ненавидел. Он ненавидел это, глядя именно через собирающую линзу, а не через рассеивающую линзу вечности». В контексте всеобщности вещей Бог-Отец видит в смерти Сына Божьего возвышенный способ продемонстрировать свою праведность и ввести свой народ в славу, чтобы ангелы не переставали прославлять Его. Откровение 5 глава. Поэтому, когда я говорю, что суверенитет Божий – это основание Его счастья, я вовсе не игнорирую и не умаляю гнев и печаль, которые Бог высказывает против зла. Но из этого гнева и печали я также не делаю вывода, что Бог — это разочарованный Бог, который не может контролировать свое творение. Он определил все от вечности и безошибочно создает из каждого события в мире возвышенную мозаику искупительной истории. Созерцание этой мозаики как со светлой, так и с темной стороны наполняет его сердце радостью. И если сердце нашего Отца полно глубочайшего счастья, мы можем быть уверены, что когда мы ищем счастье в нем, то, придя к нему, не найдем его ни в настроении. Он не будет разочарован, печален и раздражен, не будет высказывать желание остаться в одиночестве. Напротив, мы найдем Отца, сердце которого наполнено радостью до такой степени, что этого достаточно для всех жаждущих.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, предлагается вам программа «Луч надежды». У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский, и я рад приветствовать всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь говорим об истине Божьей.

0: Господом, друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели! Сегодня мы вновь встречаемся на Русском христианском радио. И сегодня вновь тема «Истина Божия». Мы так ее сегодня озаглавили «Истина Божия против современных лжеучений». Обращаю ваше внимание на два места Священного Писания. На послание Ефесянам и первое послание Иоанна. Читаю первое место. Ефесянам 4 глава, с 17 по 24 стих. Павел апостол говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Вот что говорит нам апостол Павел. Вы не так познали Христа, потому что истина в Иисусе. Вы научились в Нем. И второе место Писания, первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стихи. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Итак, предлагаю вам первую мысль, что лжеучений в этом мире много. И мы с вами хорошо об этом знаем. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, слова Христа, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Сегодня много-много называют себя христианами, и все-таки они не войдут в Царство Небесное, хотя и называют себя так, хотя и молятся, и говорят: «Господи, Господи», потому что они не исполняют волю Отца Небесного. Господь говорит им: «Живите свято», а они не живут. И бесполезно называть его «Господи, Господи», потому что все равно Господь такого не пустит в Царство Свое. Итак, сегодня мы говорим об истине Божией против современных лжеучений, которых много. Давайте рассмотрим некоторые из них. Встает вопрос: можно ли считать Церковь Иисуса Христа последних дней, которую просто называют мормонами, Церковь мормонов, христианской церковью? Сомневаюсь. Никак нет, мне кажется. Да и церковью это трудно назвать. Но сама-то эта церковь мормонов считает ли Иисуса Христа истинным Богом, пришедшим во плоти? Как вы думаете? Ответ один. Нет. Эта церковь не считает, что Иисус Христос мормонов настоящий Бог.
1: Нет, нет.
0: Иисус Христос мормонов, по их понятиям, сотворенное существо, один из многих богов. Просто он обрел собственное спасение. Он всего лишь брат Люцифера. Ни много ни мало. Просто брат Люцифера, дьявола. Надо же. Но эта церковь, знаете, растет как на дрожжах. И мы хорошо знаем, что это не что иное, как ложное учение. Надо нам с ним познакомиться? Не думаю. Просто надо знать нам, что этих людей которые идут к нам в церковь и свидетельствуют своими брошюрами о своей истине, просто не надо пускать на порог. Почему? Потому что так мы читаем. Послание 2 Иоанна. «Кто приходит в дом ваш и не приносит сего учения, что надо делать?» Иоанн говорит, «Не принимайте и не приветствуйте». А между тем, они стучат в каждую дверь со своими брошюрами, рассказывают о прелестях мормонской жизни. Далее мы можем сказать следующее. Это так называемая церковь последних дней, церковь мормонов, это церковь обыкновенного спиритизма. Потому что там проводятся специальные ритуалы, где показывается любой пророк или даже сам Иисус Христос. И они приглашают нас и говорят, мы вам покажем живого Христа. Но мы знаем, что Иисус Христос живой не здесь на земле, а на небесах. Мы его увидим, когда придет время. Следующее. Большое лжеучение, которое посещает нас. Это тоже большое заблуждение свидетелей Иеговы, которое утверждает, что христианство – это ложная религия. Свидетели Иеговы отвергают божественное учение, библейское учение об Иисусе Христе, Господе нашем. Они называют его только первым творением Бога. Он – архангел Михаил. Надо же! Там его называют Люцифером, а здесь архангелом Михаилом. Там честь ему отдают как какому-то духу, а здесь не называют его Сыном Божьим вообще. Он никогда не воскресал, они говорят. Он, если и умер, то не для спасения грешников. Кроме того, у них свои Библии, в которых намеренно, многократно извратились тексты из Библии, из настоящей Библии. Они утверждают, что их 144 тысячи спасенных, которые будут владеть землей. Друзья мои, 144 тысячи не столько много. Я когда-то спросил некоторых мормонов, скажите, пожалуйста, а сколько у вас церквей? Они сказали, о, тысячи, тысячи, тысячи. Как, в ваших тысячах церквей всего 144 тысячи будут спасенных? Может быть, даже по одному человеку на церковь у вас не попадает? Как? Смущенные не могли ответить мне на этот вопрос. Но и мормоны, и иеговисты по всему миру усиленно распространяют свои ложные учения. Мы свидетели этому. Как здесь, в Америке, так и в Германии, так и в России, так и в Украине, так и в других странах. Тысячи молодых людей в белых сорочках с галстучками разъезжают на велосипедах, предлагают свои Библии мормонов и журналы «Сторожевая башня». Разве не так? И поэтому у меня вопрос. Почему же мы, познавшие истину, почему мы не столь ревностно распространяем святые истины Христовы? А между тем, в Деянии апостолов 1 главе 8 стихом мы читаем, «Но вы, Христос говорит, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии, даже до края земли». Мормоны и иеговисты ездят на велосипедах, раздавая всякую литературу, а мы сидим в своих домах или в лучшем случае идем в молитвенный дом. Почему же мы истину Божию, Христову, не распространяем так, как распространяют лжеучения они? И у меня еще раз вопрос. Господи Иисусе, я говорю, почему Бог Иегова не посылал своих свидетелей, но назвались самозванцы и идут по собственной воле, а ты посылал нас своим писанием быть твоими свидетелями, а мы не идем? Почему? Почему сегодня ислам крепнет до фанатизма, отвергая Иисуса Христа как Сына Божьего? Почему? Почему не признает он спасение через веру в Него, в Иисуса, а постоянно умножается числом? Библия учит, что путь к Богу и к царству Его не через обряды и учения человеческих лидеров, не через отпевание или молитвы об умерших, не через посты или свечи, а только через Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, о котором в Деянии апостолов мы читаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нету. кроме имени Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя мира, нету имени никакого. Ни Магомед, ни Кришна, ни Будда, ни Конфуций, ни Дева Мария, ни Николай Угодник не умирали за грехи всего мира и не воскресали для оправдания верующих в них. Но Христос, только Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Он стал победителем ада и смерти. Благодарение Богу мы читаем, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Дорогие друзья, просто, может быть, не разбирая эти глубины сатанинские, просто подумать следует о своем собственном состоянии, в каком отношении я перед Богом и к Его учению как отношусь. Можно подумать, когда кто-то нам приходит и навязывает свое учение, подумать, стоит ли принимать такого. Я знаю, что религия, не имеющая учения о возрождении,

когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. О да, это правда. Как ни странно, люди высоко чтят и преклоняются перед всякими гуру, перед всякими ясновидцами разного рода, оккультистами, платят огромные деньги предсказателям, астрологам. Странно. И не обращаются к Библии. А Христос говорит об этих авторитетных людях следующее. Он обличает таковых, и мы читаем Евангелие Луки в 16 главе 15 стихом. Христос обличает таковых. «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Истина Иисуса Христа непоколебима. Мы об этом уже с вами говорили. И ей не страшен натиск ложных учителей или оккультных учений. Нет, она этого не боится. Верующего Христа человек не может оставаться идолопоклонником. Нет, никак. А потому, как Иосия в свое время благочестивый царь Иудеи истребил всех идолов, всех вызывателей, мертвых, всех волшебников, всех терафимов, и все мерзости истребил он из земли иудейской, чтобы исполнить слова закона, так и верующие должны отвергнуть оккультные принадлежности, отречься от суеверных привычек, связанных с какими-то амулетами, какими-то пустыми ведрами, пучками волос, с кровью, с черными кошками и прочими суевериями. Вы думаете, это неправда? Да правда. Будем честными. Ведь встречаются среди верующих людей подобные люди, которые обращают столь серьезное внимание на такое скверное, о чем я уже сказал. И потому прочь, я говорю прочь всяким святым письмам, которые мы получаем, в которых написано, если ты не распространишь, не напишешь 10 и не отправишь, то тебя постигнет то и другое. Все это глупости. Все это то, что навевает нам сатана. Иногда мы видим шептание людей по таким причинам. Иногда даже видим заговаривание. Мы встречаем, что люди даже иногда переплевывают через плечо. Тьфу-тьфу, как бы это со мной ни случилось. Что это? Прочь поклоны, прочь какие-то загадывания на цветах, при луне, упражнения йога, в гипноз, прочь всякую нечисть дьявольскую из наших домов, из наших церквей. Я не скажу, конечно, что это в каждой семье, но поверьте мне, как духовный работник я часто встречаюсь вот с такими явлениями. То там, то там. И всегда, всегда объясняю, всегда говорю, что это грех. Не можете пить чашу бесовскую, не можете пить чашу Господню в одно время. Нет. Или то, или другое. Господь представил нам свободу во Христе Иисусе. А потому апостол Павел говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Все это было у многих в прошлом. Но когда вы стали христианами, забудьте и извергните эту мерзость из среды своей. Третья мысль. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 8 глава, Иоанна, 36 стих. Единственная свобода – это свобода во Христе Иисусе, ибо только в Нем Дух Господень. А в ком Дух Господень и где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Так давайте же оставаться в этой свободе, которую даровал нам Христос. И не будем подвергаться опять этому страшному игу рабства, находясь в грехе. Мы знаем, что до уверования человек оставался рабом похоти, греха, смерти и дьявола. Да? Кто кем побежден, тот тому и раб, мы читаем. Но теперь, когда Сын Божий освободил нас от этого греха, от рабства, мы можем быть свободны от тирании жестокого дьявола. Оккультные силы связывают человека духовной зависимостью. Разве мы не знаем об этом? Он всего боится, этот человек. Он раб суеверий. Этот человек как бы парализован, дух его парализован.

Его сознание омрачено, тело его страдает, он подвергается серьезным болезням. Ища исцеление тела, он продает душу свою дьяволу. Он обращается к какому-то медиуму, к какому-то колдуну, к какому-то ворожею, чтобы кто-то пошептал, чтобы кто-то помог, чтобы кто-то над ним прочитал в уголке «Отче наш». Какое это заблуждение? Разве у нас нет Бога, к которому нам идти? Как правило, вот такие молитвы, как «Живые помощи» или «Отче наш», сбивают с толку людей, верующих. Ведь они же как будто бы эти шептуны говорят о Боге, как будто бы они молятся. Да? Ангел тьмы превращается в ангела света в сознание людей и вводит в заблуждение подобных. Ища исцеление тела, он продает душу свою, как я сказал. И еще более и более впадает в духовную зависимость от оккультистов, от лжецелителей, от бесов. Как жалко смотреть на этих людей. Но они не могут принять Господа, потому что они бессильны без Христа воевать с дьяволом. Они впадают в заблуждение, они думают, это Бог им помогает. Нет. Бог хочет спасти душу. У него нет цели специально исцелить человека от какой-то физической болезни. Он может, конечно, исцелить и по молитве, и по своему изволению любую болезнь. Но прежде всего он хочет исцелить душу, спасти человека, дабы он не погиб. А дьявол? Дьявол предлагает физическое состояние, доброе здоровье. Но взамен этого он сажает своего представителя в это изможденное тело. Человек физически становится здоровым, но духовно безнадежно больным. И потому тому человеку очень трудно прийти к Богу. Друзья мои, почему мы видим агрессивность в ребенке? Иногда мы это встречаем. Почему агрессивность в ребенке или в подростке или в взрослом поражает нас? Почему мы удостоверяемся, что эти люди не желают принять Иисуса Христа? Почему? Не потому ли, что когда-то их водили к этим добрым бабкам, шептавшим заклинания или заговорные молитвы, или поивших детей святой водичкой? Не случалось ли когда-нибудь и с вашими детьми и внуками подобное? Если это когда-то было, вам нужно принести исповедание, отречься от этого. Нужно призвать служителей и искренне молиться, чтобы Господь освободил мальчика или подростка от такого страшного явления. Они-то при чем? Может быть, дедушки и бабушки хотели помочь, или матери по незнанию, но что они сделали? Они сделали беду для своего драгоценного дитяти, а теперь не знают, как выйти из положения. Что нужно? А нужно и одно – идти ко Христу и просить Его прощения и помощи. Проверим себя, дорогие друзья. Отреклись ли мы от подобных мерзостей, о которых мы сегодня с вами слышали? И я скажу «да». Основная, подавляющая масса верующих людей ничего не имеет с этими духами зла. Они отреклись от них и от их учений. Однако некоторые так и тянутся туда, где может он сгореть, как бабочка в этом страшном огне. Итак, дорогие друзья, я призываю всех вас, услышав эту весть о святой истине Божией, которая сильнее всякого лжеучения, всяких демонов, всяких посягающих на душу человека, чтобы мы приходили к истине Божией и никуда более. А истина Божия сокрыта в Духе Святом и в Иисусе Христе, и в Боге Отце. Будем поклоняться, будем славить нашего Господа, который достоин чести, славы и поклонения за все то, что Он сделал для нас. Будем молиться о тех, которые еще не познали эту истину, и истина еще не сделала их свободными. Будем молиться в церквах, чтобы Господь сохранил от влияния лжеучений правильное понимание Святого Писания многих и многих людей. Слава за все Богу, нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Сегодня к Ирине Сергеевне и Павлу Александровичу зашла их неверующая соседка. Послушаем, о чем они беседуют.
1: Вот ты, Михалыч, и ты, Сергеевна, говорите все «Бог, Бог, Бог истина, Бог любовь, Бог справедливость». А где она, эта ваша справедливость? Вы что, газет не читаете? Не видите, что творится кругом? Какая там истина, и уж тем более любовь? Человек человеку не только не брат, а самый настоящий волчище. Весь мир воюет, кровь льется рекой. А у нас что за неразбериха? Сами с собой рассорились. Воюем, спорим до хрипоты. А живем с каждым днем все хуже. А природа? Какие-то дыры в небесах. Посчитай, сколько людей от рака умирает каждый день. А Чернобыль? Дети гибнут. И выходит так, что ваш Бог ничего не видит этого.
2: Ой, видит, Петровна, видит.
1: А видит, так что ж он все это допускает? Из любви человечество губит. Да не надо мне такой его любви. Ты вот мне рассказывал, Павел, как они, Христос и его ученики, по морю бушующему плыли. И погибли бы, если бы Христос не проснулся и не утихомирил воды.
2: Ну-ка, правильно.
1: А нынче... Весь мир, как разбушевавшийся океан, трещит и тонет наш корабль, а он все спит. И неизвестно, когда проснется. Нет, Михалыч, жестокий он ваш Бог, такой же, как люди.
2: Ой, подожди, подожди, Петровна, да. Ты мне столько наговорила, что одной фразой я тебе даже и объяснить ничего не смогу. Почему на земле так много несправедливости, спрашиваешь ты?
1: Да.
2: Так много горя и слез. И раз в этом мире происходит все это, то следовательно, что Бог жестокосердечен, мстителен, злопамятен.
1: А как же?
2: Подожди, должен я тебе сказать, дорогая соседка, что ты знаешь, ты не одинока в своем мнении. Знаешь, даже израильский народ, веровавший в единого Бога, в живого Бога, и тот на протяжении веков наделял Бога точно такими же качествами. И это даже нашло отражение в текстах Ветхого Завета.
1: Вот видишь, Михалыч, и выходит, что я права.
2: Нет, ой, не права ты, соседка, вынужден я тебе это сказать, что такое представление – это ложь и клевета на Бога. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, говорит апостол Иоанн. И Иисус Христос явил истинный характер Божий своим воплощением – и проявил высшую любовь к человечеству, отдав свою жизнь за него.
3: И вот тогда, Валентина, вот тогда и открылось ученикам его, что Бог не мстителен, не зол и не коварен, что Бог есть любовь. А вслед за ними через Священное Писание это открывается и нам. И, следовательно, во всех людских бедах Бог не виноват.
1: Ну а кто же тогда виноват?
3: Да сам же человек и повинен.
2: Ты вот лучше послушай, что говорит Писание по этому поводу. Вот слушай. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
1: Подожди, подожди, Павел, что-то я не все уловила. Прочитай-ка это место еще, да помедленнее, про искушение.
2: Ну, слушай еще раз. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поняла, Петровна, где причина зла?
3: Да. И еще. Не обманывайтесь, написано в Библии. Бог, поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
2: Иными словами, сам человек повинен во всем том зле, которое творится в мире. Это он в силу своих греховных желаний и стремлений сеет зло.
3: И в результате и пожинает зло.
1: Ну, я право не знаю. Но ведь разные люди живут на этой земле. И за что ж так жестоко со всеми без исключения поступать?
2: Ну вот давай разберемся. Некогда плодородные земли при Арале превратились в соленую пустыню, а само Аральское море высохло почти наполовину. Пострадали все живущие там, и взрослые, и дети, и праведные, и нечестивые. Так что Бог все это строил?
1: Ну, не Бог, конечно, а Министерство водного хозяйства СССР.
3: А реки и озера загрязнены до такой степени, что одного глотка из них достаточно для того, чтобы отравиться. Это что,
1: да.
3: Бог, по-твоему, отравил все эти воды?
2: Да. А свалки радиоактивных отходов?
3: Да.
2: А Чернобыль?
3: А озоновые дыры над Арктикой и Антарктидой? Неужели во всем этом виноват Бог?
2: И кто воюет, и кто совершает преступления?
3: И кто же, наконец, устроил такую жизнь нам всем? Валентина, неужели опять Бог?
1: Да нет, конечно. Это люди. Тут я согласна. Но кто же нас должен избавить от этого кошмара?
2: А вот избавит-то как раз Бог.
1: Так почему же он не избавляет столько времени?
2: Да потому, чтобы избавиться от этого кошмара, есть только одно средство. И оно дано все в тех же псалмах Давида. Ирина, ну давай, прочитай, пожалуйста, 106-й псалом.
3: Да, говорите.
2: Возьмите. Вот 6-й стишок, пожалуйста.
3: Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их.
2: Вот и все средство. И в истории израильского народа подтверждений тому не так уж и мало.
1: Как просто.
3: Да, просто. Но чаще всего люди пытаются выкарабкаться из пропасти бед и скорбей и улучшить жизнь своими средствами, без Бога. С помощью разных восстаний, революций и так далее, и тому подобное. Но все, что предпринимает человек по улучшению своей жизни без Бога, только ухудшает его положение.
2: Да и бедственное положение нашей страны тоже тому яркое подтверждение. И об этом же говорит Слово Божие.
1: Неужели об этом говорится в Библии?
2: А вот давай прочитаем. Давайте я прочту сейчас. Притча, первую главу, с 29 по 31 стих. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их».
1: Да... Здорово сказано. Действительно, как про нас. А мы-то во всем обвиняем Бога. Какие же мы глупые.
3: И знаешь, Валентина, даже это подчеркивает Библия. Опять же, в притчах написано, что глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа.
1: Надо же! И опять в точку.
3: Да?
1: Ну и книга. И все-таки... Почему же в таком случае злые люди преуспевают в этом мире? А праведных постигает участь нечестивых. Значит, этот мир все-таки несправедлив.
2: Мир, да, несправедлив, да. Но не Бог. Ибо после грехопадения Адама и Евы князем мира сего стал сатана.
3: А своих, то есть нечестивых, он, конечно, защищает.
1: Вот, оказывается, от кого все зло в мире.
2: Да, Петровна. Нечестивые зачастую процветают в этом мире, а праведные страдают. Об этом свидетельствуют очень многие места Библии. И мы их обязательно с тобой прочтем, если ты, конечно, сама этого захочешь.
1: Пожалуй, захочу. А то зароешься в газеты, а толку никакого. И вроде ясно, а ничего не понятно. Один ругает, а другой того же человека хвалит. И не поймешь, кто прав, кто виноват. Кто хорош, а кто плох.
3: Это так.
1: Только еще убеждаюсь, плохому человеку в этой жизни устроиться легче.
2: А вот великий проповедник Екклезиаст тебе вторит. Всего я насмотрелся в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем.
1: Ну и диво. Он рассуждает так, как будто наши газеты читает.
3: И еще, Валентина, есть и такая суета на земле, пишет автор книги притч. Праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых. Так. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, это суета. Так пишет Соломон. А помнишь, Павел, как у Евы написано? Земля отдана в руки нечестивых.
1: Да, так оно и есть.
2: Да нет, Петровна, такое утверждение оправдано только в том случае, если считаешь, что жизнь кончается вместе со смертью тела. Так считают материалисты. Но мы-то знаем, что будет еще и посмертное воздаяние, и тогда каждый получит по делам его.
3: А о преуспевающих нечестивцах в Библии сказано, что они уже получают награду свою, а участь их после смерти в вечности будет весьма печальна.
1: Вот какие вы верующие, счастливые люди. Все-то вам в этой жизни ясно, все у вас по полочкам разложено.
3: Да.
1: И на все вопросы в этой вашей книге Библии ответы есть.
3: Да хотя в Библии ответы есть, но далеко не все нам всегда понятно, Валентина.
2: И далеко не все по полочкам, как ты говоришь, разложено.
3: Да разве способны мы понять до конца непостижимую волю Божию?
2: Видишь ли, Петровна, многое в этом мире происходит далеко не так, как нам людям хотелось бы. И далеко не все происходящее в нашей жизни мы можем понять и объяснить своим разумом. Почему именно такая участь постигает того или другого человека?
3: Да.
2: Почему Господь вообще допускает порой необъяснимые, на наш взгляд, страдания, беды, смерти? За что, Господи, часто несется к небу наш ропот? И не исключено, что на многие наши вопросы мы получим ответ только вечности. Но Библия, Слово Божие, учит нас доверяться во всем Богу. Даже когда нам и не совсем понятна воля Божия в отношении нас.
3: Потому что, Валентина, мы верим, что Бог наш и свет, и истина, и справедливость, и любовь.
2: Да, и если подчас мы не находим ответов на свои вопросы в Библии, то принимаем веру в смирение и в терпение. Потому что знаем главное, что Бог послал на крест своего Сына, чтобы спасти человека и человечество. И что Христос пришел в этот мир, чтобы найти и спасти погибшее.
1: Да, как много я сегодня узнала из беседы с вами.
2: Петровна, а ты приходи к нам почаще.
3: Да.
2: А может, знаешь, и в собрание сходим как-нибудь вместе. А там будет еще интереснее. Ведь жизнь затем и дана нам, чтобы постигать волю Божию.
1: Я бы пошла, да муж у меня... Никакого сладу с ним нет. Не то, чтобы он плохой был. Нет. Он хороший мужчина. Но о Боге и слышать не хочет. Вернее, о всяких молитвенных домах. Говорит, что... Ну, в общем, то, что я вам говорила вначале. Да он и мне повторяет. Жили мы с тобой, Валентина, до сих пор без Бога. И дальше проживем.
2: А ты-то сама как считаешь? Проживете без Бога или нет?
1: Не знаю, что и сказать вам. Иной раз вроде бы и согласна с ним. Без Бога легче. А иной раз как-то затоскует душа, как заноет. Хоть среди ночи вставай, да и беги к вам за советом и помощью. Вот какие дела.
2: Так ты за советом и за помощью не к нам беги, а к Богу.
3: Валентина, а Слово Божье, он не запрещает тебе читать?
1: Не запрещает. Ну и не одобряет. Что ты говорит, в монахи, что ли, записалась? Можно я пока буду к вам приходить? Вот побеседую с вами, и вроде легче становится.
3: Конечно, приходи, Валентина. Обязательно.
2: Мы будем очень рады. Может, Господь так и запланировал, что помощь для твоей души именно через наш дом к тебе и придет?
3: Ведь мы не знаем путей Господних.
1: Спасибо вам, дорогие соседи. Пойду я. Скоро муж должен подойти.
3: Валя, а может, чайку с нами попьешь? С вареньем. И бубликов сладких я напекла.
1: Как-нибудь в другой раз. Я вот только хотела попросить вас. Помолитесь, пожалуйста, там, в своей церкви, обо мне и о муже моем. Ладно?
2: Обязательно помолимся, Петровна. Конечно. Обязательно.

0: Как рано стало темнеть на улице.
1: Зима, Иринушка, зима. Вон уже и снег какой выпал. Слушай, я тебе не нужен?
0: Как не нужен?
1: Ну, что-нибудь помочь не надо? А чем ты так задумалась?
0: Да ничего особенного, как любит повторять наш Юра.
1: А знаешь, что я заметил?
0: Что?
1: Когда он так говорит, то это уж наверняка произошло что-то особенное. Маленький хитрец.
0: Это уж так. Ну, у меня действительно ничего особенного. И ты мне на сегодня совершенно не нужен. Можешь заниматься своими делами.
1: Вот и хорошо. Есть у меня интересная книга. Хочется почитать часика 2-3. Для будущей проповеди богатый материал.
0: Ну, иди занимайся. Справлюсь без тебя. Старшим уход не требуется, а с малышами я и сама справлюсь.
1: Ну, хорошо, Ирина, я сейчас пойду. Правда, у меня только один вопрос к Пете с Сережей есть.
2: Ну, какой?
1: А ну, покажите-ка мне свои дневники.
2: Вот тут. У нас все нормально, папа. Двоек нет. Ну, а про Сережу на тройку по математике мы тебе уже говорили.
1: На прошлой неделе, да.
0: Говорили-то говорили. Ну, что это нам с папой на родительском собрании говорят учителя, что и по математике, и по русскому у вас всегда одинаковые ошибки? М?
1: Да, даже несмотря на то, что в противоположные концы класса вас рассадили.
2: Ну, мам, мы же помогаем друг другу. И любую контрольную решаем вместе.
1: Ох, как.
3: Да.
2: А учительница по математике для нашего воспитания одному из нас ставит 4, а другому 3 с минусом.
3: По очереди.
1: А мне почему-то кажется, что вы просто списываете друг у друга.
0: И поэтому ошибки у вас одинаковые.
2: Да нет, вы что? Мы решать привыкли дома вместе. Ну и в классе всегда советуемся друг с другом.
3: Не понимаю, а чего в этом плохого?
0: Ой, смотрите, ребята, будьте честными. Ведь в классе знают, что вы верующие. Следите за собой, пожалуйста.
1: И счет к вам будут предъявлять всегда особый.
2: Не беспокойтесь, мы это помним.
1: Ну ладно, готовьтесь в школу. Давайте учебники на завтра, чтобы собрали. Чтобы никаких претензий не было. Вот и я пошел.
0: Хорошо.
1: Меня в общем нет.
0: Максим, Юра, чем вы там занимаетесь?
4: Ничего особенного, уроки учим.
0: И ты учишь уроки?
4: Да.
0: Лучше бы занялся, Юрочка, чем-нибудь еще, а то ты только мешаешь Максиму.
5: Нет, мам, он не мешает мне, с ним даже интересней. Он мне вопросы задает, что да почему. А я когда ему объясняю, и сам учусь.
0: Ну, это правильно. Недаром говорится, что, чтобы понять самому, надо хорошо растолковать другому. Ну, иди-ка сюда, показывай свою тетрадь. Максимка, иди сюда. Что ты там нарешал?
6: Здесь.
0: Угу.
6: А я тоже здесь.
0: Ой. Ах, и у тебя что-то? Mm. Ой, какие кляксы. Юрочка.
6: На.
0: И Максимка, ты посмотри. Это что, Юра тебе такие кляксы насадил? Ведь учительница ничего не поймет в этих каракулях.
5: Так это же черновик, мама. Ты проверь наши ошибки. А потом я перепишу начисто в тетрадь.
0: Максимушка, к аккуратности надо привыкать сразу. А то привыкнешь в черновиках кое-как писать, и в чистовиках будет получаться грязно. Давай-ка, иди еще раз перепиши эту страничку. И потом... Смотри, здесь у тебя ошибка. Имя надо всегда писать с заглавной буквы.
5: Да зачем переписывать еще раз в черновик? Буду переписывать в тетрадь и сразу исправлю.
0: А если забудешь исправить?
5: Ну, мамочка, не забуду.
0: А по чтению как у тебя дела?
5: Завтра на уроке нам надо будет прочитать свое любимое стихотворение.
0: Ну, и какой же ты выбрал?
5: То, что я читал в воскресенье на собрании.
6: Ты чего? Разве можно его читать в классе? Ведь это же школа, а не чего-нибудь.
5: Ну и что, а если она вправду самая моя любимая?
6: Да тебе же двойку поставят за это.
5: Ну и пусть ставят, а я все равно его прочту.
0: А знаешь, Юрочка, по-моему, Максим прав. Нужно всегда быть искренним.
6: Ну как вы не понимаете? Для собрания должно быть одно любимое, а для школы другое.
5: А у меня только одно любимое. И для класса, и для собрания, Юра.
6: Ну, мама, скажи ему, ведь двойку же получит.
0: Нет, Юрочка, ничего я не скажу Максиму. Пусть будет так, как он решил. Иди, иди, Максим, доделывай задание. А ты, Юра, задержись на минутку.
6: Ну что, ну что? Опять я что-то не так сказал.
0: Ты же сам об этом уже догадываешься.
6: Ну и что, что догадываюсь? Мне Максима жалко. Ведь над ним смеяться будут. И учителя, и мальчишки.
0: А видишь, он этого не боится. И хорошо делает. Хотела бы я, Юра, чтобы и ты так же поступал, как Максим.
6: А если они его отлупят после урока, что тогда?
0: Что тогда? Я думаю, что до этого дела не дойдет. Ведь у него надежный защитник.
6: Я знаю, Иисус Христос настоящий друг.
0: А если он настоящий друг, так и любить его надо по-настоящему. Помнишь, мы с тобой читали про Стефана? За Иисуса Христа фарисеи закидали его камнями до смерти. Но он не дрогнул.
6: Так что когда было? Вспомнила.
0: И в наше время, Юрочка, надо учиться быть верным другом. Запомни это, Юра.
6: И ничего не бояться?
0: И ничего не бояться, правильно.
6: Ладно, мам, я постараюсь.
0: Ну вот и хорошо, сынок.
6: Интересно, мам.
0: Что тебе интересно, Юрочка?
6: А почему ты Веру с Людой никогда-никогда не проверяешь?
0: Потому что Вера и Люда с самых малых лет привыкли к самостоятельности. И уроки они всегда делают так аккуратно, что проверять их никогда не надо.
6: И двоек никогда не получали. И учителя их никогда не наказывали.
0: Нет, никогда.
6: Чудеса. И как это может быть? Совершенно не представляю. И правда, девчонки, какие-то загадочные существа.
0: Что ты говоришь?
6: Правда. Вот возьми нашу Катю, например. И все-то она знает, и все-то понимает. Ужас! Мы даже молиться с ней договорились. Каждый день вместе, ровно в 12 часов, вместе будем молиться. За то, что я бы стал очень хорошим.
0: Молодцы.
6: А как ты думаешь, Иисус услышит нашу молитву?
0: Ну, конечно, Юрочка услышит. Он все молитвы слышит, особенно детские. И особенно тогда, когда ты не стесняешься дружбы с ним и можешь засвидетельствовать об этом даже тем, кто настроен к Иисусу враждебно. Ты все понял, Юра?
6: Все. Очень даже хорошо понял.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите последнюю проповедь Спёрджина о молитве из книги под названием «Стучите». Со следующей передачи мы будем читать проповеди Спёрджина из его книги «12 проповедей об избрании». Но прежде вы услышите объяснение учения о благодати, в которой в общем плане Спёрджин затронул вопросы, относящиеся к темам избрания, испорченность человека, действенный призыв, стойкость верующих до конца жизни. Но об этом в следующей передаче. А сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Вселенское Царство Христа и каким будет Его приход». На текст из книги Псалмов, 2 главы, 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Из нашего псалма видно, что вселенская власть должна быть испрошена. Так отец говорит своему сыну: «Проси у меня, и я дам тебе». Возлюбленные, конечно же, Иисус просит себе свое наследие. Таким образом, псалом касается священнической стороны образа Христа, как сочетающейся с его царственным званием. И это, возлюбленные, урок для нас всех. Мы принадлежим Христу. Мы члены одного тела, а Он – Его мистическая голова. И поэтому мы все обязаны содействовать Ему во всем, что Он делает. Если Он просит, то мы должны просить с Ним. Как Иисус страдает в Своем народе, так Он и молится в Нем. Давайте же денно и нощно взывать к Богу, прося о пришествии Царства нашего Господа. Пусть престол Всевышнего окружают наши нескончаемые молитвы. Настоим же ради Господа Иисуса на скором рассмотрении Его дела в небесном суде, чтобы народы стали Его наследием, а пределы земли — Его владением. Воистину мы так едины с Ним, что Его чаяния и надежды — это наши чаяния и надежды. Его слава — это наша слава. Его победа — наша победа. И поэтому наши молитвы искренне и естественно должны возноситься за Него в каждый из дней нашей жизни. Наш союз с Ним даровал нам царство, такое же царство, на которое претендует Он. И Он Сам сказал об этом: «Ибо Отец ваш благоволил даровать царство». И как несомненно, что Он помазал Сына Своего над Сионом, святою горою Своею, так же несомненно и то, что Господь всех нас возьмет туда. Молитвы наши поэтому должны непрестанно возноситься вместе с мольбами и призывами самого великого заступника и ходатая. «О Господи, Твое есть царство и сила и слава, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Эта молитва, заповеданная нам самим Богом, и в ее пользе, следовательно, не может быть никаких сомнений. Спаситель учит нас просить: «Да придет Царствие Твое». Как следует из текста, с молитвой этой следует обращаться к Всевозлюбленному: «Проси у меня». И поэтому для нас это весьма уместная молитва, и мы можем пользоваться ею без всякого сомнения. То, что нам позволено возносить такую молитву, есть высокая честь для нас. Ведь дарованное право молиться за себя есть милость, право молиться за ближнего – благодать, но позволение молиться за Иисуса – честь. Написано: «И будут молиться о нем непрестанно, И таким образом это особая честь, оказанная тем, кто молится. Молитва моего Господа обо мне спасает меня. Но когда Он предлагает мне молиться за Него, это возвеличивает меня. И я говорю вместе с Давидом: «Милость Твоя возвеличивает меня». И в числе наших прочих молитв давайте же никогда не забудем возносить молитву о грядущем прославлении Христа всеми народами. Радостно сознавать, что эта молитва действенна в самом абсолютном смысле. И это не пустое пожелание, не плод воспаленного ума. Нет. Бесконечная мудрость самого Бога подразумевает это. Ибо Он говорит: «Проси, и Я дам тебе». Этот союз, это единство предложения и обещания можно найти в каждом обетованном благословении. Но здесь это явно и отчетливо выражено сразу несколькими словами. «Проси, и Я дам тебе». Принимая все это во внимание, обращение Бога вполне определенно. Поэтому мы можем молиться с полной уверенностью. Будем же пользоваться этим простым указанием в каждый час нашей жизни. О Божия Церковь, проси от имени Христа, и Господь дарует ему царство. Наследница небес, проси от имени старшего брата, ибо старший брат молился в тебе, и Бог услышит вас обоих и исполнит вашу общую просьбу. Призывая вас к этому, сердце мое исполнено упования и надежды. Проси, и Я дам тебе. Какую еще гарантию мы хотим? Да будет наша молитва широкой и необъятной. Пусть чаяния наши охватят собой весь мир. Молитесь не только за вашу собственную страну, хотя она нуждается в этом, и один Бог знает насколько, но молитесь за другие страны, за континенты, за самые отдаленные места. Взывайте, чтобы весь земной шар стал Господним, чтобы от всех концов и пределов неслись песнопения в Его честь. На этой земле пролилась Его кровь, и поскольку невозможно собрать ее драгоценные капли, земной шар остается помеченным кровью. Единственное небесное тело, единственная звезда, на которой Сын Божий отдал свою жизнь. И земля эта должна принадлежать Господу. Жертва, принесенная на Голгофе, соделала ее, эту землю, священной для Сына Божьего. Так же, как наше правительство помечает широкой стрелой все принадлежащее Ему, так помечал и Христос всю нашу землю, на которую Он истекал кровью, вися на древе, когда кровь эта лилась из Его рук, ног, из Его бока, помечал знаком, полным глубочайшего смысла, намного превосходящим смысл широкой стрелы. И земля эта навеки вечные должна стать Его землей, принадлежа Ему по праву выкупа и искупления. Она была отдана под власть суеты на некоторое время, но будет избавлена от нее. И когда в день явления Сына Божия земля станет чистой и прекрасной, вы не узнаете ее, ибо придет новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Звезды, сестры ее, долгое время удивлялись ее молчанию или же ее разноголосому шуму. Теперь же, увидев преображение ее в хоры праведности, они сами воспоют в глубоком восторге и будут петь новую песнь Господу. С каким восхищением будут созерцать они поднимающиеся с этого когда-то затянутого тучами шара неугасимое пламя славословий вместе с благоухающим столпами дыма от фимиама вечной благодарности. И дар, приношение от этого некогда падшего мира, будет сладостней приношений от иных сфер. Ибо этот мир был искуплен и познал чудеса, которые не знали более нигде. Чудеса, даруемые благодати и умирающие на кресте любви. О, пусть же это скоро случится. Пусть молитва будет услышана, и Бог наш прославлен. Но это достижимо только способом, определенным им самим. Просьбами Христа, молитвами Церкви. О, восстань же, церковь, и проси, пока Отец не дарует воскресшему Сыну народы в наследие, вознеся престол Его выше царей земных.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Вселенское царство Христа и каким будет его приход» на текст из книги Псалмов 2 главы 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника».
1: В-третьих, власть эта будет обретена силой Божьей. Об этом очень определенно сказано. «Проси у меня, и я отдам тебе». Сила и милость Божьи четко проявятся в подчинении этого мира Христу. Каждый узнает, что сделано это силой Божьей в ответ на молитву Христа и его Церкви. Я полагаю, братья, что из всего времени, затраченного на реализацию божественного замысла, большая часть ушла на устранение всевозможных форм человеческой власти, занявшей место Духа. Если бы нам с вами случилось жить в дни нашего Господа и располагать всем необходимым, мы немедленно обратили бы в нашу веру Цезаря. Аргументами ли, риторикой ли, а потом все его легионы, используя все средства, которые были бы у нас в распоряжении. А имея на нашей стороне Цезаря, с его легионами, гарантирую вам, мы мигом обратили бы в христианство весь мир. Разве не так? Да, но это ни в коей мере не есть путь Божий. И он не направлен и не пригоден для созидания духовного царства. Подкуп и угрозы равным образом незаконны. Красноречие и апелляция к плотским интересам неуместны. Сила божественной любви – вот единственное оружие для этой кампании. В давние времена пророк написал: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Дело в том, что такие обращения, произведенные физической силой, или просто силой разума и его аргументов, или же вызванные действием чьего-то авторитета, высокого звания или какого-то внешнего великолепия, не могут считаться обращениями. Царство Христа не есть царство мира сего. В противном случае его слуги сражались бы за это царство. Оно зиждется на духовном основании и должно быть воздвигнуто духовными средствами. Но Христовы слуги постепенно опустились до мысли, что царство его принадлежит этому миру и что человеческая власть может стать его опорой. Римский император открыто заявил о своем обращении, укрепляя таким образом свое положение на троне. После этого христианство стало религией, покровительствуемой государством. Казалось, мир принял христианство, тогда как в действительности церковь приняла язычество. С тех пор берет свое начало чудовище государство-церковь. Дурно составленный союз, чреватый неописуемыми несчастьями. Это нелепое создание, наполовину человеческое, наполовину божественное, оно очаровывает в теории, на деле же предает. Оно обещает истину, хотя само оно есть ее отрицание. Под его влиянием оформилась религиозная система, ставшая самым большим препятствием для истинного Евангелия Иисуса Христа, превосходя в этом все ложные религии и даже сам атеизм. Под его влиянием тьма Средневековья окутала мир. Людям запрещено было думать. Библию едва ли можно было найти, а каждому проповеднику Евангелия грозила смерть. Таков был итог под человеческой властью. Плод человеческой власти, выступающий с мечом в одной руке и с Евангелием в другой, и претворяющий свою церковную спесь в трехконечную тиару, в инквизицию, в непогрешимого папу. Этот паразит, Это раковая опухоль, этот инкуб церкви будет устранен милостью Божьей, согласно его промыслу, в надлежащее время. Прочитайте Откровение 17 главу 16 стих, и вы увидите, каким ужасным будет ее конец. Она примет смерть от тех, кто дал ей жизнь. Власти земные породили эту систему, и они же в свое время разрушат ее. Часто можно слышать мысль, что распространение цивилизации обратит мир ко Христу. В наши дни цивилизация уже следует за Евангелием, и в значительной мере есть его результат. Но многие ставят телегу впереди лошади, называя цивилизацию первопричиной. По их мнению, торговля призвана возродить народы, искусство – облагородить их, а образование – очистить. Создаются общества мира, против которых я не могу сказать ничего плохого, наоборот, только хорошее. Но я все-таки считаю, что единственное продуктивное общество мира – это Церковь Божия, а лучшее учение о мире – Божья любовь во Христе Иисусе. Милость Божия есть великое орудие для поднятия мира с гибельных пучин и обличения его в счастье и праведность. Крест Христов — остров Фарос этого бушующего моря. Как Эдистонский маяк сквозь полночь невежества, посылающий лучи над беснующимися водами человеческой греховности.

злостные замыслы. Что же касается нас, то мы воспользуемся тем простым, что у нас есть, молитвой и верой. Проси у меня, и я отдам тебе. О, если бы механизм молитвы двигался вечно! Молитесь, молитесь, молитесь, и Бог воздаст, воздаст, воздаст с божественным изобилием больше всего, чего мы просим или даже о чем помышляем. Ему надлежит совершить все в победоносном деле Господа Иисуса. Сами мы не в состоянии сделать верующим и простое дитя, не можем обратить ко Христу самого смиренного крестьянина. Не в нашей власти привести к миру Евангелие самую многообещающую юность. Все это должно быть соделано только Духом Божьим. И если когда-нибудь народам предстоит родиться в один день, а толпам смиренно припасть к ногам Иисуса, то это Твое, предвечный Дух, всецело Твое действие. Бог должен даровать власть, или же бунтовщики останутся непокоренными. Таким образом, сила Божия осуществляет и осуществит приход Царства Христа. Это включает в себя крушение всех союзов, существующих ныне и тех, что еще возникнут, представляющих собой препятствие для Царства Искупителя. В нашем псалме есть одна весьма многозначительная фраза. «Он поразит их жезлом железным». Он поражает не подчиненные ему народы, не язычников, полученных в свое наследие, но царей земли, что в сговоре поднялись против Господа и против его помазанника. Это на них он поднимает свой железный жезл сурового правосудия и неодолимой силы. Над его собственным наследием он распростер серебряный скипетр своей любви. В его собственном владении будут править его кротость и милость. Но что до его врагов, он справедливо и строго обойдется с ними и покажет на них всю свою силу. И как смогут они устоять против него? Заботливо и умело составили они свой заговор, как готовят глину, размачивая ее в воде, размешивая, превращая в податливую массу, чтобы сделать из нее сосуд. Так и они сделали все готовым. Они установили свой замысел на колесо, раскрутили его в своих мыслях и с большим умением тщательно изготовили то, что хотели. И вот изделие уже готово и довольно красиво на вид, и тем не менее это всего лишь сосуд горшечника. Он может быть сделан из чистейшей глины и таким мастерством, что восхитит любого ценителя. Но это глиняный сосуд, и горе, если железный жезл падет на него. Горе всем человеческим сообществам и братствам, образованным для противления Господу. Заметьте, как быстро с ним будет покончено. Только один удар. И на что они только надеялись? Валяются несколько глиняных черепков, и все, совершенно все кончено. Вот он, сокрушительный удар по отступничеству Рима. Вот железный жезл падет на самозванство Магомета. Вот удар по буддизму, и еще один обратный по суеверию брахманизма и вообще по всем языческим идолам. Горе в тот день богам страны Синимской. От них останутся одни черепки. Так чего нам тогда бояться, если они и лелеют еще свои замыслы, вынашивают свои планы? Если священный конклав кардиналов продолжает собираться для заседаний, а папа издавать свои буллы? Если султан грозит смертью каждому, кто обратится ко Христу? Если насмешники издеваются над христианством, говоря, что оно зашло в тупик и более не распространяется, как это было с ним раньше. Скорый удар поразит их всех, а если не скорый, то в любом случае верный. Наш царь еще ждет. У него еще есть время. Поспешность — знак

0: слабости. Его же сила пребывает в его спокойствии. Но дайте ему только подняться, и вы увидите, как быстры его шаги. За несколько часов на древе он избавил от греха целый мир, и я гарантирую, ему хватит нескольких дней, чтобы с жезлом в руке избавиться от своих противников и раз и навсегда покончить со всеми, кто противостал ему. Если вы хотите увидеть, как это будет, прочтите, умоляю вас, Даниила, 2 главу с 31 стиха и далее. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Это было странное образование. Все блиставшие когда-то империи предстали как бы соединенными в единый образ, олицетворяющий идею монаршей власти, идею, которая будет очаровывать людей вплоть до того дня. Пророк продолжает. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. И так это и будет. Каждый наш день есть исполнение этого пророчества. Камень Евангелия, ничем не обязанный человеческой силе или мудрости, разбивает образ и рассеивает все, противостоящее ему. Никакая система, ни одно общество, союз или собрание не устоят, если они противны истине и праведности. Мне, прожившему еще так мало и практически еще ничего не познавшему, даже мне довелось увидеть, как растаяла одна из самых могущественных империй нашего времени. Растаяла вдруг, как утренний иней на солнцепёке. Я видел монархов, которых лишил трона один единственный человек, и свободную нацию, появившуюся на свет как будто в одночасье. Я видел, как государства, боровшиеся за то, чтобы удержать негров в вечной неволе, были покорены теми, кого они презирали, а рабы стали свободными. Я видел, как народы наказывались злыми правительствами и как потом возрождались, когда иго было сброшено, и снова возвращались на путь правды и мира. Кто проживет дольше всех, тот многое из этого еще увидит. У зла короткий век. Истина еще взойдет над всем миром. Господь говорит, что Он низложит, доколе не придет тот, кому принадлежит Он, и Бог даст ему. Горе поднявшимся против Господа и Его помазанника, ибо они не преуспеют. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него.
1: Сегодня мы закончили чтение проповедей о молитве из книги «Стучите». Со следующей передачи мы будем читать проповеди Чарльза Спеджена из его книги «12 проповедей об избрании». В первой передаче вы услышите объяснение учения о благодати. 11 апреля 1861 года на открытии нового молитвенного дома Спержен произнес проповедь, в которой в общем плане затронул вопросы, относящиеся к темам избрания, испорченность человека, действенный призыв, стойкость верующих до конца жизни. Спержен был убежденным кальвинистом и не побоялся заявить об этом публично тогда, когда весь Лондон смотрел на него. он посчитал кальвинистское учение о благодати достаточно важным, чтобы заявить именно о нем в декларации о своих богословских взглядах. Но об этом в нашей следующей передаче. А сегодня мы прощаемся с вами. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное — это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

Они говорят: «Правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». Никакой жизни означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству. Особенно, когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
2: Хорошо. Мама?
1: Да.
2: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
2: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
2: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
3: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
2: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
4: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
3: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
3: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
3: Обязательно, мэм. До свидания.
4: Ой, мать, я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле, даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
3: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
3: Ра. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Белойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
3: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Белойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
3: Что будешь пить, Ральф?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
3: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
3: Да крикни на него! Ну... Ну, давай.
5: Любезный, я бы хотел...
2: Я бы хотел...
3: Ну, Ральф.
2: Ну, сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
3: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
3: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
3: О.
0: Это мой.
2: Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей, было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
5: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
5: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
5: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
4: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Бругер мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра... выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
6: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
6: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
6: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
7: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
6: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
7: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
6: Да.
7: А как?
6: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
7: Ха-ха. Сила воли.
6: Ну, а как?
7: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался.
0: В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
1: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
7: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
1: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
7: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается.
0: Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
8: Что-то горит, Ральф! Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! Не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в катку и облить водой!
6: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне!
8: А ты бы сгорел, даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шури на $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
8: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
8: Ну, конечно!
0: А зачем?
8: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
8: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
9: Тебе хватило пищи, друг?
7: Да.
9: Хорошо.
3: Тебе есть где переночевать?
7: Нет пока.
3: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
7: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
3: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
7: Я остался. Пастор Джона Берри был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
9: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя. Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь». Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком».
7: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник и пьяница, и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
10: Кажется, я тебя видела в церкви.
7: Да, мэм.
10: А что так официально?
7: Разве?
10: Вы что, смущаетесь?
7: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
10: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
7: Сейчас взгляну.
10: Цена указана на наклейке.
7: Ах, да, точно, спасибо.
10: Не за что, я беру ее.
7: Хороший выбор, я упакую.
0: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
11: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать, это правда?»
0: «Да, сэр, каждое слово. Это могло быть стать правдой и для вас». «Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь».

друг. Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иисуса Навина. Глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их. И был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия и Лишева, Малада, Хацар-Шуал, Вала и Ацем, Элталад, Вифул и Хорма, Циклаг, Беф-Марковов и Хацар-Суса, Беф-Лаваов и Шарухем, 13 городов с их селами. Аин, Римон, Ифер и Ашан, 4 города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов сих, даже до Ваалаф-Биера или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых, так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела до Сарида. Предел их восходит к морю, к Морали, и примыкает к Дабишефу, и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца до предела Кислов-Фавора. Отсюда идет к Дафрафу и восходит к Киафии. Отсюда проходит к востоку Геф-Хефер и Иту-Кацин и идет к Римону, Мифоару и Нее и поворачивает предел от севера Ханафону и оканчивается долиною Ифтах-Эл. Далее Катав, Нагалал, Шимрон, Идиала и Вифлеем, 12 городов с их селами. Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Исахару, сынам Исахара по племенам их. Пределом их были Изриэль, Кисулов и Сунем, Хафараим, Шион и Анахарав, Рафиф, Кишион и Овец, Ремеф, Ен-Ганим, Ен-Хадда и Беф-Пацец. И примыкает предел к Фавору, и Шагацими, и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана, 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий вышел колену сынов Асировых по племенам их. Пределом их были Хилкав, Хали, Витен и Ахсав, Аламелех, Амад и Мишал, и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор Лифнаф. Потом идет назад к востоку солнца в Бефдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел. С севера в Беф-Эмек и Неиел, и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рехов, Хаммон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира и поворачивает предел к Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиви. Далее Ума, Эфек и Рехов. 22 города с селами их. Вот удел колена сынов Асировых по племенам их, вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нафалима, сынам Нафалима по племенам их. Предел их шел от Хилефа и от Дубравы, что в Цананиме, и Кадами, Никеву и Авниил, до Лаккума, и оканчивался у Иордана. Отсюда возвращается предел на запад к Азнов-Фавору, и идет оттуда к Хукоку и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные: Цдим, Цер, Хамав, Ракав, Хиннерев, Адама, Рама и Асор, Кедес, Идрея и Эн-Гацор, Ирион, Мигдал-Эл, Харем, Беф-Анаф и Вефсамис, 12 городов с их селами. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Иштаол, Иир, Шемеш, Шааловин, и Алон, и Ифла, Илон, Фимнафа и Икрон, Этлеки, Гиввефон и Ваалат, Игут, Бене-Верак и Гав-Риммон, Ме-И-Аркон и Ракон с пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Лосем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана, отца своего. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, то сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елизар священник, Иисус сын Навин и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых по жребию в Силоме пред лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли. Глава 20. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет среди ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нафалимовой и Сихем на горе Ефремовой и Кариаф-Арбы, иначе Хеврон на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Голан в Ассане от колена Манассина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Глава 21. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару священнику и к Иисусу сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израилевых. И говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего. И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по велению Господню сии города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова, 13 городов. А прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова и от колен Данова и от половины колена Манассина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым от племени колена Иссахарова и от колена Асирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассина в Ассане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерариным по их племенам от колена Рувимова и от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племени Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первым. Дали Кариаф-Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместье его вокруг него. А поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефониину. Итак, сынам Аарона, священника, дали города убежища для убийцы: Хеврон и предместье его, Ливну и предместье ее, и Атир и предместье его, и Штема и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Юту и предместье ее, Бефшемеш и предместье его, 9 городов от 2 колен сих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых левитов, прочим из сынов Каафовых, по жребию их достались города от колена Ефремова. Дали им город убежище для убийцы Сихем и предместье его на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кифцаим и предместье его, Беф-Арон и предместье его, 4 города. От колена Данова Илфеки и предместье его, Гивифон и предместье его, Аиалон и предместье его, Гафримон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассина Фанаах и предместье его, Гафримон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манассина город-убежище для убийцы, Голан в Ассане и предместье его, и Бейштеру и предместье ее, два города. От колена Иссахарова Кишион и предместье его, Дафраф и предместье его, и Армув и предместье его, Эн-Ганим и предместье его, четыре города. От колена Асирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хилкав и предместье его, Рехов и предместье его, четыре города. От колена Нефалимова город-убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместье его, Хамов-Дор и предместье его, Карфан и предместье его, три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мирариных остальным левитам дали от колена Завулонова и Акнеам и предместье его, Карфу и предместье ее, Димну и предместье ее, Нагалал и предместье его, четыре города. От колена Рувимова Бецер и предместье его, и Атца и предместье ее, Кедимов и предместье его, Мефаав и предместье его, четыре города. От колена Гадова города-убежище для убийцы, Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, и Азер и предместье его, всех городов четыре. Всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместьем их. При городах сих были при каждом городе предместья вокруг него. Так было при всех городах сих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассена и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушали слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней.

разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассина дал Моисей удел в Ассане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, серебром, золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых. Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассина в землю Галаадскую Финиеса, сына Елиазара, священника, и с ним 10 начальников по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассина в землю Галаад, и говорили им и сказали: «Так говорит все общество Господне: что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отпустив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, из-за которой поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас. Не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? Не один он умер за свое беззаконие? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: «Бог богов, Господь, Бог богов, Господь, Он знает, и Израиль да знает, если мы восстаем и отступаем от Господа, тогда не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, тогда взыщет сам Господь. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими,
был свидетелями, что мы можем служить.

Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими, и благодарениями нашими, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: «Нет вам части в Господе». Мы говорили: если скажет так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: «Видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного, и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скинии Его». Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассины, одобрили их. И сказал Финиес, сын Елиезара, священник, сынам Рувимовым, сынам Гадовым и сынам Манассиным: «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». И возвратился Финиес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд, потому что сказали они: «Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». Глава 23. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог наш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог наш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, и не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу нашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии,
Они будут для вас петлею и сетью, и будут бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашею, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Глава 24. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: «Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их перед вами. Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал, и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи, и ферезеи, и хананеи, и хитеи, и гергесеи, и евеи, и иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей амарейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали,
вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он — Бог наш. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он — Бог святой, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали: свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу: вот камень сей будет вам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела Фамнаф в Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиезар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Библия утверждает, главное, что есть в мире, это семья. Если вы хотите, чтобы ваш брак был угоден Богу, изучайте вместе с нами Божье наставление. Сказал Творец в начале мироздания, «Нехорошо быть человеку одному». И тянется создание к созданию, послушное велению тому. Таков закон на жизненных дорогах, влечет желанное, любимое влечет, и то, что согласуется в итоге, надежное единство создает. Так повелел Господь. Но, к сожалению, число разводов сегодня растет. На эту тему поразмышляет пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня я хочу вам сказать, что у всех нас есть много вопросов по семье и браку. Но почти всегда самый первый вопрос – это вопрос о разводе. Иногда люди приходят ко Христу, будучи в браке уже третий раз. К тому моменту их дети разбросаны по всей стране. Сегодня я хочу посвятить этот урок тому, чтобы разобраться с этим вопросом – брак и повторное вступление в брак. Я думаю, что мы должны подумать над этим вопросом, что мы и сделаем. Места Писания, которые мы читали до этого и будем читать снова, не являются единственными, в которых Новый Завет говорит о браке и разводе. Нам очень важно помнить, Иисус всегда использовал закон через призму Божьей любви. Только после этого Он применял этот закон к жизням людей. Я еще раз это произнесу. Иисус всегда использовал закон через призму любви Божьей. Только после этого Он применял этот закон к жизням людей. Разница между ним и религиозными утверждениями состояла в том, что он никогда не упускал из виду тот факт, что весь закон Божий произошел из сердца любви Бога к человеку. Цель существования всего закона Божьего в Библии в том, чтобы выразить его любовь к человеку. Бог желает, чтобы мы извлекли из него максимальную пользу. Именно для этого он дает нам Писание. Он вовсе не желал увидеть, какими мы станем несчастными, когда он введет все те жалкие правила. Он хотел сделать нас счастливыми. Это и есть вечная цель для каждого закона Божьего, приведенного в Писании. В конечном счете так и получается. Человеческое благополучие существует только потому, что Бог любит человека. Фарисеи, представляющие собой религиозные учреждения, совершенно потеряли из вида этот момент. Они просто бросались книгой в людей. И Иисус никогда не забывал об этом. Он всегда задавал вопрос, для чего Бог дал этот закон? И как именно данный закон должен был выразить любовь Бога к человеку и заинтересованность в человеческом благополучии? Например, цель закона семьи и брака состоит в том, чтобы он помог нам создать счастливый христианский дом. Нехорошо человеку быть одному, так говорит Библия. Слово «человек» можно использовать по отношению к обоим полам. Позвольте мне процитировать отрывок из личного свидетельства одного христианина. Не так давно у нас произошел сбор всей семьи, на котором присутствовали все наши дети, их супруги и их дети. Сейчас нас 15 человек, и могу вам честно сказать, я никогда не чувствовал себя одиноким с тех пор, как положил глаз на мою избранницу. Во время первого часа моего пребывания в этом городке я пришел в церковь, где она пела в хоре. Моя сестра была дирижером, а у Джинни были рыжевато-красные волосы, от которых исходило сияние. Она выглядела как ангел. Голос проговорил ко мне, что я женюсь на ней до того, как уеду из этого города. Долгое время я переезжал из города в город, и в одном из них на церковном собрании я увидел молодую девушку и попросил моего друга познакомить нас. Так я встретил мою жену. Я сделал ей предложение на нашем втором свидании. Мне не хотелось, чтобы она подумала, что я слишком напористый. С тех пор я не был одиноким, потому что встретил эту женщину. Именно этого хочет Бог, и не только для меня, для всех. Я думаю, это не по-христиански – взять закон, чьей целью является помочь в создании счастливого дома, и использовать его с противоположной целью. И при этом не дать людям возможности иметь счастливую семью. Вот такой мыслью мне бы хотелось поделиться с вами, если уж мы начали так глубоко изучать этот предмет. Цель закона семьи и брака состоит в том, чтобы он помог нам создать счастливый христианский дом. «Нехорошо человеку быть одному», – говорит нам Священное Писание. Слово «человек» можно использовать к обоим полам. Нехорошо для человеческого существа быть одному. Бог говорит, что Он радуется, когда помещает одиноких людей в семьи. Он не желает нам одиночества. Иаков, который оставил дом в книге Бытия, на 100% был одиноким человеком. Но 20 лет спустя, когда он возвращался обратно, то пересек тот самый ручей, который когда-то был на его пути в эту землю. Но теперь у него были жены и дети, стада овец и коров. Тогда он сказал... Когда я пересекал этот ручей, у меня не было ничего, кроме самого необходимого для жизни. Все это он мог унести в одной руке. Теперь же Бог дал ему очень много. Цель закона семьи и брака состоит в том, чтобы он помог нам создать счастливый христианский дом. Итак, брак – это предопределенная связь свыше. Так говорил Иисус и Моисей. И необходимо, чтобы этот союз был постоянным, потому что он эксклюзивный. Именно об этом говорил Иисус. Брак между мужчиной и женщиной является уникальным, по крайней мере, по двум причинам. По этой причине оставить человек отца и мать. Брак исключает родителей. Это не значит, что у вас не должно быть с ними хороших взаимоотношений. Просто это значит, что вы с ними больше не живете. А если вы женщина, это значит, что ваш отец перестал быть вашей главой. Он больше не покрывает вас. Теперь это делает муж. Когда вы женитесь, приходят очень большие изменения. Кто-то сказал, я правда не знаю, на чем он основывался, но ведущей причиной разводов является семья. Я знаю семьи, которые проходили это, и у них все перемешивалось. Но только не в семьях, где люди понимали ее эксклюзивность. Именно по этой причине оставит человек отца и мать и прилепится к своей жене. Он исключает те взаимоотношения, которые у него когда-то были с родителями. И в этом смысле это эксклюзив. Оставите ли вы всех остальных и будете жить только для него или для нее, пока смерть не разлучит вас? Иисус сказал, что брак – это контракт между мужчиной и женщиной. Он основывается на обособленности, а когда на эту обособленность кто-то давит, то брачный контракт может быть признан недействительным и аннулирован. Так не должно быть, но это может произойти. Бог не планировал эти отношения таким образом, что кто-то будет вынужден жить с кем-то, который не будет признавать их обособленность. Бог не просит вас это делать, вам и не нужно это делать. Если они не желают жить с вами, признавая вашу обособленность в этих взаимоотношениях, то контракт можно признать недействительным и аннулировать. Так говорит Иисус, потому что брак – это обособленные отношения. Один пастор как-то рассказал мне, «Я никогда не забуду один день, когда ко мне пришел мужчина». Дело было осенью. Он работал в гостинице, где неподалеку этот пастор нес свое служение. Летом этот мужчина встретил и сильно полюбил одну девушку. Когда лето закончилось, она уехала в колледж, но обещала при возможности приезжать к нему. Так и происходило до тех пор, пока однажды она не приехала. Она позвонила ему по телефону и сказала, что больше не приедет. Как сказал мне мой знакомый пастор, этот мужчина сидел и плакал в его офисе. Его сердце было разбито, все, что он мог, это просто плакать. А потом он сказал, «Знаете, в наших отношениях родились такие глубокие и интимные чувства, что должна была быть какая-то защищенность. Если бы он знал, что их глубокие чувства могли закончиться запиской, просунутой под дверью, или телефонным звонком, или вообще без звонка, то он не стал бы доверять свои чувства этой девушке. Бог не желал нам такой незащищенности в наших личных взаимоотношениях. Именно поэтому он создал брак, именно поэтому он создал обособленность». Теперь я хочу сделать такое заявление, что в соответствии с Иисусом, который цитировал Моисея, брак – это особая связь, это наполненная связь. Когда Бог сотворил закон о размножении животных, Он не подразумевал использовать их по отношению к человеку. Животные просто соединяются для продолжения рода, вот и все. Но в браке все должно происходить только так, как это описывал Соломон. Соломон был мудрым человеком, но у него было 700 жен, 300 наложниц и совсем немного опыта в этой области, как я думаю. Соломон описывал брак на примере веревки из трех нитей, которую непросто разорвать. Так говорится в Екклесиасте, 4 главе 12 стихом. «Веревка или канат с тремя составляющими трудно рвется, потому что все его части переплетаются друг с другом». Вот поэтому людям кажется, что это говорится о браке. Мы действительно можем использовать эту мысль подобным образом. Мы можем сказать, что отношения, спланированные Богом для этого мужчины и этой женщины, являются предопределенными свыше, вечными, обособленными и наполненными. Господь имел в виду, что они будут в одном духе, одном разуме и выразят еще более глубокое единство на физическом уровне. Другими словами, Бог хотел, чтобы у них было общение намного более глубокое, чем в обычных случаях. А корнем слова «общение» в данном случае является слово «общность». Их духи должны соединиться, и только тогда они выразят свое единство через совместное проживание. Самая глубокая форма общения – это интимная жизнь между женатыми людьми. Именно так Бог его и запланировал. Он хотел, чтобы сексуальные отношения были средством общения только при условии, если оно уже существует в разуме и в духе. А теперь я приблизился к самому предмету разговора. Однажды я видел небольшую деревянную поделку. Это просто феноменальная вещь. Ее вырезали из дерева африканские христиане. Единственное место, где что-то подобное можно найти, это Африка. Она является наиболее красноречивой иллюстрацией к вышесказанному, которую я когда-либо видел. Она отображает то, каким Бог запланировал брак. Я называю это ниткой, скрученной в 7 раз в браке. Поделка представляет собой мужчину и женщину, соединенных вместе неразделимыми связями, которые образуют связующие их пути. Ключевым словом ко всей картине является единство. На этой поделке множество нитей, которые образуют одну главную связь, называемую браком. Я могу применить ее как картинку к тому, что говорил Иисус и Соломон. Я вижу брак как нитку, скрученную в 7, а на деревянной поделке все нити, которые сделаны так отчетливо и прекрасно, являются двойными. Художник, вырезая их, не имел в виду, что это улица с двусторонним движением. Прежде всего, я обратил внимание на то, что по их головам идут полосы. Они есть у каждого из этой пары. Я называю это духовной связью, которая является основанием их единения. Веревку, втрое скрученную, можно истолковать следующим образом. Центральной нитью является Христос, вторая и третья – муж и жена. Так что они образуют втрое скрученную веревку вместе со Христом. Таким же символом является треугольник, где Бог является вершиной, муж и жена – нижними углами. У меня есть стих по поводу этого треугольника, я вам его зачитаю. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Это первое послание Коринфянам, 7 глава. Этот совет дает апостол Павел женатым парам. Мы посмотрим на 7 главу первого послания к Коринфянам, потому что она имеет прямое отношение к браку. В первой части этой главы он дает совет об интимной жизни счастливой женатой христианской паре. Потом он говорит: «Есть времена, когда вам нужно отделиться друг от друга в интимных отношениях». Но начинает он со слов: «Никогда не уклоняйтесь». Это означает: «Никогда не отказывайтесь от интимных отношений с вашим супругом». Вам должно быть знакомо: «У меня болит голова» или «Я так устала». Это не по-библейски. Единственным основанием для уклонения, как говорит Писание, может быть ваше взаимное согласие в том, что вам нужно разъединиться для молитвы и поста ради того, чтобы ваш брак укрепился еще больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что самые интимные моменты в нашей жизни – это не секс со своей супругой. Самые интимные отношения – это отношения с Богом. А это всегда индивидуально и лично. Твои отношения с Богом всегда индивидуальны. И в этой главе послания Коринфянам говорится: «Если ты хочешь иметь на самом деле сильный брак, тогда ходи с Господом лично». Если у мужчины есть крепкая вера, и он соединен со Христом, если он в одном духе с Господом, если то же самое можно сказать о женщине, то когда они соединяются вместе и у них есть что-то общее, то получается очень сильный духовный союз. Если на личном уровне мы сильны со Христом, тогда что-то с нами происходит, поверьте мне. Это делает браки сильными. Один христианин как-то говорил мне, что всякий раз, когда он видит, как его жена идет молиться, он чувствует себя замечательно, потому что он видит ее мир с Господом. В то время, пока его жена молится, он сам имеет молитвенное общение, вспоминая места из Писания и общаясь с Господом. За счет этого времени они вдвоем приближаются ближе к Господу, а также они становятся ближе друг к другу. Вот так должна функционировать духовная жизнь. Дорогой радиослушатель, теперь ты знаешь, что делает брак более крепким. Это отношения с Богом, мужа и жены. Как у тебя с этим обстоят дела? А у твоей жены? Что делать с этими знаниями, решать вам. Это ваш выбор.
0: Вы построите семейное счастье, как возводят добротный дом, чтоб под натиском бурь и времени был уютным он очагом, чтоб фундамент не был расколотым и не тронули трещины стен. Есть совет, он ценнее золота, строить счастье на камне Христе. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

новому христианину. Решив ступить на узкую дорогу, стряхнуть с себя оковы сатаны, ты со слезами обратился к Богу о снятии заслуженной вины. Вины греха, позорного порока, чтоб избежать терзаний и огня, молясь тому, кто любит всех глубоко, от ужасов житейских заслоня. Услышано отцом твое моленье, спасла тебя святая сына кровь. Через Христа обретено спасенье и дань тебе от вечных мук покров. Как верный друг, любимый и наследный, служи ему на поприще святом. Провозглашай его несчастным, бедным, блуждающим всегда во мраке злом. Запомни, брат мой, светлый день отдачи всего себя для Господа Христа, и посетят тогда тебя удачи, и будет жизнь твоя, как свет чиста.

Мир и правда. В ужасно безумном, за смертью бегства, под страхом грядущим на землю бедствий. Мир всем, как дыхание жизни нужен, но подлинный мир только с истиной дружит. И если желаете им обладать, извольте и правду еще уважать.

не стоит завидовать. На выкате глаза от ожирения, а гордость — показное ожерелье, а помыслы их постоянно бродят и на поверхность изнутри выходят, подобно смертоносному вулкану. Завидовать таким нет, я не стану.

поэт. Я не поэт, и словом не речиста, строка в моем мышленье не царит, и с совестью могу сказать я чистой, я не пишу, но тот, кто мне велит. Порой завесу кто-то открывает, как будто свет появится в окно, и некто мысль свою мне посылает, моей рукой написанную мне. Откуда-то из воздуха незримо летят слова на Божьей волне, и то, что было так неощутимо, реальной явью мыслится во мне. И стоит мне промедлить лишь мгновенье, слова уходят, смысл не уловить, и как я не стараюсь их волненье припомнить вновь, их больше не достичь. В них часто для меня лишь говорится, в них обличает каждая строка, и грусть и след невидимой ложится, тоской гнетет тогда моя вина. И каждый раз умом непостижимость хочу осмыслить, разумом объять, хочу узнать, зачем неповторимость откуда-то летит ко мне опять, зачем томит меня и обличает рожденный стих моим, моим умом, но чей-то голос тихо отвечает, и мысль моя, и я вожу пером. Что мне ответить, Боже сокровенный, твои суды, и что на них сказать? Бессмысленное станет вдохновенным, безмолвного заставишь не молчать. Кого-то, как меня, наставишь словом, и чье-то покаянье возопит. Ты явишься в стихе Творцом и Богом, и радость чье-то сердце прилетит. Откуда-то из воздуха незримо пошлешь слова на Божьей волне, чтоб кто-то, как и я, неощутимо, реальной явью мыслил о тебе.

Не бойтесь, не бойтесь, ходящий в мраке глубоком, когда озарил вас немеркнувший свет, следило за вами всезрящего ока, пришло избавление от страха и бед. Услышите дивную весть о спасенье, с любовью вам чудную песню споют, узнаете место Христова рожденья, Христу в своем сердце дадите приют. Не бойтесь, к великому делу призванья, и мудрость, и силу Всевышний пошлет, зажжет в вашем сердце святое желанье, сомненья и страхи растают, как лед. Куда он пошлет, туда смело пойдите, и то возвестите, что он повелит. Могучие крылья окрепнут в полете, и будете тверды во всем, как гранит. Не бойтесь от низких людей поношенья, бескрылым досадно глядеть на орла. Пусть враг измышляет вражду и гоненья, не здесь, а пред Богом для вас похвала. Через пламя огня, через бурные воды Господь со своими незримо идет, нагих одевает, питает голодных, хранит от паденья и всяких невзгод. Не бойтесь, грозящей всему катастрофы, постигнет лишь то, что допустит Господь. Склонитесь покорно к подножью Голгофы, воскресший поможет вам все побороть. Над вами немало скорбей пролетело, ночь темная дивно сменилась днем. Иисусу доверьте и душу, и тело. Не бойтесь, а радуйтесь Боге живому.

пучине, когда глубины закипят, и все на корабле метутся, а цепи якорные рвутся, как будто бы гнилой канат, когда от штормового ветра вздымается громадный вал в 15 или 30 метров, тогда гордец так мал и слаб.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Муравьи. Два муравья кружили хлебокрошку. Нести ее им непосильный труд. И двигались по полу понемножку. Вот уползли, и нет их больше тут. Я удивилась редкому упорству, с которым им и горы нипочем. Так много тем под небом удается, кто делает дела к плечу плечо. Как Божьи муравьи, мы, христиане, нас мало видно, но не тщетен труд. Творя добро земле, мы рядом встанем и сдвинем горы ненависти тут. Подарим свет Христа живущим тьмою, чтоб из болота выйти им в тропе, и там согреем мы их той любовью, которой дал нам Бог прийти теперь. И если кто-то станет уставать, ослабевать под непосильной ношей, как муравьи друг другу мы поможем, чтоб воссияла Божья благодать. Любовь бледных, Россия.

Прошли те дни, я помню это тоже, когда во мне свободно грех царил. О, на кого я был тогда похожим, но Бог меня от зла освободил. Теперь я счастлив, счастью нет предела, об этом счастье не могу молчать. Смотри, уж нива Божья побелела, и скоро будем Господа встречать. И это счастье в вечности продлится, там никогда не будет грех царить, и лишь туда мой дух теперь стремится, где буду вечно с Иисусом жить. Вера Шульц.

А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Матфея 5:44. «Пусть камни летят отовсюду, и стрелами бьет сатана. В Иисусе я в лютую вьюгу защиту найду, как всегда. Во все времена дети Божьи, Давид, Моисей, Илия, позорищем были для мира, таким же пусть буду и я. Отец мой на небе все видит и знает все наши дела. Там ангелы Божии пишут поступки и наши слова. Дадим мы отчет в свое время, все тайное в мраке всплывет, и каждый, что в жизни посеял, потом непременно пожнет». Евгений Михайлов, Россия.

на вершине. На вершине награда ждет идущего вверх, но стеной камнепада где-то прячется грех. Ведь грехи словно камни нависают, грозя, и сдержать их руками в одиночку нельзя. Даже в связке с другими не кичись мастерством, не спасешься ты с ними, если дружишь с грехом. Если видишь опасность на пути впереди, не рискуй ты напрасно, стороной обойди. Пусть укажет Спаситель путь единственный тот, что в святую обитель безопасно ведет. Владимир Пелевин, Россия.

не только детям, но и внукам. В свое время Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12:1. Авраам послушался, отозвался на этот зов, собрал семью, жену Сару, племянника Лота со всем имением, которое они имели в Харане.

и оказались пораженными. Часть содомлян и Лот со всем, что имел, были отведены в плен. Один из уцелевших слуг Лотовых сообщил о случившемся Аврааму. Авраам, собрав своих вооруженных слуг, 318 человек, преследовал царей, пленивших Лота и содомлян, преодолел их и возвратил все имущество, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Бытие 14:16. По возвращении Авраама вышел ему навстречу царь Содомский, который предложил Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам отдал ему все, ничего себе не оставив. Потом дальше сказано: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои“. И Авраам дал ему, царю Салима, десятую часть из всего, из лучших добыч своих». Здесь видно, как дорого было для Авраама то благословение, которым благословил его царь Салима, Мелхиседек. А сам Бог настолько оценил эту десятину, которую Авраам отдал Мелхиседеку, что он зачислил ее и правнукам Авраамовым, которые еще должны были родиться по обетованию. Для лучшей ясности прочитайте с 7 главы послания к евреям с 1 по 10 стихи. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраама от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. И если Левий в лице Авраама дал десятину, то есть она была ему зачислена, то нужно было сперва родиться и Исаку, потом Иакову, а потом уже Левию. О, бездна премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Еще в Старом Завете сказано: «Я Господь, творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Исход 26. Из этой истории видно, какое значение имеет для последующих поколений жизнь предков, отцов и матерей. Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него. Притча 27. Жизнь предков не спасает последующие поколения для вечности, но содействует, указывает, направляет к источнику жизни, которым является сам Христос. Как часто мы можем это и в нашей жизни наблюдать? Моей бабушке было 43 года, когда она ушла в вечность, оставив мужа и 9 детей. Будучи верующей, она сильно переживала за своих детей. «Что будет с ними?» — говорила она. «Станут язычниками. По свидетельству моей матери и других детей бабушки, она была очень доброй женщиной, делала много добра бедным и нуждающимся, готова была отдать последнее. Был момент, когда старший сын с переживанием обращался к ней: „Мама, если ты так будешь продолжать давать всем, то мы сами скоро в нужде окажемся“. Вскоре после ее смерти пришли атеисты к власти, церкви закрыли, школа стала атеистической. Дети выросли, стали учиться, жизнь продолжалась, полностью мирская. Из рассказов моей матери я знал о переживаниях бабушки, о своих детях и думал про себя: как воду смотреть.

смотрела. Было их 4 брата и 5 сестер. Особенно переживала за духовное состояние осиротевших детей старшая сестра, которая не только молилась, но и беседовала с ними, говоря им о том, как мать молилась о них перед смертью. Все, казалось, было безрезультатным. Шли годы. 2 братьев унесла война. Как они умерли, мало известно. Один из них написал письмо, в котором признал, что слова, слышанные им в родительском доме, подтвердились. Отец, говоривший о Боге, был прав. Это краткая весть о 2 братьях мамы. Сестры по истечению 30 лет все уверовали и стали членами церкви. Осталось еще 2 брата. Через 70 лет, после ухода матери в вечность, уверовал один из них, будучи уже в Германии. Уверовав, написал письмо своему брату, которому тоже уже было под 80. «Я уверовал в Бога, и теперь мне не надо больше бояться смерти. А как у тебя дело обстоит в этом вопросе?» Брат, живущий под Москвой, ответил: «Я тоже уверовал через московское евангельское радиовещание. Сегодня они уже в вечности». Из этого примера мы видим, что значат вздохи и молитвы матери и отца за детей своих. Через 70 лет молитвы матери нашли свое исполнение. Другой пример. Бабушка со стороны отца много молилась о том, чтобы один из ее сыновей стал проповедником. У нее было 4 сына и 4 дочери. Это было самое атеистическое время. Не увидев и не дождавшись плода своей молитвы, она ушла в вечность. Но молитвы ее не остались бесследными. Пришло другое поколение. Один внук стал проповедовать Слово Божие еще в атеистические времена, потом 2-й, 3-й и 4-й. Потом правнуки стали регентами, служителями, харистами, прославляющими Господа. Число их и сегодня растет и умножается. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Так Бог зачисляет десятину не только детям, но и внукам, и правнукам. А теперь еще о хлебе и вине. Итак, царь Салима вынес навстречу Аврааму хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И если он был священник Бога Всевышнего, тогда хлеб и вино имели свое огромное значение. Хлеб и вино, преподнесенное царем Салимским Мелхиседеком, имело пророческое значение. Это было предсказание об искупительной жертве и освобождении нас от грехов Иисусом Христом и Его кровью. Родит же сына и наречет ему имя Иисус, ибо он спасет людей от грехов их. Авраам принес освобождение Лоту и его слугам, освобождение содомлянам, бывшим взятым в плен, но не принес им Авраам освобождение от грехов их, ибо об этом ясно свидетельствует последующая жизнь Содома и Гоморры, Лота и его семьи. Многое могут делать люди. Много доброго делалось и делается. Целые народы и страны освобождались и освобождаются от рабства и насилия. Но освободить от рабства греха может только один Христос. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Луки 4:18. Петер Вормс.

сыновья. Быть перестало беззаботным время с тех пор, когда пополнилась семья, и носишь в сердце дорогое бремя с названием нежно гордым сыновья. Растут они кто бойким, а кто робким, и слава Богу, что узнать нельзя, по ровным ли пойдут однажды тропкам в своих дорогах наши сыновья. Растут они, а ты несешь все снова в бесчетных пересменках ночи, дня, их жизнь к тому, кто есть всему основа, чтоб приняли основу сыновья. За 20 им, а ты все просишь Бога, чтоб души сохранил от воронья, чтоб, уходя от отчего порога, от Бога не ушли бы сыновья. Листает время годы, как тетрадку, в далеком прошлом трели соловья, и носятся по жизни без оглядки родные, дорогие сыновья. Теперь твои молитвы чаще шепот, но верой все ослабевать нельзя, ведь в море жизни слышен грозный рокот, а в Боге не сокрыты сыновья. Их имена ты все благословляешь, в глазах своих грустинки не тая, что, может быть, лишь в вечности узнаешь, как счастливы в Иисусе сыновья. Анна Вельк.

Прошло 25 лет. Мы с женой побывали на серебряной свадьбе 30 июня 2007 года в городе Цвайбрюкен. За последние годы часто мы бывали на серебряных свадьбах, но на такое еще не приходилось. Это была особенная свадьба, двойная серебряная свадьба. А 25 лет назад мы с Зарой были на зеленой свадьбе этих супругов на Кубани, в станице Ладожской. Два брата, Иван и Андрей, праздновали общую, тогда еще зеленую двойную свадьбу. Иван женился на Ирине, а Андрей на Наташе. Пресвитер Ладожской церкви Абрам Абрамович торжественно сочитывал молодых в молитвенном доме, давая им напутствие в их будущую совместную жизнь. И вот прошло 25 лет. За это время Господь обильно благословил обе семьи, даровав им сыновей и дочерей, которые все стали детьми Божиими. После того, как обе семьи, переехав в Германию, обосновались в городе Цвайбрюкен, к ним постепенно переехали и некоторые родственники. Таким образом, организовался христианский домашний кружок из 12 членов церкви и их детей. Постепенно домашний кружок стал расти, и вскоре образовалась Церковь Христова. Старший пресвитер братства Абрам Абрамович и другие братья помогали молодой церкви встать на ноги, помогали словом и делом. На сегодняшний день церковь насчитывает около 100 членов, многие из них – бывшие ладожцы. Иван несет труд пресвитера, а Андрей руководит хором. Их дети также усердно слушают Господу в церкви. И у детей тоже уже есть дети. И еще одна особенность была на этой серебряной свадьбе. В ней приняли участие 5 поколений. Дедушка Ирины, родители виновников торжества, сами юбиляры, и их дети, и их внуки. Как велика благодать и милость Божья! На пригласительной открытке был стих из Библии: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Псалом 105, 1 стих. Это особенно подчеркивал в своей проповеди Абрам Абрамович, сочитывавший молодых 25 лет назад в станице Ладожской. Снова и снова он делал ударение на то, что это не их заслуга, а все милость и благодать Божия. В свое время покаялись родители молодых, затем они сами, теперь и дети, и внуки идут по их стопам, служат Господу. В жизни обеих семей исполняются слова апостола Павла и силы, сказанные ими темничному стражу в Филиппах. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31. Мы с Зарой очень рады тому, что Господь в особой мере благословил эти обе семьи. Надеемся и верим, что и в будущем так будет. Йоган Дерксен.

а я пожалела их. Случай, который я хотела бы описать, произошел со мной в июле прошлого года. Меня сбил мотоцикл с люлькой, когда я шла по дороге, выходя из школы. На этом месте лежат трубы, полицейские, для снижения скорости. Но не все исполняют это. Не затормозив, водитель выехал на противоположную сторону дороги навстречу мне. За какие-то секунды он сбил меня, ударив в грудь. Я упала. Мотоцикл врезался в железную ограду и остановился. Ребята, а их было двое, конечно, испугались сильно. Один из них подбежал ко мне узнать о моем самочувствии. Я им ничего не могла ответить, но только попросила Господа простить их. Когда они увидели, что я самостоятельно пошла дальше, поехали своей дорогой. Слава Богу, что никто не пострадал, кроме меня. Я сильно ушиблась, когда упала, но дело не во мне. Представьте себе, если бы на моем месте оказался какой-нибудь транспорт, они бы погибли. Это только Господь спас их. Мне даже нисколько не было страшно, потому что Бог со мной, и я верю, что Он допустил это, чтобы показать свою любовь молодым людям. Конечно, они бы погибли не только телом, но и духом. Что бывает страшнее всего – умереть без Господа? Мы все грешники, но Господь любит нас и кровь свою пролил, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Никто не знает своего часа, но каждый предстанет пред Богом. Поэтому подумайте о себе, о ваших детях, внуках, как вы проводите время вашего пребывания на земле. Наша жизнь коротка в сравнении с вечностью, и где она будет, надо решать сейчас. И кто еще не познал Бога как личного Спасителя? Ради имени Иисуса Христа примиритесь с Богом, ищите Его всем сердцем, веруйте в Него, ибо в Слове сказано, без веры угодить Богу невозможно. Никакими делами никто не оправдается пред Ним, а только веруя в Иисуса Христа, так как верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3,36. Господь любит вас и ждет. Не медлите только. Завтра может и не настать. Конечно, без Него мы никто, мы прах. И это хорошо, когда все мы делимся своими мыслями, переживаниями, наставлениями, и через алтарь, и через сестру. Хорошо, что вы печатаете наши статьи, невзирая на образование и другие моменты, и на то, что мы не писатели. Я понимаю так, что нужно нести хлеб в мир, чтобы многие души, не познавшие Бога, могли бы спастись. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Так написано в книге Екклесиаста, в 11 главе, в 1 стихе, и я таким образом пускаю свой хлеб. Пусть мое слово кого-то коснется, чтобы оно только не было тщетным. Людмила Яичникова, Россия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.